Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

еще только влезала с подругами весело под павилу. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Летнее настроение с БИМ Радио.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Казань – лучший город мира. Да что там мира? России. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный день. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
4: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
0: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный день. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
6: Мое любимое радио – это Бим-радио.
0: Признание наших любимых слушателей.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В отделе кадров.
2: Так, что вы принесли? Прошу уволить меня по собственному желанию с должности генерального директора ОАО «Газпром». Извините, но вы же у нас не работаете.
1: Вы, главное, увольте. А уж с такой записью в резюме я себе работу найду.
3: Соу, сыпи лявых.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
3: Яркие летние хиты на Бим-радио.
4: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что на Руси калачи выпекали в форме замка с круглой дужкой. Горожане нередко покупали калачи и ели их прямо на улице, держа за эту дужку или ручку. Из соображений гигиены саму ручку в пищу не употребляли, а отдавали ее нищим либо бросали на съедение собакам. По одной из версий, про тех, кто не брезговал ее съесть, говорили «дошел до ручки». И сегодня выражение «дойти до ручки» значит совсем опуститься, потерять человеческий облик.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

Реклама на Бим-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226 93 45. Крутовская 20.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Beam Radio – это просто и быстро. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-743-205-51-35.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны, не стесняйтесь задавать больше вопросов и уточнять детали. Тельцы, вас ожидает череда событий, которые будут испытывать ваше терпение. Близнецы, вам предстоит удивляться, но все, что не делается, к лучшему. Раки, у вас могут появиться новые друзья с большими возможностями. Львы, будьте готовы пожертвовать своим временем на пользу дела. Девы, не исключено, что кто-то из друзей, проживающих в другом городе, неожиданно позовет вас в гости. Весы, выбор всегда мучителен для вас. Коварная судьба опять предложит только два варианта. Скорпионы, вам захочется, чтобы вас кто-то пожалел, и это случится. Стрельцы, вы будете витать в облаках, желая, чтобы мечты сбывались, а приятные дни не заканчивались. Козероги, не ищите возможности отлынивать от работы, иначе вам это обернется. Водолеи, вам нужно сделать последний рывок, после чего можно будет немного расслабиться. Но на следующий день все повторится вновь. Рыбы, этот день должен пройти без лишней инициативы с вашей стороны. Это был гороскоп на сегодня. Всего вам самого светлого!

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. С 1 сентября крупнейшие банки России будут готовы работать с цифровым рублем. Как сообщили в Центробанке, все 12 системно значимых банков смогут предоставлять клиентам возможность открывать счета в цифровых рублях и совершать операции с ними. 5 проектов Татарстана одержали победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. По оценке экспертов, благоустройство общественных территорий не только делает города и поселки привлекательнее, но и способствует развитию сообществ и помогает беречь историческую идентичность мест. Согласно исследованию, просмотр душераздирающих фильмов подталкивает к более осмысленному взгляду на вещи. Зрители начинают серьезнее задумываться о личных отношениях и своем жизненном пути. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на BeamRadio. Подъем татарстанского масштаба.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Доброе утро!
6: Рокер вернулся.
5: Да, потому что это же просто мощь. Погнали!
7: Чтобы вам понимали, звит с козой. Слышите?
5: Та-дам-дам! А, хорошо.
7: Ты на мотике так же примерно едешь? А, ты Ози, не на мотоцикле сегодня.
5: Конечно, Ози без меры. Я хотел на мотике, но не стал. Давай попозже выйду, попозже. Вчера весь день гонял на мотике. И... Ах! Мы тут с Андрюхой просто качаем головой, вы не видите, жалко. Ладно, можно наслаждаться долго, друзья.
7: Идеально знаешь слова.
5: Да-да, и слова вообще все знаю просто.
7: Наизусть.
5: Знаю, что трек называется «Параноид», все. Ну что ж, друзья, давайте начинаем лучшее на свете утреннее шоу, которое называется «Утромены». Ля-ля-ля. Все, отлично. Ну, друзья, сегодня такой состав. У нас сегодня Андрей Дмитриев напротив меня.
7: Всем доброе утро. Фарид Галимов.
5: Да, это тоже я, это тоже я.
7: И сразу прилетает вопрос, где Карабас? Здорово.
5: Карабас?
7: Карабас. Карабас, он же где? Он в цирке? Нет, не в цирке. Что у него там?
5: Ну, как там у него? Шапито вот этот годом?
7: Слушай, надо пересмотреть, перечитать
5: всю историю. Короче, он в поисках Буратино. Ловит Буратино.
7: Может быть такое. А может быть, он заболел немножко.
5: Может быть.
7: Да. А может быть, он сидит на самом деле в студии, просто не может ничего сказать, потому что...
5: Мальвина его отвлекает.
7: Не, скотч на рту, я имел в виду вот это.
5: А, я понял. Да. А, ну, смотри, еще Ленар пишет. Доброе утро, Ленар, хорошего дня. Тан-та-дам, говорит. Привет, привет.
7: Да, нормально, это же хорошее настроение, это прекрасно. Да. Тем более, люди уже чувствуют, что сегодня четверг, а значит, завтра пятница, там, выходные. Еще и погода, на самом деле, неплохая сегодня.
5: Кирюх прям в 6.05 аж написал. Доброе утро, утромены, поздравляю вас с победой, Рубина!
7: Насколько я знаю...
5: Это тоже я.
7: И сразу пролетает вопрос, где Карабас? Здорово.
5: Карабас? Барабас?
7: Карабас, он же где? Он в цирке? Нет, не в цирке. Что у него там?
5: Как там у него? Шапито вот этот годом?
7: Слушай, надо пересмотреть, перечитать
5: короче,
7: вот всю историю.
5: Короче, он в поисках Буратино. Ловит Буратино.
7: Может быть такое. А может быть, он заболел немножко.
5: Может быть.
7: Да. Вот. А может быть, он сидит на самом деле в студии, просто не может ничего сказать, потому что...
5: Мальвина его отвлекает.
7: Не, скотч на рту, я имел в виду вот это.
5: А, я понял. Да. А, ну, смотри, еще Ленар пишет. Доброе утро, Ленар, хорошего вам дня. Тан-та-дам, говорит. Привет, привет.
7: Да, нормально, это же хорошее настроение, это прекрасно. Да. Тем более, люди уже чувствуют, что сегодня четверг, а значит, завтра пятница, там, выходные. Еще и погода, на самом деле, неплохая сегодня.
5: Кирюх прям в 6.05 аж написал. Доброе утро, утромены, поздравляю вас с победой, Рубина!
7: Насколько я знаю, по пенальти вчера.

0: Обнят, тан-та-дам, говорит, привет, привет.
1: Нормально, это же хорошее настроение, это прекрасно. Тем более, люди уже чувствуют, что сегодня четверг, а завтра пятница, там, выходные. Еще и погода, на самом деле, неплохая сегодня.
0: Кирюх прям в 6.05 аж написал. Доброе утро, утромены, поздравляю вас с победой, Рубина!
1: Насколько я знаю, по пенальти вчера Рубин выиграл, все-таки одолел. 1-1 был у них в основное время, потом пенальти и Рубин выиграл. Я вчера в конце, последние слова мои в эфире были «Рубин чемпион».
0: А, да? Он добавляет, что вчера на игре было 30 тысяч зрителей. Жаль, что матч, говорит, против «Зенита» будет лишь 21 ноября. Там будут жуткие морозы, и 30 тысяч зрителей вряд ли доберется. Я вообще не понимаю, почему футбол у нас идет зимой. Это вообще бред собачий вообще просто.
1: Да, мы в детстве, в школе всегда зимой в футбол играли.
0: Я понимаю, но вот сам вот выше вот эта суперлига. Почему они играют зимой? Почему они не играют в нормальное лето? Я не понимаю.
1: Тоже с детства привычка просто, и все.
0: Да нет, там просто все из-за легионера там на самом деле.
1: А, да?
0: Да. Ладно, друзья, давайте начинать. Все, сегодня у нас что, 20 уже августа, ничего себе. Лето заканчивается, елки-палки.
1: Вообще, 12 дней осталось.
0: Кошмар.
1: Ну, если сегодняшний день считать за день. Сегодня день или не день?
0: Сегодня день?
1: День, все. Какой день, кстати, мы скоро довольно
0: расскажем. Да, друзья, сегодня много всего интересного, много игр. У нас и будет наша рубрика «Эврика», и много будем разыгрывать подарков, призов. Скоро уже смотрите справку, потом будет «Утромани», короче, в лучших традициях утреннего шоу. Андрей Дмитриев, Фарид Галимов, давайте начинать. Поехали!
2: Шоу «Утромены».
3: А я думал, сова.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: Service Pro.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
6: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
9: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-741, 16+.
10: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
11: Мам, а где мне делать уроки?
12: Можно потише? У меня созвон.
13: Кто сейчас в ванную?
14: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании Flat помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. Flat. Дом в масштабе вашей жизни.
15: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
16: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: мол, конституция такая. Ха, у нас у всех одна конституция. Вы вообще ее читали? Где там провес?
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
3: Историческая справка.
4: Йоу-йоу-йоу, 20 августа 2026.
5: То ты рокер, то ты рэпер.
4: Йоу-йоу-йоу.
5: Следующий выход в пачке будешь делать?
4: Видимо, да, придется. Друзья, ну что ж, мы, как обычно, в это время окунаемся в мировую историю, что происходило в разные исторические временные отрезки, скажем так. Вспоминаем и именинников, и праздники, и все подряд, короче. Начнем с праздников, видимо, да, Андрей?
5: Конечно, конечно.
4: Ну и тогда побежали, что сегодня, да-да-да, Международный день медицинского транспорта.
5: О, серьезное мероприятие, да.
4: Серьезно, обязательно. Из несерьезных. Вот сегодняшний праздник прямо, он никак, никогда совпал просто. Смотри, сегодня Всемирный день комара.
5: Всемирный день комара? Посвящен... А почему совпал?
4: Вот не знаю, потому что... А, почему совпал? Потому что сегодня одна, вот эта одна такая жужжащая мразь просто меня всего съела. Вот просто, знаешь, над ухом. По мне укусил гад в спину, в плечо. Куда-то еще там. Ну, прям вот гад вот просто.
5: Ну, нельзя же так про них. Ты что, у них сегодня праздник, Всемирный день комаров. Надо, наоборот, обратиться с официальным поздравлением. Сказать им вот да. Это вот традиционное из моих уст. С праздником вас, товарищи комарики. Идите спать уже.
4: Ну, самое интересное, смотри, этот праздник, вот этот Всемирный день комара, посвящен не самому насекомому, а открытию сэра Рональда Росса, который в 1897 году доказал, что именно самки комаров переносят малярию. Так что они и кусаются, твари. Самцы же не кусаются, ты в курсе?
5: Да?
4: Да, комары кусаются только самки. Самцы там что-то какой-то пыльцой питаются.
5: Я просто не разглядывал вот этого пойманного комара никогда, я его сразу...
4: Да ты что, он сразу это все вот...
5: А ты можешь вот так вот, тут он летит?
4: Ничего не висит, но все самка.
5: Для меня тогда не все самки с моим зрением. А ты можешь вот, если он летит рядом с тобой в воздухе, просто взять его как рукой резко и поймать в кулак прям, можешь?
4: Бывало такое, да, ловил много раз.
5: Все, нормально тогда. Это еще тогда тест на молодость пройден тобой.
4: Не, ловлю, это как здрасте. Но вот ночь, когда ты его не видишь, темно же в комнате, вот этот... Мух там вот
5: это комар-босс, уже его сложнее просто усложнение.
4: Басиха.
5: Басиха? Если кусила.
4: А сегодня та же, кстати, сегодня мой день тоже, Всемирный день лени. Это я люблю, я мастер спорта, поэтому по лени.
5: Заслуженный?
4: Да, неофициальный праздник, который призывает людей сделать паузу, замедлиться и полностью расслабиться, чтобы защитить себя от выгорания. Ну и сегодня, друзья,
5: автоматически. А и ты начал сегодня... говорить, что твой праздник? Я сначала подумал, день Чебурашки, что ли?
4: Нет.
5: Просто сегодня день рождения Чебурашки, действительно. Неофициальный тоже праздник.
4: А у нас Чебурашка? У нас есть какие-нибудь ушастые в студии?
5: Но ты, знаешь ли, под наушниками все спрятал.
4: Нет, у меня уши не тортят вообще ни разу просто.
5: Нет, у нас все красивые. И слушатели, и ведущие.
4: Не говори. День рождения Чебурашки, друзья. Сегодня эта дата была объявлена в 2005 году создателем персонажа Эдуардом Успенским в рамках благотворительной акции для детей-сирот. Поздравляю всех, кто любит Чебурашку.
5: Потрясающий персонаж. Наш, который, ну, снова в нашу жизнь входит, да?
4: Да, это я, Чебуратор. Ну что ж, друзья, и давайте пробежимся еще по смешным всяким праздникам. Сегодня, допустим, день музыкальных шкатулок. Сегодня день рождения букваря. Кстати, не смешной праздник, это прям мощный.
5: Это классно, да.
4: День укрепления тылов. Такой праздник. День кукурузы сегодня. Вот я знаю только фильм «Дети кукурузы». 18+. А день кукурузы, не знаю. Сегодня Всемирный день картофеля фри. Любишь картошку фри?
5: Ну, иногда.
4: Иногда. Нет, да можно,
5: иногда.
4: Да?
5: Иногда. Там раз в несколько месяцев нормально.
4: А, день улиток сегодня.
5: День улиток?
4: Да.
5: Ну, это опять же про замедлиться, про вот это.
4: Да, да. И Всемирный день нарцисса. Ты себя не считаешь нарциссом?
5: Нет.
4: Вообще нет. Я тоже самолюбованием не занимаемся.
5: Нет.
4: Ну и пробежимся по...
5: Зеркало здесь повесить, конечно.
4: Да, кстати, хорошо. И Всемирный... О, Всемирный... И, друзья, давайте по праздникам в разных странах пробежимся. Поехали. Но сегодня, смотри-ка, в Марокко сегодня день народной революции. А в США?
5: Что там?
4: Ты же сам читал.
5: Ну ладно, хочу, чтобы ты это сказал.
4: Сегодня в США, друзья, день радио.
5: Поздравляем.
4: Поздравляем всех нас. Видимо, у нас же Попов, у них же другой человек.
5: О, там на самом деле, насколько я знаю, в разных странах по миру порядка 6 или 7 версий. В общем, разные страны считают по-разному. То есть у нас Александр Попов действительно, ну, это, ну, как честно, в мире вообще, да? А у кого-то Тесла, соответственно, у кого-то, ну, остальных я не вспомню. В общем, там их 6 или 7 человек, которые так или иначе внесли свой вклад в развитие радио.
4: Ну, мы-то знаешь, что радио изобрел Попов.
5: Да.
4: Так что пусть они там...
5: И антенну, кстати, для радио тоже Попов изобрел.
4: Да, да, все верно. А сегодня также в США день лимонада. В Польше сегодня день признания в любви.
5: Да?
4: Он говорит, ай, курва, люблю тебя. Люблю тебя. Как-то так, видимо, не знаю.
5: Сори, приглот.
4: В Индии сегодня день возобновляемых источников энергии. А в Венесуэле сегодня день пожарного. А в Узбекистане день предпринимателя.
5: О,
4: классно же.
5: Да, всех поздравляем.
4: Ну, и что еще? И в Венгрии сегодня день святого Иштвана, день Конституции. Не знаю, что это такое?
5: Что-то интересное.
4: Ладно, друзья, ну а мы потихонечку переходим к народному календарю. Поехали! О, сегодня, друзья, 20 августа, называется праздник Марины Пимены.
5: Интересно.
4: Да.
5: Одно из этих слов мне вообще не знакомо.
4: И,
5: что
4: или,
5: за Марины такие?
4: Или Маринин день, Бабий день, вот.
5: Это получается, всех Марин мы сегодня можем с праздником поздравлять?
4: Ну, как бы да, а что нет-то?
5: Поздравляем.
4: Кстати, вот у меня, я всегда говорю об этом, у меня есть соседка, которая слушает всегда народный календарь. Угу. И ее зовут Марина, кстати.
5: А-а-а.
4: Понимаешь, поэтому сегодня ее день. Поздравляем, что, ну, Маринин день же, видишь.
5: Конечно.
4: Да.
5: Вообще, в этот день люди наблюдали за аистами, представляешь? Аисты такие, хватит за нами смотреть, и шторку за что.
4: И так, шик. Да,
5: спрятались сразу автоматически.
4: Вон Марина говорит, спасибо, видишь, уже наш слушает, понимаешь, я же говорю, я же говорю. Итак, Марин, запоминай.
5: Значит, если птицы это про аистов, готовились к отлету на юг, ждали, значит, холодные.
4: Знаешь, копили новую квартиру.
5: Или накопили денег. Или через 7 ночей вернуться.
4: Да. А, у них этот вояж.
5: Наверное.
4: Смотри, что в этот день, традиции и обычаи этого дня. Во-первых, милосердие и помощь. Главная традиция — это помогать слабым сиротам и беднякам.
5: Это вообще хорошо.
4: Да, люди щедро делились своей едой и верили, что проявленная доброта вернется благополучием в дом.
5: Делись и не делись.
4: Также в этот день женщинам разрешалось отдыхать от тяжелых полевых работ. Они собирались с подругами, гуляли и занимались легким рукоделием.
5: Слушай, так звучит прям, женщинам разрешалось.
4: Разрешалось, да. Обычно пахали, а тут такие, ну ладно, сходи вон в этот, в спа сходи вон там. В амбаре.
5: Спать просто в амбаре тебе разрешается.
4: Да. Предки внимательно, как ты уже говорил, наблюдали за аистами, которые к этому времени обычно готовились к отлету на юг. Также в этот день угощали малиной, пекли постные пироги с малиной, поскольку продолжался Успенский пост.
5: А подожди, а у меня вопрос с аистами. Если они на юг собираются улетать, а как они детей приносят? Южных детей, что ли, получается, приносят уже?
4: Загорелых?
5: Вот я тоже удивляюсь.
4: Вот этот аист несет Ника.
5: Откуда, я думал, берутся эти смуглые люди? Вот оказывается, в чем дело-то.
4: А, ну да, вполне вероятно. Съездили, подзагорели, навернулись.
5: Же аист доставка?
4: Да, да, почему нет? А в этот день нельзя обижать аистов. У нас их нет, не получится.
5: Если увидишь аиста, и он ведет себя как-то странно, не подходи и не говори, что он дурак.
4: Да, да, строго запрещалось пугать птиц, кричать на них или показывать пальцем. Вот так вот. Нельзя в этот день менять постельное белье. Считал, что если переселить постель в супружеской спальне между мужем и женой, начнутся ссоры.
5: Срочно надо написать жене.
4: Нельзя принимать спонтанные решения. Сегодня не стоило просить начальника о повышении или совершать импульсивные шаги. Дела завершатся неудачей.
5: О, как? Смотри,
4: нарушать резких. Пост нельзя, пожалуйста. Гулять ночью нельзя. После наступления темноты старались не выходить на улицу, чтобы не приводить болезни. Ну и, собственно, приметы.
5: 100% выходил вечером.
4: Да, походу гулял.
5: Ночью загулял и все.
4: Ну и вот по приметам. Если аисты готовят к отлету, то осень будет ранняя, зима суровой.
5: Ой, не надо.
4: Если алое небо на рассвете предвещает дождь в течение дня.
5: По-моему, не было такого.
4: Если пауков не видно, то скоро наступит резкое похолодание.
5: Я не видел паука ни одного за утро. Ты видел?
4: Что-то я сегодня не видел.
5: Нам срочно нужны люди, которые видели паука, иначе беда с погодой будет.
4: Не-не, пауки были, у меня там много дома.
5: Ты не убил его нормально?
4: Не-не, это что, я клички даю, нет. Утренний туман быстро исчезает после восхода солнца. Хороший, ясный погоде. Все?
5: Ну-ну, давай вчерашний туман засчитаем за сегодняшний.
4: Все. Ну, вот такой, друзья, у народа календарь, ну, а мы переходим к хроникам событий. Поехали. Так, что же там у нас по хроникам событий? Давай посмотрим.
5: Давай, насколько глубоко ты сегодня?
4: Сейчас, как обычно, прямо из... Вообще далека прямо.
5: Прямо издалека, что ли?
4: Ну, допустим, 636 год вот указан здесь. Халид ибн Аль-Валид во главе мусульманского войска нанес поражение византийцам в битве при Ярмуке. Следствие чего стало потеря Византийской империи Иерусалима и всей Палестины.
5: Ого, серьезное событие,
4: мощное,
5: конечно.
4: Мощное событие.
5: Да. А я вот так сильно вперед бы хотел убежать. 1634 год. В Москве Василием Бурцевым издан первый в России букварь. Мы как раз говорили в праздниках о том, что сегодня день рождения букваря. Ну и, конечно же, Василия мы благодарим.
4: Класс. А 1667 год опубликована эпическая поэма Джона Мильтона «Потерянный рай».
5: А следом за ней, соответственно, там группа музыкальная рок российская взяла и записала песню тоже.
4: Да-да-да. Как раз.
5: Это же тоже, наверное,
4: «Потерянный рай».
5: Это тоже примерно в тех же годах было?
4: Наверное,
5: 1667 год.
4: 1675 год. Король Англии Карл II заложил первый камень Королевской обсерватории в Гринвиче. Прикольно. Она до сих пор, кстати, стоит еще.
5: Да?
4: Да.
5: Ты видел прям?
4: Вот есть фотография.
5: А, фотография? То есть ты все, видел фотографию и сразу веришь. Да? А вдруг, а где вот это критическое мышление? Надо все подвергать сомнению.
4: О, 1721 год. Пущенные фонтаны и каскады Петергофа. Видел? Бывал ты там? Там красиво же вообще.
5: Да-да-да, по-моему, бывал.
4: Причем все фонтаны работают просто под... как-то по закону падения воды. То есть там нет насосов, они все работают.
5: А, то есть там чистая физика.
4: Чистая физика, да, представляешь?
5: Чистая физика и чистая вода.
4: Да, вообще круто.
5: Все, прям такую табличку надо рядом с фонтанами написать, и сразу будет народу еще больше, соответственно.
4: 1806 год. Вслед за Невой из первого русского кругосветного плавания вернулся домой шлюп Надежда под командованием Крузенштерна.
5: О, знаем. Такая легендарная прям фамилия, если честно.
4: 1882 год. В храме Христа Спасителя впервые исполнен увертюра Петра Ильича Чайковского в 1812 год. Представляешь?
5: Ну, тоже классно. Очень, на самом деле, да.
4: О! Давай.
5: Нет, это ты хотел сказать.
4: 1896 год.
5: Ну?
4: Запатентован телефон с наборным диском.
5: О, а у тебя был такой телефон?
4: Конечно.
5: Да, слушай, они какие-то интересные, эти вот хрустики какие-то, или как это назвать, то, что это они издавали, пока крутился диск. Приятные звуки, по мне.
4: Вообще
5: возможно, круто. Даже приятнее, чем голос собеседника, которому ты звонил потом.
4: А, кстати, нынче зумерам детям дают этот телефон, они не знают, как набрать номер.
5: Ну, я бы, слушай, если мне не объяснили, я бы тоже не сразу догадался, наверное, в своем возрасте, если честно уж.
4: Так, что еще? 1940 год. Совершено покушение на Льва Троцкого в Бехико. На следующий день он скончался. Это как раз в 40-м году было, представляешь?
5: Тоже сегодня получается, да? Только в 40-м году. А вот мы уже говорили о том, что тут комары, Всемирный день комаров. Вот можно как раз еще раз вспомнить. 1897 год. Рональд Росс обнаружил возбудителей малярии, соответственно.
4: Круто. 1951 год. В СССР создано ДОСААФ. Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Представляешь? В 51-м году до сих пор существует же, кстати.
5: А в 60-м, 1960-м на землю вернулись собаки, белки и стрелка.
4: О, белки, стрелка, я помню. В смысле, помню собак таких.
5: Я уж думал, ты...
4: Нет, я еще не
5: был. Возраст на себе накинул.
4: Так. И 1969 год. The Beatles в последний раз встретились в студии звукозаписи в полном составе, завершив работу над альбомом Abbey Road. Последняя песня, над которой они работали вместе, была I Want You. She's So Heavy. Что такое? I want you. Ну, ладно.
5: Ну, что-то там серьезное, в общем.
4: Короче, вот после этого больше они уже и не собирались, видимо, что ли. Ну и в 75-м году программа «Викинг» НАСА запустила «Викинг-1» на Марс. Класс. А мы быстренько у нас время, то все уже закончилось. Давай. Именинников вспомним быстренько. Погнали. Так, это не то. Вот так вот сделал бы.
5: Так, я предлагаю начать прям с человека, которого знают, наверное, все, как минимум фамилию. Русский писатель, драматург и сценарист, переводчик, педагог, автор романа «Остров Крым» Василий Павлович Аксенов.
4: Да. Также Ольга Николаевна Рубцова родилась в этот день. Это 4-кратная чемпионка мира по шахматам. Наша замечательная шахматистка. Дон Кинг родился в этот день. Это продюсер боксерский. Он продюсировал, собственно, и Майк Тайсона, многих-многих.
5: А я думал, это родственник Кинг-Конга просто какой-то.
4: Ну, он чуть-чуть, да. Ну, похож. Мухаммед Али тоже, кстати.
5: А, да?
4: Да.
5: Андрей Кончаловский родился в 1937 году. Сценарист, режиссер, продюсер, актер дубляжа.
4: Он же Андрон еще. Правильно, да.
5: Так.
4: Да. Раджив Ганди отметил бы день рождения в этот день. О, величайший рок-музыкант Роберт Плант. Это солист Led Zeppelin сегодня тоже отмечает день рождения. Ну и еще один солист величайший. Это Фред Дёрст. Это Лимп Бизкит. Ну и из наших это Стас Костюшкин. Поздравляем с днем рождения. Ну что, друзья, вот такой вот, друзья, он день 20 августа. Давайте тоже сделаем его великим для истории человечества.
5: Чтобы нам в следующем году было что о нем рассказать.
4: Да, доброе утро, продолжаем.
3: Историческая справка. Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
1: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от «Канавто» ООО «Канавто-19».
7: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. «АОТ-банк». Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
8: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
9: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
10: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавто». «Канавто с пробегом».
11: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Фанук, приходи. Звони 5-174-174.
1: Информация на правах рекламы. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Бим-радио представляет финальную леди-вечеринку «Мы из 90-х». Кто уже был на наших вечеринках, знает, как это бывает драйвово. Самое время присоединиться. Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы и атмосфера эпохи. Конкурс за лучший образ. Подарки за пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилиан». Сбор гостей 20:00. Давайте вместе проводим это лето. Приходите с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны, не стесняйтесь задавать больше вопросов и уточнять детали. Тельцы, вас ожидает череда событий, которые будут испытывать ваше терпение. Близнецы, вам предстоит удивляться, но все, что не делается, к лучшему. Раки, у вас могут появиться новые друзья с большими возможностями. Львы, будьте готовы пожертвовать своим временем на пользу дела. Девы, не исключено, что кто-то из друзей, проживающих в другом городе, неожиданно позовет вас в гости. Весы, выбор всегда мучителен для вас. Коварная судьба опять предложит только два варианта. Скорпионы, вам захочется, чтобы вас кто-то пожалел, и это случится. Стрельцы, вы будете витать в облаках, желая, чтобы мечты сбывались, а приятные дни не заканчивались. Козероги, не ищите возможности отлынивать от работы, иначе вам это обернется. Водолеи, вам нужно сделать последний рывок, после чего можно будет немного расслабиться. Но на следующий день все повторится вновь. Рыбы, этот день должен пройти без лишней инициативы с вашей стороны. Это был гороскоп на сегодня. Всего вам самого светлого.
5: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: Ну что, давай по сообщениям пробежимся. Вот мы разговаривали с тобой, что сегодня Всемирный день комара. Ну, дамочка, кстати, Оксана писала: «Доброе утро, бабичка, начало дня». Согласен. Арт-монстр пишет: «Все мужики и так знают, что самки везде кровососущие. А доказали это только комаров». Согласен.
7: Какой у тебя довольный смех был.
6: Ну, они кровь пьют, это реально. Мне с утра он выпили уже, знаешь.
7: Тут товарищ враг даже пишет, говорит: «Фарид, отомсти комарам, покусай их».
6: Не вынесут они моих покусов.
7: Не вынесут?
6: Нет.
7: Ну ты попробуй.
6: Так, а что пишет? Димка пишет: «Доброе утро, всем добра». Фотографию прислал.
7: Ну, дворец, всегда красивые фоточки присылает, да.
6: Дворец земледельцев он сфотографировал красиво. Среди елочек. Так, красиво, красиво. Ильнур, как вот видос прислал?
7: Дима вообще у нас как по суду отмечается, так и у нас получается. Такой фоточки нам каждое утро присылает. Дурацкое сравнение, конечно. Ну, какое прошло в голову, простите. Что там Ильнур нам написал?
6: Так, кстати, нет, он видео прислал такое смешное. Ага. Рамиль Зигидуль нам прислал. Написал, что я видел паука, говорит. Да. Паука видел, значит, все нормально будет.
7: А маску сняли, узнали, кто это там? Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд. О, кстати, у Эндрю Гарфилда сегодня тоже день рождения. Это вот такой самый непопулярный человек-паук, который там посерединке был между, получается, да, Тоби Магуайром, да, и Том Холландом.
6: Да, такой.
7: Все потому, что имя у него на «э», а не на «т».
6: Мне на самом деле вот все человек-пауки, мне ни один не нравился.
7: Ни один не нравится?
6: Все какие-то мямли какие-то. Первый вообще какой-то, не знаю.
7: Ну, он добрый такой же.
6: Ай, не знаю, вот который про кого ты сказал, вообще какой-то фу. Фу!
7: Но он такой непопулярный, поэтому там, по-моему, только один.
6: И не говори.
7: Даже два фильма, если сейчас не знаю. Ну, в общем, Эндрю Гарфилд почему-то ненадолго задержался в этой роли. Картина быстро кончилась, наверное.
6: Я Гарфилд только кота знаю.
7: Ты видишь, это все и перебивало сразу автоматически.
6: Кстати, Сережа, знаешь, что пишешь нам?
7: Я что пишу?
6: Комары — это маленькие дятлы.
7: А дятлы же, подожди, это же кто, как называют?
6: Птицы, которые клюют.
7: Это я знаю, да, птица-перфоратор.
6: Перфоратор, да.
7: Не, они же там санитар лес, вот. А комары, и тогда санитары кого?
6: Они не санитары, нифига. Эти, наоборот, разносчики.
7: Разносчики?
6: Да.
7: Те еще крысы, получается.
6: Еще какие? Блин, ну сегодня мразь меня достала прям, реально. Ты одеяло накрываешь, чтобы, ну, не кусал тебя. Жарко, блин, под одеялом, голова, да, торчит. И это все равно около головы. Кто он после этого, скажи мне?
7: Надо было тренироваться.
6: Она, точнее.
7: Руку ловите, все.
6: Давай мы лучше с тобой расскажем нашим слушателям, какая погода нас ждет сегодня. Вот я смотрю на Яндекс.Погоду, а там уже плюс 20 даже, да?
7: Ты че мой хлеб воруешь?
6: Сейчас расскажем. Подожди секундочку, прямо. Вот прямо сейчас.
5: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
0: слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
0: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
0: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
1: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Ну вот и теперь о погоде. Андрей Дмитриев, прошу.
7: Не могу я о погоде говорить, когда вот вижу, что передо мной еда лежит.
6: Да, кстати, ребятушки, нам же тут завтрачек подогнал на московский рынок до наш.
7: Да, мы о нем попозже сейчас, как начнем кушать, расскажем, наверное.
6: Да, мы чуть позже, просто мы у нас такой эфир плотный, попробуем даже не можем, но принесли какую-то вкуснятину нам просто вот.
7: Да. Ну, подчавку немножко поймете, что мы уже начали пробовать.
6: Что-то из грузинского там принесли. Ну, мы расскажем.
7: Ну, что касается погоды, тоже обязательно поделимся всей самой актуальной информацией. Плюс 21 в Казани, облачно. Класс. С прояснениями. Слабый дождик нам сегодня обещают с 16 до 20.00.
6: А вот эта женщина в колонке мне сегодня сказала, дождя не будет с утра.
7: Да?
6: Да вот она и так сказала.
7: С утра и нет дождя, с другой стороны же.
6: Нет, она сказала, сегодня осадков не будет, она сказала. Я прям утром такой дома говорю, эй, ты, как там тебя? Вот она, и она говорит, нет, дождя не будет.
7: Все, ну вот давай вечером сравним, кто она или я, кто
6: так
7: из нас.
6: Так это она же, понимаешь, это же из этой же банды.
7: А, женщина, да? Но все равно почему-то информация не совпадает, да? Ну меняется погода, понимаешь, может быть и вообще вот к 16, не знаю, наоборот, солнечно станет и прям очень сильно тепло. Кстати, максимальная температура воздуха днем сегодня плюс 23, ночью плюс 12. Классно. Две капельки нам сегодня рисуют, то есть есть вероятность дождя, опять же. Завтра примерно такая же картина, днем плюс 22, ночью еще теплее, плюс 16, и также две капельки. А вот суббота-воскресенье, слушай, получше, поприятнее.
6: Вообще хорошо прям там,
7: да? Субботу плюс 24 обещают, без дождя.
6: В
7: воскресенье плюс 26, без
6: вообще
7: дождя.
6: Хорошо.
7: Про понедельник тоже соврем, плюс 30 в понедельник.
6: О, 40 во вторник.
7: Не-не-не.
6: И пальмы вырастут на среду.
7: Так уж нам не поверят.
6: Ладно уж, не будем обманывать. Да, друзья, вот такая погода, наслаждаемся. Лето пока еще продолжается, оно никуда не закончилось. Еще целых у нас сколько дней-то осталось?
7: 12.
6: 11? 12?
7: Ну, уже 11.5.
6: 11.5. Ну, ничего страшного. Друзья, ну а впереди у нас замечательная рубрика «Золотые нулевые». Кстати, на секундочку, нулевые. Там будет классная песня. Помнишь группу «Рефлекс»?
7: Конечно.
6: Ой, вот это. Первый раз. Как там пелся-то?
7: У меня «Рефлекс» же на их. Я танцевать начинаю всегда.
6: Вот, друзья. Так что давайте слушать и наслаждаться.
9: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
10: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
0: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
11: Один день, один визит, один Белджи в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи С50 в комплектации актив и состоит из выгоды по программе трейдинг. Не оферта.

0: Утро Мэнни сделают твое утро.
1: Спонсор утреннего шоу «Утро Мэнни» ООО «Канавто Лада». Куда ведет любовь?
2: Ну, там, знаешь ли, много путей.
1: Да, к семье, к друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейдин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Канавто». И по телефону 230-30-30, код города 843. Акции действуют до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада»,
2: то «Канавто».
1: Абсолютно верно.
0: Реклама на Бим-радио.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
6: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в «Читай-городе» купили все нужное к школе и получили подарки.
7: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
8: Мам, а где мне делать уроки?
9: Можно потише? У меня созвон.
10: Кто сейчас в ванную?
11: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
12: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
13: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
14: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
15: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800. 0+.
16: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатно.
3: Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
4: Лечение блефарохолезиса.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Быстренько пробежимся по ситуации на казанских дорогах. Видимо, близость уже 1 сентября сказывается. 3 балла в Казани, Андрей, прикинь.
7: Ну, репетируем мы.
6: Да. Самая мощная пробка – это улица Мира, Сибирский тракт. От парка улицы до улицы Журналистов. 22 минуты там времени можно потратить. Далее. Улица Большая Крыловка. От улицы Серова до Вахитова. 17 минут. Центральная улица. От улицы Кулгали до улицы Мира и до улицы Агачлык. 13 минут. ТЭЦ к улице. От улицы Белинского до улицы Копылова. 8 минут. И улица Габдулла-Тукая. От площади Вахитова до улица Салик-Сайдашу 8 минут. Мосты и дамбы все по нулям, абсолютно вообще ничего нету. Так, да и ДТП что-то я тоже не вижу.
7: Нет, есть парочка. Есть тут, где? Да. Ну, причем обе на Петра Виттера рядышком. Ага. Одна на Амирхан, если к кольцу на Петра Виттера вот двигаться, получается, после авторынка, да. После уже пересечения с Михаил Миле, что ли, эта улица. А, нет, это другая улица, вру. Ну, в общем, вот на Амирхан, рядышком с кольцом. И в противоположной стороне Петра Виттера уже, я, видимо, так думаю,
6: да?
7: Что это, авиастроительный район, наверное.
6: Да, я строю, да.
7: На пересечении с улицей Ижевская.
6: Прекрасно, друзья, соблюдайте правила дорожного движения. Ну а мы сейчас немножечко поиграем.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Спонсор игры «Утромани» – юрист и финансовый эксперт Галиуллина Регина Рафаэльевна. Заработать деньги своими знаниями можно в проекте «Утромани». Ну а если вы попали в сложную жизненную ситуацию, обратитесь в юридическое агентство «Просто в законе». Если каждый звонок с незнакомым номером стресс, долги растут быстрее, чем зарплата, остановите этот замкнутый круг. В агентстве «Просто в законе» знают, как списать долги легально. Верните себе спокойный сон и уверенность в завтрашнем дне. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 212-13-18. 212-13-18. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Ну что ж, друзья, мы сегодня поиграем с замечательной парой. К нам прибыли, во-первых, Николай и Анна, друзья. Эдуард и Анна Николаевна. Я же говорю, Николай сказал, а не Николаевы просто. Ребят, привет.
8: Привет.
6: Привет, Эдуард, привет, Анна. Ребят, ну рассказывайте, как вы решились к нам прийти?
8: Слушаем Бим-радио очень давно, и как-то все-таки, решили попытать счастье.
6: Почему бы нет? Тем более в машине всегда отвечаем, да?
9: В машине отвечаем, да, всегда поднимает настроение, очень в целом радует.
7: Надо было какой-нибудь аксессуар из машины с собой принести тоже, для того, чтобы он тут вам, удачу приносил.
9: Да.
6: Ну, немножко о себе расскажи, чем занимаетесь?
8: Я экономист по труду, занимаюсь KPI-ем.
6: Анна?
9: Руководитель программистов отдела 1С.
6: О, ну, кстати, хорошая, кстати, такая. У меня тоже друзья занимаются как раз 1С. Вот это все, вот это, помогают в бухгалтерии и так далее. Ну что ж, ребят, у нас правила все те же самые. 5 вопросов. А все они на разные денежные номиналы. На 100, на 500, на 1000, на 3, на 10 тысяч рублей. 100 рублей сумма несгораемая. А в любой момент можете меня остановить. Допустим, ответили правильно на 1000 рублей. Говорите, дальше не идем. И, пожалуйста. Но если вопрос уже задан, то никуда не деться. Вы готовы?
9: Готовы.
6: Да. Готовы, ребят, все очень просто. Погнали. Первый вопрос на 100 рублей. Разминочка.
0: Утромани.
6: Итак, 100 рублей. Первый вопрос. В какое животное превратился Иванушка в советской экранизации сказки «Морозко»?
9: Козленочек.
8: Козленочка.
6: Еще раз подумайте.
7: Я бы не торопился.
6: Не торопился, ребята.
7: Это другая сказка.
9: Это 100 рублей?
7: Про козленочка.
6: Да, просто 100 рублей можем подсказать, но козленочка — это другая сказка, ребят.
7: Здесь такой помощнее был.
6: Фильм, вспомните.
9: Медведь.
6: Помните в «Морозко» фильм? Ну вот кто?
9: Медведь?
6: Медведь, ну конечно, медведя, 100 рублей.
0: Утромани.
6: А я же такой думаю, ну все, пришли тут 100 рублей и пошли домой. Не-не, нормально, нормально, ответили, все хорошо. Но у нас впереди вопрос на 500 рублей, мы же идем, не останавливаемся.
8: Конечно.
6: Или после первого решили,
9: просто ну нафиг. Просто к сложным вопросам готовились.
6: Ладно, вопрос на 500 рублей, уже прямо сейчас.
0: Утро мании на Бим-радио.
6: Испанские ученые определили, что у человека, который говорит неправду, одна из частей тела уменьшается. В честь какого персонажа они назвали этот эффект, хотя в сказке было наоборот?
8: Пиноккио.
6: Пиноккио, говорит нам Эдуард. И этот ответ приносит ему 500 рублей, верно?
0: Утро мании.
6: Вот тут проще было. А то, думал, сейчас скажет, опять козленочек.
7: Ну, здесь зато, с другой стороны, можно было еще предположить, что это Буратино.
6: Ну, тоже. Но Буратино ничего не умеет, не росло. Что выросло, то выросло, все уже.
7: А, сразу, да?
6: Да. Он бился с Карабасом. Да, а вот Пиноккио, действительно, когда он врал, у него как бы по сказке, что у него нос увеличился.
7: Все, я вспомнил, да.
6: Вот. Ну что ж, ребят, у нас впереди вопрос на 1000 рублей. Мы же идем?
8: Конечно.
6: Ну, конечно, идем. Поехали. Вопрос вот какой. В романе Артура Кларка рассказывается о храме на острове в Индийском океане. Огромный колокол, в котором должен сам подать голос в час бедствия. И однажды это действительно случилось. Ответьте двукоренным словом во время чего?
8: Двукоренное слово.
9: Бедствие. Не пожар, наводнение, двухкоренное.
6: Ну вот, с чего вдруг колокол сам вдруг бомбахнет?
8: Если будет землетрясение, наверное.
6: Вот в романе Артура Кларка рассказ о храме на острове в Индийском океане. Огромный колокол, в котором должен сам подать голос в час бедствия. И однажды действие действительно случилось.
8: Извержение.
6: Ответьте двукоренным словом во время чего?
9: Землетрясение.
6: Да, землетрясение. Вы говорите. Окончательный ответ?
8: Да.
9: Землетрясение.
6: Ну и действительно, двукоренное слово же. Землетрясение. 1000 рублей, верно?
0: Утро мании.
6: Вот, шикарно. Видите, немножко раскочегарились.
9: Я козленочка долго буду вспоминать теперь.
6: А то на 100 рублей чуть не ушли. Так, у нас впереди вопрос на 3000. Мы же все, идем же, правильно?
8: Идем.
7: А вдруг там опять про козленочку.
6: А вдруг опять козленочка, про медведей. Ладно, вопрос на 3000. Погнали. Работники некой лондонской службы для получения лицензии проходят необычный экзамен. Среди вопросов, у которого есть, например, такой. Где в Лондоне можно увидеть статую, изображающую двух мышат и кусок сыра? Отбор жесткий, но плата за работу является одной из самых высоких в мире. Кем работают люди, проходящие такой тест?
8: Таксистами.
6: Таксистами, говорит Эдуард тут же.
7: Так уверен, причем
6: что? Да, ты что, ты там устраивался, что ли, на работу в Лондоне?
8: Слышал.
6: Слышал, говорит, да. Ну, а что я могу сказать-то? Это абсолютно верно, таксистами!
0: Утро мании.
6: Ребят, ну мы так лихо, так прямо дошли до 5-го вопроса. Кстати, вот я отвечу полностью вот на этот. Лондонский таксист, вот на 3000. Лондонский таксист должен помнить все улицы, знать вообще все городские объекты, держать в памяти их названия, уметь рассказывать туристу про достопримечательности и посоветовать оптимальный маршрут. Представляете? Ну и зарплата самая высокая в мире, представляешь? Сколько интересно получает?
7: Прям самая высокая в мире, это уж вряд ли, мне кажется.
6: Ну, да, такая, конечно.
7: Достойная, наверное.
6: Ну да, да, да.
8: Там стильные такие машинки.
6: Говорят, что, видишь, является одной из самых высоких в мире, одной из самых. Ладно. Друзья, вопрос на 10 тысяч. У нас тут мы должны задать вопрос. Забираете 3 тысячи или идете на...
8: Идем.
6: Наши меркантильные души не позволят. Ладно, да, 10 тысяч вопрос у нас прямо сейчас. Поехали. В английском языке существует идиома 10 and 2. Вот так это звучит. Что переводится как 10 и 2. 10 and 2. Эту фразу говорят человеку, когда хотят, чтобы тот не отвлекался и снова взял в руки. Что именно? 10 and 2, вот ему говорят. Что переводится как 10 и 2.
9: Вид спорта?
6: Нет? Эту фразу говорят человеку, когда хотят, чтобы тот не отвлекался и снова взял в руки.
7: Ну, подсказывать мы вообще здесь не можем.
9: Я не знаю, сейчас мы порассуждаем.
6: Мы молчим.
8: Чаепитие, может быть, когда-то нет, или обед, иди, работай дальше.
9: Что это может быть вид спорта? Какая-то поездка, типа водителя, не знаю, пилота там, нет?
6: У нас, к сожалению, времени буквально 20 секунд размышлений. Я еще раз повторю вопрос. В английском языке существует идиома 10 and 2, что переводится как 10 и 2. Эту фразу говорят человеку, когда хотят, чтобы тот не отвлекался и снова взял в руки. Что именно? Жену свою, чтобы в руки взял.
7: Себя.
6: Себя, да.
8: Ну, рискну.
9: 10 минут. Ну, давай. Или ты?
6: 10 и 2. 10 and 2. Они говорят, 10 and 2. Человеку.
8: Рискну предположить.
6: Когда он отвлекается.
8: Ножик и вилку, может.
7: Ножик и вилку.
8: Дальше кушай. Отвлекайся, дальше кушай. Нет?
9: Скорее всего, нет, но из вариантов.
8: Ну, других вариантов нету.
6: Давайте, последний раз повторяю вопрос и ваш ответ. В английском языке существует идиома 10 and 2, что переводится как 10 и 2. Эту фразу говорят человеку, когда хотят, чтобы тот не отвлекался и снова взял в руки. Что именно? Итак, ваш ответ?
8: Ну, нож и вилку... Продолжаю обедать, не знаю, других вариантов нет.
6: Жми давай, да, хватит уже. Нож и вилка. Я принимаю ваш вариант ответа, и сейчас мы узнаем правильный ответ.
0: Утромании на Бим-радио.
6: Вот я спрашиваю вас, ребята, вы вообще водите автомобили?
8: Да.
6: Водите автомобили? Вам когда обучение проходили, вам инструктор говорил, как держать руки на руле?
8: Да, вот так.
6: На 10 и на 2, все насколько понятно. Я помню.
7: Да, если
9: представить.
6: На 10 и на 2. И вот когда хотят, чтобы человек не отвлекался, водитель говорит, 10 and 2, типа поставь-ка на 10 и на 2, руки-то на руль верни.
8: Действительно.
6: Вот так вот, подчас водитель отвлекается на разговоры и выпускает руль из рук. Стандартное положение рук на руле напоминает циферблат часов со стрелками на 10 и 2.
7: И вот так. Ответ, соответственно, руль.
6: Да, руль получается. Да? Ответ правильный. Что именно? Это руль.
9: Ну, действительно. Отличный вопрос, да? Можно.
6: Я думаю, вы догадаетесь, да? Потому что вы как бы, ну, тут вот туда 10 and 2 сразу вот такой, 10-2. То есть. Да, вы это пропустили, потому что, ну, нож и вилка, причем здесь 10 and 2.
8: Ну, других вариантов не было.
6: Но, ребят, вы молодцы, вы бились просто очень круто. 100 рублей несгораемая сумма Андрей вам вручает. Вы дошли до 10 тысяч. Спасибо. Ничего себе. На 10 только завалились, но ничего страшного. Быстро привет, у нас, потому что времени совсем не осталось.
8: Передай привет своим дочкам.
9: Любимым.
8: Николе, Влада.
9: Владе, да, мамам, близким и коллегам Кожука.
6: Эдуард, девчонок дома, толпа целая.
8: Да.
6: Мы им тоже передаем большой привет, друзья. Это была игра «Утромань». Спасибо, если на два руки-то на руль верни.
8: Действительно.
6: Вот так вот, подчас водитель отвлекается на разговоры и выпускает руль из рук. Стандартное положение рук на руле напоминает циферблат часов со стрелками на 10 и 2.
7: И ну вот и так... ответ, соответственно, руль.
6: Да, руль получается. Да? Ответ правильно. Что именно? Это руль.
9: Ну, отличный вопрос, да? Можно.
6: Я думаю, вы догадаетесь, да? Потому что вы как бы, ну, тут вот туда 10 and 2 сразу вот такой, 10 и 2. То есть... Да, вы это пропустили, потому что, ну, нож и вилка, причем здесь 10 and 2.
8: Ну, других вариантов не было.
6: Но, ребят, вы молодцы, вы бились просто очень круто. 100 рублей несгораемая сумма Андрей вам вручает. Вы дошли до 10 тысяч. Спасибо. Ничего себе. На 10 только завалились, но ничего страшного. Быстро привет у нас, потому что времени совсем не осталось.
8: Передай привет своим дочкам.
9: Любимым.
8: Николе, Влада.
9: Владе, да, мамам, близким и коллегам Кожука.
6: Эдуард, тебе девчонок дома, толпа целая.
8: Да.
6: Мы им тоже передаем большой привет, друзья. Это была игра «Утромань». Спасибо, ребят, приходите к нам еще.

0: до 10 тысяч, спасибо. Ничего себе. На 10 только завалились, но ничего страшного. Быстро привет у нас, потому что времени совсем не осталось.
1: Передай привет своим дочкам, любимым Николе, Влада.
2: Владе, да, мамам, близким и коллегам Кожика.
0: Эдуард, ты девчонок дома, толпа целая. Мы им тоже передаем большой привет, друзья. Это была игра «Утромани». Спасибо, ребят, приходите к нам еще.
1: Спасибо.
3: «Утромани». Никаких шуток, только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. С 1 сентября вступают в силу новые правила пассажирских перевозок. Теперь вернуть билет на электричку получится онлайн. Перевозчики будут обязаны информировать пассажиров поездов дальнего следования об изменениях. Кроме того, места для людей с ограниченными возможностями здоровья в первую очередь станут выделять тем, кто пользуется креслами-колясками. В Казани прозвучало предложение сделать среднее и первое высшее образование доступным бесплатно для всех граждан России. Также подчеркивается важность тесной связки вузов и колледжей с работодателями. Предприятия смогут участвовать в подготовке кадров с самых первых курсов и фактически выращивать специалистов под свои задачи. Между Казанью и Иннополисом могут появиться беспилотные автобусы. В Министерстве Республики отметили, что ежедневно в Иннополис едет большой поток людей из Казани, а сравнительно невысокая загруженность трассы делает маршрут перспективным для запуска автономного транспорта. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Реклама на BeamRadio.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
4: ТТС.
5: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
6: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.
9: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
10: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
12: Тики-вики.
11: Родители и дети, приходите.
13: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
14: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УГРН 127-39-244-741, 16+.
15: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
16: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
17: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: и о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
1: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
2: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Хотите оформить нашу скидочно-бонусную преференциальную карту серии Gold Premium Ultra Platinum?
1: А что она дает?
0: Ну, смотрите, она будет валяться везде, мешать и бесить вас, а когда вам понадобится, вы ее не найдете.
1: Ну, давайте.
0: Да это какой-то...
2: А вот этого не надо, не надо.
0: Шоу Сепелявых! Шоу
3: Сепелявых! Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Эврика! Инструкция для родителей с Полиной Мисалимовой.
6: Абсолютно верно, друзья. Сегодня четверг, и это значит, что в студии основатель, идейный вдохновитель и педагог детско-родительской площадки «Эврика». Я вот так ее представлю. Полина Мисалимова. Привет, Полина.
7: Доброе утро, ребята. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень соскучилась и подготовила вагончик.
6: Да, мы тебе прогул записали уже.
7: Да, где была? Виноват, исправлюсь. Я старалась подготовиться к сегодняшнему дню так, чтобы максимально быть полезной, полезную дать информацию, чтобы вот это вот вхождение в новый учебный год, а сейчас мы пока находимся в таком тонком моменте, в периоде, когда мы к нему готовимся, чтобы оно стало максимально для вас плавным, спокойным, так, чтобы родитель оставался в ресурсе, ну, точно еще долгое время, а не к октябрю был как выжатая губка.
8: Ну, как комфортно подготовиться к этому, да?
7: Да, совершенно верно. Как же, где же найти эти силы, эти ресурсы? Вот, собственно, тема нашей сегодняшней встречи. Это плавный вход в рабочий режим, эмоциональный настрой, учебные будни и, главное, как родителям не выгореть самим.
6: Да, вот коротко. Родительский старт, поддерживаем ребенка и сохраняем себя.
7: Да, совершенно верно. Итак, первое. Мы как начнем с себя, дорогие родители, точно так же, как в самолете. Сначала надеваем маску на себя, потом на ребенка. Итак, за первые две недели, как я уже какую-то передачу назад, ну, повторюсь, перестраиваем рабочий режим. Не только для ребенка на 15 минут пораньше каждые два дня ставим будильник и пораньше устраиваем себе отбой, но и для себя. Возможно, многие уже не в отпуске, начали свой рабочий режим, но, тем не менее, когда появляется школьный будник, то, конечно, приходится вставать пораньше. Чтобы это не было реально стрессом, пожалуйста, аккуратно, плавно, с заботой и любовью себе встаем немного пораньше. И, соответственно, ложимся тоже чуть-чуть пораньше.
6: Напомню, слушатели, это подготовка к 1 сентября, друзья, к учебному году.
7: Да, совершенно верно. Организуем пространство. Вот это вот поможет вот как раз в оставшуюся неделю, 10-11 дней, поможет вот правильный такой духоподъемный создать настрой о том, что вот у нас есть рабочий стол. Особенно это очень хорошо работает с младшими школьниками. Вот твое рабочее место. Вот это вот вся приятная забота и суета о пенале, о рабочих тетрадях. Вот чтобы это стало таким приятным моментом и якорным моментом для ребенка о том, что это вот интересное, приятное предвкушение. Соответственно, для родителей тоже было бы хорошо, ну, возможно, окинуть критическим взглядом свое пространство и понять. Это, кстати, было бы полезно, в принципе, психологически перезагрузиться, хотя бы хоть что-то поставить, новую вазу для будущих букетов, но как-то тоже себя в этом поддержать. И первые две недели, дорогие родители, конечно, выдохните, расслабьтесь. Вы понимаете, что вы входите сами в новый рабочий режим. И у ребенка тоже большие задачи перед ним стоят. Я рассказывала о том, как перестраивается наш головной мозг. И дайте вот эти вот две спасительные недели без ожиданий, без каких-либо оценочных, просто максимально расслабиться и поддержать, отпустить все какие-то внешние такие вот стимулирующие, искусственно стимулирующие, нагнетающие факторы. Второе. Как поддержать ребенка не давлением, а опорой? и как же ему помочь. Первое, еще раз подчеркну, всегда это буду подчеркивать, первые две недели отпускаем все ожидания, никаких настроев о том, что ты у меня будешь отличник, у тебя там все будет хорошо.
6: Давай, солдат, лучше работай!
7: Так делать не надо, пожалуйста. Мы очень бережно говорим, особенно с малышами, это вообще очень хорошо работает, о том, что что ты ждешь от школы? Если старший там уныло хмыкнет, я ничего не жду, отвалите от меня все, скажут, да я тебя так понимаю, мой дорогой ребенок, я, честно говоря, тоже не очень хочу, чтобы начинался этот вот честно, по-честному положа руку на сердце, сказать, я тоже не очень хочу, чтобы вот этот вот период начинался с жутких ранних подъемов, вот это вот возни. Так было классно летом, да, вот нам с тобой, хорошо же было. И это вот такое доверие, снимет эмоциональный накал. Ну, просто посмеяться, поприкалываться, это со старшими детками, например, средними, старшими, а с младшими, да, вот это вот огромная, светлая поддержка, природные пытливости и интереса. Мы можем это создать и у них в них поддержать. Далее, если у нас наступает момент домашних заданий, конечно, мы не делаем уроки за ребенка, мы скорее можем быть рядом как навигатор, его поддержать, направить, такой устроить штурм мозговой, помочь покопаться, ну, кстати, привлечь к этому гаджеты какие-то, если есть необходимость, по крайней мере, показать, как гигиенично ими можно пользоваться, ну, в определенном смысле гигиенично. То есть мы оказываемся в какой-то период, первые две недели, это даже для детей, у которых был сформирован, хотя он не сформировался еще до конца, навык самостоятельности, что я рядом, я опора, я не контролер, я просто рядом и готов себе оказать помощь в любой момент. То есть можно быть не диктатором, а именно той стороной, которая поддержит, подскажет и аккуратно отстранится в нужный момент.
6: Всегда рядом поддерживающий волшебный пендаль.
7: Нет, он, конечно, тоже бывает. Но это... Хотя...
8: Это уже другого рода мотивация, наверное.
7: Да, но мы дойдем до определенного блока, в котором я озвучу вот что-то примерно похожее, что ты нам сейчас говоришь.
6: Как Папанов, помните, говорил, все-таки надо тебе дать коленом, надо.
7: Итак, хвалим, конечно же, за усилия о том, что, ты знаешь, вот, ну и бог с ним, с этой четверкой или с этой пятеркой, я же знаю, как ты старался, я же знаю, как ты дома готовился, и ты прям вот, я очень тобой горжусь. Ошибки, ну и это же классно, мы теперь знаем, как точно сделать правильно. Это опыт, это не приговор. И вот его поддерживаем, право быть не идеальным. Мы сами в себе это... культивируем и поддерживаем о том, что я просто человек, и это меня...
6: Нет идеальных людей.
7: Ну, конечно.
6: Будем честными.
7: Мы не роботы,
6: да?
7: Сколько бы об этом ни говорили, поэтому нашему ребенку тоже есть такое святое право. Выделяем обязательно 15-20 минут в день, когда вы только вдвоем, втроем, без телефонов, говорим не о школе, тоже это сохраняет доверие. И самое такое большое трепетное для меня обращение... Дорогие родители, когда утром случается спешка, и вы, закусив нервно губу, начинаете цедить сквозь зубы, давай быстрее, ребенок это запоминает и воспринимает совсем не с тем посылом, который вы хотите ему дать, а он слышит, ты неудачник, ты ничего не успеваешь, ты ничего не можешь. Поэтому, пожалуйста, желательно сменить тон, спокойно себе признаться и сказать о том, что, слушай, да, я злюсь. Проговорить это слух. Я злюсь, но я злюсь не на тебя. Я не люблю опаздывать, мне не нравится это опаздывать. Я все понимаю, у нас есть еще 5 минут в запасе. Выдохни, чем я могу тебе помочь? И вот спокойно уже, да, потому что нет хуже испорченного настроения. У ребенка, у вас вы накрученные, при этом приходите на работу, вываливаете эту накрученность на работе. Ребенок приходит весь уже зажатый, раздавленный, ему неинтересно. Самые близкие, значимые взрослые оказались в трудной ситуации, не в позиции поддержки. Поэтому снимаем тревогу у ребенка и у себя.
6: Тут и вот... вопрос, Полин, прилетел.
7: О, да, супер.
6: Да, а если я знаю, что ребенок не старался, а просто не делал, потому что не хотел, вот что делать?
7: Но есть глубинная причина, почему он не хотел. Давайте копать глубже. Что не хотел? По состоянию здоровья, по психологическому дискомфорту, который он встречается, сталкивается с этим педагогом именно во взаимоотношениях учитель-ребенок. Либо у него академические какие-то пробелы есть. То есть это самая верхушка айсберга. Вы в этот момент можете быть самой главной для него опорой. Не заставляйте, не пинайте, не унижайте, не пристыжайте, не сравнивайте ни с кем. Просто он не может вам другим языком сказать о том, что со мной что-то происходит. Я даже сам до конца не осознаю, что.
6: Да, почему ты не хочешь нас вопрос задать? Ну, мне кажется, в первую очередь, ты у ребенка. Почему ты не хочешь это делать? Или он не ответит?
7: Нет, конечно, не ответит. Тут, наверное, плавно проговорить о том, что, о, знаешь, я тебя так понимаю, я тоже иногда не хочу ничего делать. Ну, потому что вот там я поругалась, например. Примерно рассказать, как это у меня происходит. А у тебя как произошло? У тебя все там, как, может быть, что-то нагрубили, или не удалось с контрольной, или ты старался-старался и не увидели твоих стараний. Что-то произошло. Сын, я готова помочь, выслушать, но это прям так очень деликатно, мягко должно быть.
6: Отлично.
7: Как родителям оставаться? Следующий блок, вот тот самый, о котором...
6: Да, самое главное.
7: Да, первое, конечно. Первые две недели никаких ожиданий и требований от ребенка, повторяю. Выдохнули, спокойно даем темп войти себе, любимому, и своему любимому человеку-ребенку, плавно войти в этот режим. Делегируйте, просите помощи, подключайте бабушек, дедушек, супругов. Вообще, в принципе, можно разделить обязанности. Супруг дорогой, у тебя с математикой все в порядке, у меня с английским. Давай объединим наши усилия. Но опять это, не доводите это до исступления и до каких-то моментов. Выходные обязательно проводим вместе с ребенком. То есть вообще перезагружаем, идем в кино. Это и для семьи, и для ребенка, и для вас. 5 минут для себя каждый день, дорогие родители. Непременно это как кислородная маска. И разрешайте себе, вот о чем нам сказал, собственно, наш дорогой Фарид, быть достаточно хорошим родителем. Ну, не гнаться за 100% посещаемостью. Ну, не сделали мы этот проект, ну и не сделали, ну, бог с ним. Ну, руганулся я разок, сказать, сын, был погорячился, был неправ, виноват, давай больше так не будем делать. Будем, я понял, я не хочу с тобой так выстраивать отношения. Прости, пожалуйста. Итак, первый чек-лист на первый месяц. Вот что мы можем сделать прямо вот буквально тут же. Никаких дополнительных кружков первую неделю, никаких занятий, только школа и адаптация. Готовимся в воскресенье вместе с ребенком. Вообще это делать ежедневно. Малышам особенно напоминать, собрал ли ты рюкзак, что у тебя с формой. Со старшими можно раз в неделю, ну, примерно посмотреть, как у тебя, какое расписание. Если у тебя 7 пар чистых носков на всю предстоящую неделю. За 30 минут непременно, я вообще рекомендую за 1.5 часа отключать все гаджеты перед сном. Мы просто мягко беседуем, говорим, готовимся ритуально ко сну. Вот это вот бултыхание по квартире. И, дорогие мои, давайте мы будем в этом году не пилить наших детей, а поддерживать, радоваться вместе с ними маленьким победам и прощать промахи. И тогда все трудные будни станут гораздо теплее.
6: Супер! Спасибо большое, Полина. И прямо сейчас у нас информация на правах рекламы. Прошу.
7: Дорогие мои родители, дорогие радиослушатели, я очень рада вашим вопросам и буду с готовностью по мере своего опыта отвечать и стараться быть полезной. И я хотела рассказать о том, что я не просто идейный вдохновитель, я еще и учитель, и педагог. И в этом году у меня формируется группа малышат, для которых я стану проводником на первом этапе вхождения в школу. Я буду рада, если кому-то, возможно, окажется необходима такая поддержка, такая площадка, на которой я и педагоги будем с большим удовольствием и радостью распаковывать, открывать, создавать опорного человека вместе с вами.
6: Спасибо большое, Полина, да. Ну и, наверное, номер назовем, чтобы люди записывались.
7: Ой, да, спасибо большое. 8-917-235-13-36.
6: Звоните, друзья, записывайте своих детишек. Ну, а я напомню, что по четвергам у нас основатель, идейный вдохновитель и педагог детско-родительской площадки «Эврика» Полина Мисалима. Полина, спасибо большое, до встречи.
7: До встречи,
6: дорогие. На следующей неделе. Пока-пока.
5: «Эврика». «Эврика». Инструкция для родителей с Полиной Мисалимовой.
6: Спонсор утреннего шоу «Драмэнэ» ООО «Канавтолада». Куда ведет любовь? К семье, к друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 330 тысяч рублей по программе «Трейдин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Канавта» и по телефону 230 30 30, код города 843. Акции действуют до 31 августа 2026 года. Акционер общества «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавта».
9: Реклама на Бим-радио.
10: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Илман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». «Канавта» с пробегом.
11: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
12: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи». И получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
13: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
14: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
15: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
16: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
17: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
18: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
19: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211 20 73 6+.

0: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
3: А еще там дают подарки за покупку.
4: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
5: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
6: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
7: Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Самый точный, самый быстрый прогноз погоды от Андрея Дмитриева.
7: Ой, что-то не вижу, сейчас подожди, приближу немножко себе. А, о, все, увидал. Плюс 22 в Казани, облачно с прояснениями. Слабый дождик нам обещают с 16 до 21.00. Максимальная температура воздуха днем сегодня составит плюс 24. Есть вероятность, опять же, осадков. Завтра плюс 22, также возможны осадки. А вот в субботу и воскресенье. В субботу плюс 24, в воскресенье плюс 26. И осадков при этом в выходные не ожидается.
6: Все, спасибо, коллега, поехали дальше.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: Ну, а прямо сейчас, дорогие друзья, у нас еще одно интервью. И прямо сейчас, пока я буду представлять нашу гостью, тут небольшой такой тест на речевой аппарат, скажем так. Смотри, у нас в гостях врач-офтальмолог, глаукоматолог сети офтальмологических клиник Кузляр Милевша Мазитовна Яманлеева и Сэмсис.
8: Доброе утро.
6: Так, Милевша Мазитовна, как у вас дела?
8: Все хорошо, спасибо.
6: Замечательно. Что у нас сегодняшняя тема нашего интервью? Что такое глаукома, собственно? Вы как раз вот и у нас глаукоматолог.
7: Я первый раз, если честно, слышал название.
6: Я даже не знал. Да. То есть прям специально, получается, по глаукоме занимаешься человек, да?
8: Да. То есть глаукома – это заболевание глаз, очень серьезное.
6: Да. Возрастное, насколько я знаю.
8: Как правило, возрастное, но я считаю, что всем нужно знать о ней, опасаться, так сказать. Глаукома – это заболевание хроническое, при котором, как правило, повышается внутриглазное давление и происходит постепенное повреждение зрительного нерва. Зрительный нерв для нас – это как кабель, который проводит импульс от глаза в мозг. Мы видим мозгом, поэтому если происходит повреждение этого кабеля, соответственно, человек может полностью потерять зрение безвозвратно.
6: Даже так. А почему человек может долго не замечать вот развитие глаукомы?
8: Да, вот это самое коварство глаукомы в том, что долгое время происходит постепенное повреждение зрительного нерва, и это отражается не на остроте зрения, а на сужении полей зрения. А выявить у себя сужение полей зрения и появление каких-то участков в поле зрения, где не видно, это очень сложно без специального обследования. И, как правило, люди замечают это только уже на поздних стадиях. И вот современный 26-й год, ко мне все еще, к сожалению, приходят люди уже на развитой стадии глаукомы, на далеко зашедшей и порой даже ослепшей уже от глаукомы, которые уже зрение мы вернуть не можем.
6: И, кстати, запущенная глаукома, насколько помню, да, ее даже визуально же видно, да, такой мутный такой глаз, насколько я помню, такой, нет?
8: Нет, это уже, как правило, прям на самых последних терминальных стадиях.
6: А, нет?
8: Да, в самой последней стадии. Но, как правило, это совершенно незаметно.
6: Я с катарактой путаюсь. Да. А кто находится в группе повышенного риска и в каком возрасте стоит регулярно проверять зрение вообще? Вот?
8: Основная группа риска – это...
6: А вот мне 49, мне уже есть, я уже попадаю в эту зону,
8: да? Вы уже попадаете. Как правило, это после 40, но, к сожалению, глаукома бывает разная. Она бывает и врожденной, и юношеской, и ювенильной. То есть есть пациенты, которые в 35 уже страдают глаукомой. Поэтому я настаиваю на том, чтобы вне зависимости от возраста каждый человек проходил ежегодное обследование у офтальмолога. Следующая группа риска, это очень важно, это наследственность. Пожалуйста, уточните каждый у своих родственников, есть ли у них глаукома, и если такой фактор есть, здесь необходимо проверяться именно не просто у офтальмолога зрение, давление, а глубокое обследование глаукомы полное. Потому что на начальных стадиях без специальных приборов, аппаратов и томографов выявить глаукому очень сложно. И это вот в поликлинике, возможно, и невозможно.
6: Короче, мне, походу, пора прийти в Кузляр уже посмотреть.
8: Да, обязательно.
7: А у нас вот вопрос от слушателей есть, Антон написал. О, вот она мне и нужна. Это про вас как раз, да. Мне 51 год, зрение минус 2,5. Сейчас с возрастом и близко смотреть не очень. Приходится очки снимать. На коррекцию я прохожу по возрасту? 51 год, еще раз.
8: На коррекцию. Коррекция возможна, но при этом вы потеряете зрение вблизи. и будете носить очки вблизи. Поэтому для вдаль будет хорошо, а вблизи будет плохо. Поэтому не очень хороший вариант.
7: Ну, лучше идти к специалисту и прям конкретно детально разбираться, я
6: конечно.
7: Думаю.
6: Конечно. Да? И вот поэтому вот, мне вопрос ставить к специалисту. А какие современные методы диагностики позволяют выявить глаукому на ранней стадии? Вот.
8: Ну, основные методы диагностики – это, естественно, проверка остроты зрения, измерение внутриглазного давления, проверка полей зрения, причем нужно проверять их на специальном аппарате. Это называется компьютерная периметрия. И последнее обследование – это томография зрительного нерва. Так как страдает зрительный нерв, мы его на специальном аппарате проверяем толщину волокон зрительного нерва, проверяем повреждения, есть они или нет. И как раз вот эта оптическая когерентная томография зрительного нерва, она позволяет выявить ранние стадии.
6: А как вот, кстати, внутриглазное давление мерит? На глаз накидывают штуку, накачивают это.
8: Да, есть основные два способа. Это воздухом, когда просто хлопок воздуха в глаз. Это совершенно безболезненно, немножко неожиданно. Да. И второе, у нас золотой стандарт, это измерение давления по Маклакову или контактное измерение грузиками. То есть на глаз ставятся грузики и по... таким образом меряют.
6: Ну и главный это вопрос такой. Можно ли остановить прогрессирование глаукомы и сохранить зрение при своевременном лечении?
8: Да, это очень важный вопрос. Действительно, всем хочу сказать, тем даже, у кого есть глаукома, что остановить ее прогрессирование можно. Да, мы избавиться не можем от этого заболевания. Оно хроническое, прогрессирующее. Но остановить с помощью капель, с помощью лазерного лечения или хирургии мы можем. И это очень важно понять, потому что часть пациентов относится безответственно как-то к своему диагнозу глаукома, либо слишком тревожно. Вот нужно выявить какую-то золотую середину. Потому что безответственное отношение, это значит что? Мы не приходим на осмотры регулярные, не закапываем капли. Особенно это актуально, когда человек на начальных стадиях, его совершенно ничего не беспокоит, почему он должен капать капли каждый день, изо дня в день, тратить деньги, испытывать какой-то дискомфорт. Нужно здесь, конечно, объяснить, что при отсутствии лечения будет прогрессирование, ухудшение зрения, а возможно и потеря.
6: То есть, получается, главные ошибки наших, собственно, пациентов – это вот как раз не своевременное обращение.
8: Да,
6: не своевременное игнорирование, собственно, вот этих вот диагнозов, когда тебе надо капать.
8: Да,
6: надо.
8: Да, особенно мужчины игнорируют обычно.
6: Ну да, типа.
8: Да, они не видят эффекта.
6: Да,
8: эффект да, или, например, когда уже развитая стадия, и человек уже плохо видит, и мы говорим, да, капайте, лечитесь, лазеры, операции. Но он говорит, да все, уже ничего не поможет. При этом слепнет быстрее явно, чем на фоне лечения.
7: Прошу прощения, начал перебивать. Просто вопрос прилетел, ты еще и с комплиментом сразу. Сегодня замечательный доктор Милеша Мазитовна, известный профессионал, пишет нам. А может ли глаукома появиться в юношеском возрасте, спрашивает?
8: Да, может. Да, может, к сожалению. Но это связано больше с врожденной особенностью строения глаза, поэтому нужно обследоваться.
6: Ну и у нас есть такой, можно сказать, финальный вопрос. Какие основные виды лечения глаукомы существуют? Это раз. И можно ли заменить капли, вот те самые, на какое-то вот хирургическое лечение?
8: Основное лечение это три. Основное это капли, медикаментозные капли, консервативное лечение. Это большая часть, 80% мы лечим каплями. Дальше лазерное лечение. Лазерное, как правило, это... параллельно с каплями. Редко, когда мы можем делать лазер и избавить человека от прогрессирования. Хирургия, вот все методы лечения, они направлены лишь на снижение внутриглазного давления. Вот потому что повышенное глазное давление, оно вызывает повреждение зрительного нерва. Это доказано. Поэтому, соответственно, мы на него влияем. Хирургия, бывают пациенты, которые некомплаентные, не капают капли или у них аллергия, мы можем сделать хирургию, хирургическое лечение провести, но здесь важно понимать, что это не всегда навсегда, и чаще всего мы все-таки возвращаемся дополнительно к каплям после хирургии тоже в том числе.
6: К сожалению.
8: К сожалению, да.
6: Но самое главное, друзья, предупрежден, вооружен, надо действительно пойти к специалисту и все проверить, Андрей.
7: Да, согласен.
8: Да? Да, приходите.
6: Да, обязательно надо пойти. Еще раз, друзья, напомню вам, что сегодня у нас в гостях врач-офтальмолог, глаукоматолог сети офтальмологических клиник Кюзляр Милеша Мазитовна Ямалнеева. Спасибо вам большое. И прямо сейчас, дорогие друзья, у нас есть информация на правах рекламы. Диагностика и лечение глаукомы в клинике Кюзляр. В диагностическом центре Кюзляр представлено все самое современное оборудование для точной диагностики глаукомы и контроля состояния зрения. Комплексное обследование в Кюзляр способно выявить глаукому даже на ранних стадиях. При необходимости месте врачи проведут эффективное лечение, чтобы остановить глаукому и сохранить зрение. Не ждите, пока глаукома начнет забирать ваше зрение. Запишитесь на диагностику в Кюзляр. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Спасибо вам большое. Милоша, приходите к нам еще. Рады будем видеть.
8: Спасибо. До свидания.
6: До новых встреч.
0: Реклама на Бим-радио. Замечательно.

0: Сервис, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
5: «Максидом».
6: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
7: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
8: Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
11: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-7007-76850. 119-021. Москва, улица Тимура Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
12: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
13: Все, от стерки до альбома на «Аврора Кантс» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
14: Интернет-магазин «Аврора Кантс». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
15: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
16: Крутой вираж выполнен, траектория идеальна, чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов.
3: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Центр».
17: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
18: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
19: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
20: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим Радио еще лучше. 2-930-800.
21: Друзья, совсем скоро наша игра «Слово за слово». По традиции нам нужен два человека.
22: Да, нам нужен парень и девушка, мальчик и девочка, мужчина и женщина. Это я 6 уже назвал, да?
21: Нет, двое нужны, парень и девушка.
22: 292-102-8, звоните прямо сейчас.
21: Андрей уже на телефоне ждет звоночку. 292-102-8.

0: на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатно. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолезиса.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Итак, посмотрим, что происходит на улицах нашего любимого города. Обновляем информацию. Та-дам! 3 балла, все так же осталось. О, нифига себе, Мамадышский тракт. От Интернациональной улицы до проспекта Победы 43 минуты.
6: 43 минуты.
5: Там можно застрять, да.
6: А потом... там даже, по-моему, перекрытия есть какие-то, вот, где пересечение, развязка вот этой Мамадышки и проспект Победы.
5: Maybe.
6: Там кирпичи я видел.
5: Улица Мира от Сибирского тракта до Тополя улицы 32 минуты. Большая Крыловка от улицы Серова до Вахитова 23 минуты. Мира от Тополевой до Сибирского тракта 23 минуты. Ничего себе. Центральная улица от Кулгали до Мира, от улицы Мира до Агачлык 15 минут. Мосты и дамбы. Ленинская, Миллениум и 3 транспортные по нулям. Кировская дамба в центр 2 и с центра 0. Так, а что там такое-то?
6: Ну, у нас что-то прям такое.
5: О, так на Мамадышке, смотри, помимо дорожных работ, там еще и ДТП. На перекрестке практически с улицей Клубная, по-моему, называется. Она такая?
6: Сейчас попробую приблизиться.
5: Клубная, да, Клубная, улица, да. Клубная, там ДТП, правый ряд. Поэтому это еще хуже все сделало, как бы. И так там ремонт дороги, да еще вот ДТПшка.
6: Надо клубы открыть на улице Клубной, мне кажется.
5: Мне кажется, да, какие-то такие мощные.
6: А, может, вот эти арены, Эрмитажи, они все туда переехали как раз? Съесть, проверь.
5: Может быть. А, ну и почему на Мир такая большая пробка? Там тоже ремонт дороги идет во всю длину. А больше ДТП-то и нет. Ну и все. Молодцы. Соблюдать
6: правила. От Куликов дорога традиционно красная.
5: Как всегда уж там. Она стыдится чего-то. А у нас игра впереди.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
5: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто-3». «Канавто» – первый официальный дилер «Волга» в Казани. Если не сейчас, то когда? Когда еще на «Волгу» в «Канавто» будет до 650 тысяч рублей выгоды? Когда резина, защита и бронепленка будет в подарок при покупке? Если думали о новом автомобиле, то ждем вас в «Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 230-30-30, код города 843. Акции действуют с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ну а сегодня победитель, друзья, нашей игры получит сертификат в семейный парк активного отдыха. Кто, Андрюшка, до нас дозвонился первым?
6: Первым был Ренат. Доброе утро, Ренат.
5: Ренат, привет!
7: Доброе утро.
5: Ренат Халляр. Че, как, че делаешь?
7: Халляр, айбат, на Мамадышке простоял.
5: А,
7: теперь
5: вот,
7: айбат.
5: Вот как раз Мамадышка, вот она самая, да. А у Рената будет соперница, как ее зовут?
6: Анастасия.
5: Анастасия, звезда моя, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
5: Анастасия, а у вас как дела, вы чем занимаетесь?
8: Ребенка в садик отвезла, вот пришел дозвониться до вас.
5: Прекрасно, прекрасно. Ребят, у нас по традиции мы говорим слова, не на последнюю букву, просто слова. Так как наш спонсор нашей игры, автомобильная компания такая, которая продает автомобили, «Волга» в том числе, «Канавто», наши друзья. Так вот, тема будет автомобильная. Что, Андрей, будем называть? Может, по старинке марки автомобилей?
6: А может быть, наоборот, все-таки на какую-нибудь букву и, я не знаю, все, что связано с этой буквой, это автомобилями.
5: А, давай, а какую букву давай? На «А».
6: Давай, прям переходить не будем,
5: а,
6: конечно.
5: Ребята, мы называем слова на букву «А» все, что есть в автомобиле. Связано с автомобилем вообще.
6: Ну и с дорожным движением в целом предлагаю. Прям,
5: да, дорожное движение, автомобили и все-все-все. На букву «А». Все слова должны быть на букву «А». На чем мы? С Ренатом с первым был?
6: Да.
5: Ренат, и первая минута у вас в распоряжении. Кто последний, тот заберет подарок. Итак, Ренат, я запускаю минуту. Ты говоришь слово на букву «А».
7: Аккумулятор.
5: Аккумулятор, поехали.
8: Ауди.
5: Ауди, просто, класс.
7: Амортизатор.
5: Амортизатор.
8: Аптечка.
5: Аптечка, ага.
7: Ароматизатор.
5: Класс.
8: Автокресло.
5: Автокресло, супер.
7: Акура.
5: Акура, есть такая машина?
8: Асфальт.
5: асфальт. Класс.
7: Астон Мартин.
5: Еще раз?
6: Астон Мартин.
5: Астон Мартин, супер. 30 секунд. Настя.
8: Думаю.
5: Ага.
8: Амортизатор был?
6: Амортизатор был.
5: Амортизатор был?
8: Нет, амортизатор.
5: Амортизатор тоже был?
6: Тоже был, да. Жидкость такая заливается. Голубого или розового цвета?
8: Не замерзает уже. А как она еще по-другому?
6: Не, да, охлаждающий.
5: Нет, нет, нет. Охлаждающий двигатель.
8: А.
5: Анти...
8: Антифриз.
5: Да.
7: Автомобиль.
5: Автомобиль!
6: А успел он сказать или нет?
5: Да, прям вот он сказал, как раз...
6: А, ну, надо я... уточнить, у Рената у него не Якубович фамилия, случайно, нет?
5: Да, да, да. И со словом «Автомобиль» Ренат побеждает!
7: Ура!
5: Да, прямо тут. Потому что Настя очень долго-долго думала, ну, время шло. Она такая говорит, такая, с подсказкой антифриз. И Ренат такой «Автомобиль!»
6: Ну, прям готов был, да?
5: Готов, смотри. Красавчик. Ну что ж, Настя... К сожалению,
7: Утромены, можно мне слово?
5: Сейчас, секундочку, сначала Анастасии пусть скажет нам, потому что она проиграла.
6: Нет, подарок
7: нет, давайте приз Анастасии отдадим.
5: Вот, а, хорошо, давай, Ренат, давай говори.
7: Да, Анастасия, приз. Вот ребенка в садик отвела, заберет, сходит в парк, отдохнет. Всем большой привет, спасибо за игру.
5: Вот, Ренат, красавчик, смотри, настоящий
7: хорошего
5: мужчина.
7: Хорошего дня.
5: Спасибо, дорогой, спасибо, тебе тоже хорошего дня, спасибо. Настоящий мужчина, вот красавчик, да? Анастасия, ну подарок вам достается.
8: Ой, спасибо большое. Хотела поздравить Ренат с победой. Вообще здорово получилось. Хотелось бы передать привет моей семье, мужу Динару, дочке Регине, которая сейчас в садике. Семье Ахатовых, они нас слушают.
5: Угу.
8: Вот всей Казани, кто узнал, вам, Бим-радио, спасибо за такие призы.
5: Спасибо, приятно, спасибо. Анастасия, вам вот с подачи Рената достается сертификат в семейный парк активного отдыха. Вы, пожалуйста, трубку не кладите. Сейчас Андрей Дмитриев расскажет, как забрать подарок. Хорошо?
8: Хорошо.
5: С победой! Вернее, Рената, Настя с подарком.
6: Она так честно поделили. Одному победу, другой подарок.
5: Вот, все классно. Это была игра «Слово за слово». Мы продолжаем.
0: Слово за слово. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В дни празднования Дня Татарстана и Дня города в Казани введут транспортные ограничения. С 15 часов 27 августа до полуночи 28 августа закроют для проезда улицу Кремлевскую, а также улицу Сибгата Хакима и парковку у центра семьи Казан. 30 августа ограничения коснутся улицы Федосеевской. В праздничные дни общественный транспорт будет ходить по выходному графику наземный до 22 часов 30 минут. С 1 сентября Минздрав России вводит обновленную форму педиатрической документации «Паспорт врачебного участка». В нем будет больше сведений о маленьких пациентах. Отдельно выделят данные по наблюдению за детьми до года и до 3 лет, в том числе об их питании, добавят блоки по диспансерному учету и профилактическим прививкам. 20 августа отмечается день рождения Чебурашки. Именно в этот день, в 1966 году, Эдуард Успенский придумал этого милого и немного неуклюжего персонажа, который сразу покорил сердца читателей. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: спонсор утреннего шоу для меня ООО «Канавтолада».
1: Да.
0: Да, куда ведет любовь? К семье, к друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой надежный автомобиль, который всегда будет рядом с выгодой до 330 тысяч рублей по программе «Трейдин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Канавто» и по телефону 230-30-30-843, код Казани, собственно. Очень просто. А, акции действуют, кстати, до 31 августа. Времени много осталось. 26 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то...
1: «Канавто».
0: О, да.
2: Реклама на Бим-радио.
3: «Люксиум», «Омнитекс», «Топ-грейд» — это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
4: Мам, а где мне делать уроки?
5: Можно потише? У меня созвон.
6: Кто сейчас в ванную?
7: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» — дом в масштабе вашей жизни.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
11: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор? Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. От 31 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
14: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. «Озон Фреш» быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
15: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-7-41, 16+.
16: Крутой вираж выполнен, траектория идеальна, чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо, сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов.
17: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
18: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: вчера на родительском собрании, правда?
1: Да, был.
0: Вы знаете, я не смогла. Расскажите кратко, что там было.
1: Ну, если кратко, то с вас 1600 рублей.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
5: Оф, ну наконец-то с Андреем такой небольшой получился хотя бы перерывчик такой чуть-чуть.
6: У меня уже второй завтрак даже получился.
5: Он жует до сих пор еще.
6: Ну а что, вкусно?
5: А я не успел еще, я-то попробую еще, кстати. Друзья!
6: А я все самое вкусное сейчас съем уже.
5: Да давай-ка, нет, самое. Наш завтрак привезли еще прямо рано утром, а у нас такой плотный эфир, что мы никак попробовать даже не могли.
6: А завтрак тоже плотный, кстати. Доктора здесь перетворили.
5: Кстати, отдельный респект и уважуха, собственно, Патари. Это такой, это, кстати, грузинский корнер на московском рынке. Да, мы же с московским рынком дружим.
6: Да, конечно.
5: Они нам вкусняшки привозят. Ну, вкусно.
6: Ну, как не дружить-то после этого, конечно.
5: А нам, знаете, нам что сегодня привезли, ребята? Ой, нам привезли грузинские кутабы с зеленью. Это раз. С бараниной, там три штуки. И с сыром.
6: С бараниной мой, если что.
5: Вот.
6: Я его там не доел еще.
5: С бараниной я буду есть. Их можно, кстати, есть круглые сутки. Их сочные, вкусные.
6: Ну,
5: мощные. Сочный.
6: Да-да-да, мне тоже очень понравилось. Так, действительно классненько.
5: А, кстати, вот патар, знаешь, почему так? Патар.
6: Почему?
5: Оказывается, патар в переводе с грузинского означает маленький.
6: А, я думал, там с ошибкой татары написано вообще.
5: Татары?
6: Да, подумал так сначала.
5: Нет, патары у них, правильно, патары. Это маленький.
6: Патара, так ударение, да, правильно ставится?
5: Да, и вот у них такое, кстати, на московском рынке, вот это вот у них такое маленькое небольшое пространство, но большая широкая душа.
6: А, ну это уж, да. Грузия, в принципе, славится, мне кажется, и гостеприимством, и как раз вкусной едой.
5: 100%.
6: Там же не только, то есть там и хинкали, и хачапури, и кутабы как
5: которые
6: раз.
5: Которые нам привезли, да.
6: И салаты из самых настоящих таких рыночных овощей, понимаешь? Это же...
5: Кстати, прикинь, у них, оказывается, в этом корнере, в Патаре, все специи, прикинь, везут специально из Грузии.
6: Да?
5: То есть не где-то здесь приобретают, то есть ниоткуда, это прям грузинский настоящий специи.
6: Ну, круто. Ну, это классно вообще, согласен, конечно же. Да. Ну, кстати, вот если тоже про рынок, знаешь, говорить, просто у меня родители, вот они любители, там, они ярмарка, рынок.
5: А,
6: то есть они, да, выходные обязательно отправляются. У них такая традиция уже давно. А я все себя такому не могу приучить. Я что-то вот привык к торговым центрам, к большим магазинам езжу. И вот почему-то мне в голове всегда кажется, что в этих больших магазинах дешевле, на самом деле. А потом родители рассказывают про цены на том же самом московском рынке.
5: Ну, конечно.
6: Они просто недалеко живут.
5: А рынок же еще обновили. Он же просто там красивый. Просто там просто погулять даже можно.
6: Меня жена все туда затягивает. Я боюсь жену идти на рынок.
5: Ты это опасно. Ты что, там кошелек будет худеть у тебя со скоростью света просто.
6: Она даже мне говорит, там, теннисный стол есть. Говорит, прям, видишь, всякие ищут поводы, чтобы меня туда заманить, в общем.
5: У них, кстати, ты в курсе, что на московском рынке у них по выходным там идет ярмарка.
6: Да, ну вот сейчас как раз сезонный, наверное.
5: Яблочный Спас, кстати.
6: А, ну вчера же был прям праздник непосредственно Яблочный Спас. Но он, видимо, какой-то период времени продолжаться будет.
5: Да. Ну, сейчас же сезон урожаев, сейчас все собирают. Поэтому там и всегда цены, сам понимаешь, выгодные. Это же такая классная.
6: Конечно. Причем там, знаешь, что мне больше нравится? Вот вроде бы рынок, да, это что-то такое, как будто из прошлого.
5: Да.
6: А когда ты понимаешь, что там не просто люди, это резиденты московского рынка.
5: И не говори.
6: Это уже иначе звучит.
5: Да, ребят, сходите. Если любите ярмарки,
6: Андрей. Ты сказал мне сходить, в смысле, там есть еще...
5: Андрей, если хочешь, да, сходи с друзьями, с семьей сходи, с ребенком, с сыном сходи обязательно.
6: Не, я, скорее всего, после эфира заеду, что-нибудь еще возьму, потому что мне вкусненько.
5: Так и сделаем. Пойдем-ка еще пожуем кутабы. Спасибо московского рынка, конечно. Ну и Патаре тоже. Спасибо за такой завтрак-то. Рахмет!
4: Шоу «Утро мэны».
7: А я думал, вставать.

0: Мы из 90-х.
1: Ребятушки, недавно прошла вечеринка «Расколбас» из 90-х. До сих пор вспоминаем и делимся впечатлениями с нашими гостями. Было очень здорово. Друзья, а мы уже приглашаем вас насладиться последними яркими моментами лета вместе с «Биврадио» на финальной летней вечеринке «Мы из 90-х».
2: Это будет что-то с чем-то.
1: Смотри, знаешь, на всех ждет, конечно же, живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы и атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ, подарки за пультом диджей Айон. А ведущий вечер, знаешь что?
2: Кто?
1: Альберт.
2: Ботанин?
1: Конечно! 28 августа, уже совсем скоро, ресторан «Максимилианс», сбор гостей, 20.00. Проводим лето вместе с на вечеринке «Мы из 90-х», подробности «Максимилианс.ру», 18+. Классно. Ну что, давай-ка мы разыграем с тобой сколько? Три пригласительных?
2: Да чё, мы, конечно, будем щедры, как никогда.
1: Три пригласительных, ребята, мы вручим трем слушателям, которые ответят правильно на вопрос.
2: Да,
1: каким отдадим?
2: Ну смотри, мы 90-е уже, да? Давай 90-е. Запаримся считать, да? Нет, ладно, я буду считать, тогда давай. Ну давай далековато сегодня, 10-11.
1: Давай 11-12-13.
2: 11-12-13?
1: Ой, 10-11-12, пусть будет.
2: 10-11-12.
1: Да.
2: Ну давай.
1: Давай.
2: А мне что за этот?
1: Ничего, считай. Итак, внимание, вопрос Андрей сейчас задает. Дает вам три варианта ответа. Вы пишете просто 1, 2 или 3 ваш ответ.
2: Конечно.
1: Да. Готовы? Да.
2: Готовы.
1: Let's go!
2: Ну, тут же как раз актуальный вопрос. Вчера яблочный спас, и он как бы еще будет продолжаться какой-то период времени, я так полагаю. Поэтому у нас и вопрос нашли такой. Чтобы выиграть пригласительный билет на вечеринку, продолжу строчку из песни.
1: О!
2: Да. Я яблоки ела. Варианты, значит, продолжения. Первое. Я просто сгорела мысленно. Второе. Я просто объелась кислыми. И третье. Я все думаю, утюг выключила.
1: Я думаю, утюг.
2: А в общем, 1, 2 или 3 надо прислать. 10, 11, 12, победители будут.
1: Все, ждем, ребята. Первый, второй или третий вариант. Пишите просто 1, 2 или 3. Поехали.
0: Мы из 90-х.

0: из 90-х.
1: Давай, Андрей, быстренько расскажи, кто стал победителем и кто получит пригласительные билетики на нашу вечеринку.
2: Ну, сначала правильный ответ все-таки озвучу. Значит, нужно было продолжить строчку из песни «Я яблоки ела». Ну и там поется, конечно же, дальше. Я яблоки ела, я просто сгорела, я просто сгорела. Ну и, соответственно, вариант номер один был первый, правильный, точнее.
1: Да? Отлично.
2: Первый вариант. И прислали его вовремя, 10-м, 11-м. И 12-м, соответственно, Алмаз, Солнышко и Альбина.
1: Да?
2: Ну, Солнышко тут просто вместо имени Солнышко.
1: Алмаз, прям. Солнышко и Альбина?
2: Алмаз, Солнышко и Альбина, да.
1: Алмаз, Солнышко и Альбина, с победой вас! Ну, а прямо сейчас у нас Андрей Месин, информация на правах рекламы. Насладитесь последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Бим-радио представляет финальную летнюю вечеринку «Мы из 90-х». Кто уже был на наших вечеринках, знает, как это бывает драйвово. Самое время присоединиться. Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы и атмосфера эпохи, конкурс за лучший образ, подарки за пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Баталин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Сбор гостей 20.00. Давайте вместе проводим это лето. Приходите с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Реклама на Бим-радио.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.

0: кухню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
4: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
5: Им-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. С пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диджей. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
1: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим Радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны, не стесняйтесь задавать больше вопросов и уточнять детали. Тельцы, вас ожидает череда событий, которые будут испытывать ваше терпение. Близнецы, вам предстоит удивляться, но все, что не делается, к лучшему. Раки, у вас могут появиться новые друзья с большими возможностями. Львы, будьте готовы пожертвовать своим временем на пользу дела. Девы, не исключено, что кто-то из друзей, проживающих в другом городе, неожиданно позовет вас в гости. Весы, выбор всегда мучителен для вас. Коварная судьба опять предложит только два варианта. Скорпионы, вам захочется, чтобы вас кто-то пожалел, и это случится. Стрельцы, вы будете витать в облаках, желая, чтобы мечты сбывались, а приятные дни не заканчивались. Козероги, не ищите возможности отлынивать от работы, иначе вам это обернется. Водолеи, вам нужно сделать последний рывок, после чего можно будет немного расслабиться, но на следующий день все повторится вновь. Рыбы, этот день должен пройти без лишней инициативы с вашей стороны. Это был гороскоп на сегодня. Всего вам самого светлого.
5: Куда едем?
6: В Сочи.
7: Куда едем?
5: В Сочи. Куда едем?
7: Куда едем?
8: В Сочи.
9: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
10: Действительно, куда едет, Андрей?
11: В Сочи.
10: Да. Если мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях, выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире «Бим Радио». Заполни форму участника в социальных сетях «Бим Радио» и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи». Ну и получай гарантированный подарок в Сочи. Из Сочи, точнее. А если ты отвечаешь верно и на второй вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
12: По-моему, прекрасная игра. Надо кому-нибудь звонить, заявочку.
10: Нет,
12: у нас
10: сначала,
12: оставили.
10: Сначала прочитай информацию на правах рекламы, пожалуйста.
12: Давай, давай.
10: Информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, а высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. 1000 форматов, одно прекрасное место, твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи. Оно того стоит. Ну что, будем звонить?
12: Давай.
10: Итак, я выбрал сегодня девушку.
12: Девушку ты выбрал?
10: Да. Давай им позвоним и узнаем, сможет ли она ответить на наш вопрос или нет. Итак.
12: Добрый знак. Гудки есть?
13: Ну, давай, бери трубку. Бери трубку. Трубку возьми.
10: Ну, не берет, что?
12: Ну, сейчас. А вдруг?
14: Продолжаем дозваниваться.
10: Все, не взяла.
12: Эй, смотри, как прям вот подарки взяли и такие и утекли просто из рук. Но,
10: тогда,
12: с другой стороны, это радостная новость для всех остальных, кто подавал.
10: Тогда предлагаю позвонить парню. Вот прямо вот рядом с ней прямо записан у нас. Вот,
12: ну, ты пока не произноси, а то он сразу такой будет наготове, да?
10: Нет, я не произношу, зачем.
12: То есть, конечно.
10: Я имею в виду, он в нашем списке рядом с ней, собственно, с этой девушкой.
12: Сосед.
10: Сосед. Так.
12: Набираем заветное.
10: Номер набрал. Все, набираем, поехали.
12: Гудки тоже есть.
10: Угу. Вот устал.
14: Абонент сейчас не может ответить.
10: Да что ж такое? Да все нас игнорируют, Андрей.
12: Смотри, да. Какой четверг, а?
10: Мы будем третьему говорить?
12: Ну, да, уж третьему, я думаю, надо попробовать.
10: Хорошо.
12: Все, теперь тогда...
10: Опять девушка тогда.
12: Опять девушка?
10: Опять девушка тоже рядом с первой. Так. Ну, давай посмотрим, может быть...
12: Нам просто очень хочется же все-таки...
10: Может, все-таки она возьмет. Поехали.
12: Даже гудков нет.
10: Даже гудков нет, действительно.
12: Как-то подозрительно это.
10: А, есть.
13: Тихо. Возьмет.
10: Алло. Алло.
0: Угу.
10: Куда едем? Елена, куда едем?
12: Похоже, никуда.
10: Никуда, походу, не едем. Елена, куда едем? Спит Елена, походу, еще.
12: Возможно, надо тогда представиться. Это Бим-радио, шоу «Утромены». Вы оставляли заявку для участия в нашей игре. Мы поэтому вам, собственно, и звоним. Вот теперь вспомнила Елена.
10: Но, видишь, к сожалению, не ответила.
12: Да. Надо было то, что ответить, помните?
10: А надо было сказать просто, куда едем? Она должна была сказать, в Сочи. А Лена просто не проснулась даже еще,
12: да
10: понимаешь?
12: Ничего страшного. Может быть, чуть раньше отдыхать начали, да? Зато есть прекрасная возможность передать приветы.
10: Да, она уже сбросила.
12: А, да?
10: Она такая, и трубку положила.
12: Но, я надеюсь, она сейчас не в слезах, там не плачет, не расстроилась.
10: Все, кажется, скинул нас. Ладно, ребят, вот такое бывает. Итак, еще раз, если мы вам звоним, ребятушки... Если мы вам звоним и говорим, куда едем...
12: Надо отвечать.
10: Просто запомните. В Сочи. И все, и тогда будет ваш подарочек. 100%.
12: Да.
10: Нет, к сожалению, Леночка не смогла ответить. Ну, а что делать?
12: Не прибавили мы сегодня еще одного финалиста.
10: Не прибавили, к сожалению. Но, ребят, оставляйте заявки. Мы уже как мы вам и говорили, поэтому не пропустите. Самое главное, отвечайте в Сочи. Мы продолжаем.
5: Куда едем?
9: В Сочи.
1: Куда едем?
5: В Сочи. Куда едем?
1: Куда едем?
9: В Сочи.
2: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
3: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
1: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: И снова точнейший прогноз погоды на волнах любимого радио. Андрей Дмитриев сейчас все вам подробненько расскажет.
12: Плюс 23 градуса на данный момент в столице республики. Облачно с прояснениями. Слабый дождик нам обещают с 16 до 22.00.
10: Хорошо.
12: Максимальная температура воздуха днем в Казани сегодня составит плюс 24 градуса.
10: Тоже хорошо.
12: Ночью будет свежо, плюс 12. Завтра, пятница, 21 августа, днем плюс 22, ночью плюс 16. Есть вероятность небольшого дождя. А в выходные нас ожидает потрясающая, по мне так, погода. Дождя мы ни в субботу, ни в воскресенье не ждем. Плюс 24 днем обещают нам в субботу, плюс 26 в воскресенье. Даже в понедельник тоже обещают плюс 26, но там есть вероятность небольших осадков.
10: Прекрасно, замечательно. Спасибо, Андрей. Вот такая погода. Наслаждаемся летом, дорогие друзья.
5: У природы нет плохой погоды.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: Информация на правах рекламы. Спонсор утреннего шоу «Утро мэны» ООО «КанАвтоЛада». Куда ведет любовь? К семье, к друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Кстати, Альберт Хузиахметов реально это знает. С выгодой, кстати, до 334 тысяч рублей по программе «Трейдин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада КанАвто». И по телефону 230 30 30. Код Казани 843. Все очень просто. Набираешь 8 843 230 30 30.
2: Удобно.
1: Класс. Да. Акции действуют до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ну а если «Лада», то...
2: «КанАвто».
1: Да.
0: Реклама на Бим-радио.

0: тебе понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
4: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
5: Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от «Канавто» – ООО «Канавто-19».
7: До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
8: Не пропустите самое семейное событие этого лета. 23 августа в парке Тейкабум в ТРЦ «Казань Молл» пройдет семейный фестиваль. Вас ждут мастер-классы, веселые соревнования, музыкальное лото, бумажная дискотека, а еще возможность выиграть день рождения в парке Тейкабум. Взрослым вход бесплатно. Покупайте билеты на сайте tekabum.ru.
9: Город Казань, ООО «Казань Парк». ОГРН 120-470-001-29-12. 0+.
10: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
11: 0+.
12: Реклама на BIM Radio. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатно.
3: Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
4: Лечение блефарохолезиса.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Итак, еще раз давайте посмотрим, что происходит на улице нашего города. Нам, кстати, даже писал наш слушатель, пишет, из Дзербышек в сторону центра пробка, вот так он написал.
7: Огромными буквами, там еще между каждой буквы пробел, в общем, ну это так, что длинно было, как пробка, видимо.
6: Но мы подтверждаем, друзья, улица Мира, от Тополевой улицы до Сибирского тракта 39 минут времени потратите, там пробка большая, там ремонт дороги идет. А также пробка на улице Мира от Сибирского тракта до Тополевой улицы, там еще 36 минут тоже, ну просто, это просто жесть. Центральная улица, улица Кулгали от улицы Мира до Агачлак 15 минут, улица Большая Крыловка от улицы Серова до Вахитов 12 минут. Мамадышский тракт от Интернациональной улицы до Натана Рахлина 10 минут. Мосты и дамбы все по нулям. Просто 0-0-0-0-0-0-0-0.
7: Это же здорово.
6: Вижу ДТП. Прямо на проспекте Универсиады. Если ехать в сторону центра, вот чуть-чуть не доезжает до перекрестка с Даурской. ДТП средний ряд. И, кстати, вот перед этим ДТП идет пробка, скапливается, кстати. Да, я смотрю, она уже даже... Один конец уже даже уже... За танковым кольцом даже, представляешь?
7: Ужас.
6: Так, а что, больше нет, больше, да, пробок ДТП-то?
7: Ну и хорошо, хоть вроде, немного.
6: Вроде нет. Все, класс, ребят, все. Соблюдайте правила дорожного движения.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Шоу «Утромены».
8: А я думал, сова.
6: Мы тут с Андреем наткнулись на одну интересную новостюшку такую веселую. Жители одного дома на Восстании.
7: А, ты про это, да?
6: Да, жители одного дома, квартиры на улице Восстания, собственно, в жилом доме. Это, не знаю, похоже на хрущевку, непонятно, по подъезду. Но, короче, представляете, они в подъезде просто устроили, можно сказать, свою прихожую. Постелили паласик такой перед...
7: Коврик. Даже не коврик.
6: Прям палас, конкретный палас. Да, лежит палас такой.
7: Красный.
6: Да, слева от двери стоит такой прихожий гарнитур такой, шкаф стоит.
7: Ну.
6: Вешалка прицеплена, там все куртки висят, справа тоже еще одна вешалка, там еще куча одежды. Тут же обувь прямо, знаете, так они, причем на лестнике прямо сняли обувь, там вот первые две ступени как раз, обувь их стоит, все. И мало того, эта квартира не на последнем этаже, ребят, она проходная.
7: То есть надо где-то еще объявление, видимо, разглядеть о том, что снимайте обувь, а потом дальше одевайтесь. По нашему палацу не ходите, пожалуйста, в обуви.
6: Это просто, знаете, вот, ну, диву даемся, просто мы с Андреем сидели, смотрим, что происходит. Но соседи, конечно же, уже пожаловались и в жилинспекцию, и в управляющую компанию.
7: Но это перебор. Но, с другой стороны, мне кажется, это же, ну, не один человек на лестничной площадке это решил. Это, видимо, они там сколько их квартир? 2-3-4?
6: Я вот
7: видимо,
6: не пойму.
7: Вместе все это?
6: А я не пойму. Здесь так по видео так странно. Вот она, квартира. А все, других нету там этих квартир рядом. Смотри, вот на фото же, на видео смотрю. То есть, там вот она, в середине квартира. Тут шкаф. Тут вешалка с другой стороны, тоже стена голая.
7: Ну, кстати, там шкаф как раз находится, где как раз по
6: логике... Должна быть дверь еще одна,
7: да. Да-да-да. А может, получается, весь этаж еще, может, скупили?
6: Может, это Нарния?
7: Может быть.
6: То есть шкаф как раз заходит, да-да.
7: Слушай, как вариант, надо проверить, какой там, говоришь, адрес?
6: Восстание 42.
7: Проверим, посмотрим, буду я там где-то рядышком сегодня. Это, ну, слушай, интересно, конечно, но это же нарушение пожарной безопасности.
6: Да, вообще нарушение всего. Это же общедомовые, тут это же подъезд, не является твоей собственностью.
7: Ну, а с другой стороны, может быть, они такие просто придут ко всем соседям и скажут, но мы, вот общедомовое, вот все, что там приходит, всем сами будем платить.
6: А, да?
7: Вряд ли, конечно.
6: Я сомневаюсь, если бы такие люди были бы, они бы не жили в этой квартире и вещи на подъезд не выставляли бы. Мне кажется, они...
7: Скорее всего. А с другой стороны, может быть, они хотели как-то выразить, я не знаю, свое доверие своим соседям.
6: А, ну типа, смотрите, мы даже обувь свою оставляем, чего-нибудь.
7: Даже ковер вынесли.
6: И ковер, и куртки висят, там все же, смотри, там вообще там прям целый гардероб.
7: Ну.
6: Они такие, да, это... А, Д, доверие. со соседем?
7: По всей видимости, так. Да.
6: Ребята, ну это удивительно просто. Мы когда увидели, думали, что такое?
7: Интересно, конечно. Они, может быть, еще там на первом этаже где-нибудь под этот гараж делали?
6: А, не знаю.
7: Погреб пришли такие. Это, извините, мы у вас погреб здесь сделаем, а то мы что-то у себя копаем, к соседям ниже попадаем только.
6: Кстати, новость так и называется. Жильцы дома на Восстание 42 обустроили себе уютную прихожую прямо в подъезде. Уютная прихожая.
7: А если бы это было дело не в Казани, то не в подъезде был, а в парадной.
6: А в парадной, конечно, конечно.
7: Это представляешь, у тебя прихожая в парадной.
6: О, ой, ладно, ребят, вот такие веселости происходят у нас в городе. Кстати, мы уже скоро войдем в наш финальный час, в 10-й. Будем поздравлять именинников в этот раз. Если вдруг вы подписаны на нашу группу ВК, и у вас сегодня день рождения, зайдите в ВК, чтобы вас видели, что он онлайн.
7: Да, да, да, будьте наготовы уже.
6: А если вы еще не подписаны, подписывайтесь срочно. Мы вас поздравим.
7: Обязательно.
6: Да, ну и самое главное, мы еще будем петь. Мы сегодня уже, в принципе, решили, что будем петь, да?
7: А, ну сегодня день рождения у Костюшкина.
6: Да, поэтому что-нибудь из Костюшкина.
7: Может быть.
6: Что-то из Костюшкина.
7: Да, ну если вы что-то предложите, мы рассмотрим.
6: Да, кстати, пишите плюс 792-72-128.
7: Да.
6: Все, ждем. Там Макс, телега, все работает.
9: Утромены сделают твое утро.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В Тетюшском районе Татарстана прошел муниципальный форум «Работаем на результат», посвященный реализации народной программы и развитию территорий. В мероприятии принял участие герой России, генерал-полковник Александр Лапин, который подчеркнул, что Татарстан стал одним из ключевых регионов по поддержке армии и поблагодарил татарстанцев. Народ нашей республики не остался равнодушным и активно включился в работу по оказанию помощи фронту уже в первые дни специальной военной операции. Это еще один показатель того, что народ и армия едины, отметил генерал-полковник. С 1 сентября крупнейшие банки России будут готовы работать с цифровым рублем. Как сообщили в Центробанке, все 12 системно значимых банков смогут предоставлять клиентам возможность открывать счета в цифровых рублях и совершать операции с ними. По результатам опроса, среди любимых детских персонажей россияне чаще всего называли кота Леопольда, Чебурашку, доктора Айболита, Винни-Пуха и Карлсона. Респонденты полагают, что такие герои прививают важные ценности. Например, доброту, умение дружить, чувство справедливости и честность. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Всех именинников призываем поближе садиться к радиоприемничкам. Мы сейчас будем вас поздравлять.
4: Приятности всякие говорить.
3: Да. Но для начала напомним всем остальным, кто, допустим, сидит сейчас и не знает, как поздравить своего любимого человека с каким-нибудь праздником.
4: Возможно, даже голову ломает.
3: Да, не знаю, с покупкой автомобиля, с днем рождения, да, с чем угодно, со свадьбой там, да. Думаю, что подарить-то?
4: Поводов радостных огромное количество, да.
3: Да, нам есть что вам сказать. Берете, открываете сайт bimrad.ru. Там прямо в правом верхнем углу такой большой такой прямоугольник оранжевый написано «Заказать поздравление». Туда кликайте, там сразу выходят варианты, как поздравить. В прямом эфире, в первом тосте, еще где-то там, допустим, в привет-приветов. То есть все там выходит сразу. Оставляйте заявочку, а мы, ведущие Бимрадио, раз так, позвонили вашему любимому человеку, сказали «Здорово».
4: Ну или разыграли, как вы?
3: Разыграли, легко вообще, такое тоже делали. Разыграть можем, поздравить его, можем в личку ему отправить поздравление. Тоже такая функция есть?
4: Конечно.
3: Есть. А если вы не любите вот это, заходить на сайте, оставлять заявки, а хотите просто позвонить и заказать, ребят, просто 2-930-800. С 10 утра, вот уже можно звонить как 4 минуты, туда звоните, наша офис-менеджер Екатерина возьмет трубочку, скажет «Алло». И сам.
4: Думаешь?
3: И вы оставляете заявку, вот и все. Ах, красота. Но и мы с Андреем так вот аккуратненько переходим в нашу группу ВК. Поехали!
4: Ой, список именинников перед моими глазами.
3: Что, большой, что ли?
4: Ну, такой, нет, не прям сильно большой. Нормальный.
3: Тут
4: главное не количество, важно качество. А я вижу, тут прям такие красивые, счастливые люди, да?
3: Ну, давай,
4: мы поздравляем от всей души, от всего коллектива Бимрадио, Рузию Базгуддинову, Диану Гафурову, Дарью Егорову, Екатерину Липатову, Гульсину Закирову, Альбину Галявиеву, Гузель Вахитову, Ильшата Гатаунина, Екатерину Кузьмину, Наталью Иванову и Анюту Емельянову поздравляем. Вам желаем только самого хорошего. Ну и
3: класс,
4: побольше.
3: Класс, класс. Друзей побольше. Акша, как говорится.
4: А как же вот это не имеет 100 рублей, а имеет 100 друзей?
3: И тоже. С днем рождения, друзья!
5: Ура!
3: Мы скоро будем петь!
6: Утромены сделают твое утро.
7: Реклама на Бим-радио.
8: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle. Джампер. Лазерный тир. Автосимуляторы. Незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус. Второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
9: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРНП 325-169-300-021-651-0+.
10: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
11: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Мур...
4: А как же вот это не имеет 100 рублей, а имеет 100 друзей?
3: И тоже. С днем рождения, друзья!
5: Ура!
3: Мы скоро будем петь!
6: Утромены сделают твое утро.
7: Реклама на Бим-радио.
8: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle. Джампер. Лазерный тир. Автосимуляторы. Незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус. Второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
9: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРНП 325-169-300-021-657-0+.
10: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
11: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь

0: 021-657-0+.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубин» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что в Нигерии стройность женщины свидетельствует о ее низком материальном достатке, а тучность считается признаком здоровья. Ведь если женщина недостаточно толста, значит, муж мало зарабатывает и плохо ее кормит. Богатые и знатные женихи даже отправляют своих невест, если они мало весят, в специальные заведения с высококалорийной диетой. Практика откармливания девушек иногда задолго до свадьбы распространена и в других странах Африки и Ближнего Востока.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Утро-оке на Бим-радио.

0: Нам предлагали спеть «Сандугач» Слава Тхудину. Угу. Но Андрей все-таки не знает «Сандугач».
1: Не, ну немножко знаю. Что
0: он знает «Уфтанма».
1: «Уфтанму» знает, да.
0: Но мы все-таки с Андреем подумали, решили. Все-таки сегодня день рождения Стаса Костюшкина.
1: Ну.
0: У него сегодня день рождения, мы его поздравляем.
1: Ну.
0: Может, вдруг он нас слышит.
1: Конечно, да. Поздравляем.
0: Поздравляем Стаса с днем рождения. И решили спеть одну из его песен. Когда он пел еще, он же пел как и как Стас Костюшкин, как эта группа другом назвалась, как у нее еще?
1: Да-да-да,
0: что-то Одесса. Одесса назвал, по-моему.
1: Может быть,
0: как-то
1: да.
0: Как-то так, как-то назвалось. О, да, как-то вот так было.
1: А это он уже как, один поет или с ними все еще?
0: Здесь, по-моему, один он поет.
1: Да?
0: Ну, ребята, решили спеть песню Стаса Костюшкина. Что нас, что нам это может, как, ну, кажется, что нас может остановить?
1: Да, ну вы быстро по мелодии догадайтесь, что за композиции. А раз догадаетесь, то наверняка и подпоете.
0: Да, давайте подпевать. Классная песня. Стас Костюшкин и... Начнем.
2: Утро-оке на Бим-радио.
1: Но здесь еще пока непонятно. Ну, сейчас скоро начнется момент, когда будет понятно.
0: Опа, узнаете?

0: да. Все, Стас, спели. Мы как могли, так спели, ребят, все.
1: Да, там не танцуют, а мы это не всегда да. поем.
0: Но сегодня у нас, конечно, такой насыщенный эфир был, интервью, и целая куча игр, два интервью даже, и тут что только не было.
1: Ой. Да, ну все успели.
0: Все успели, все сделали, игры провели, подарки раздали. А далее у нас что? Далее у нас рабочий полдник.
1: Да.
0: Обязательно вечернее шоу, вечернее труби.
1: Да, с 17 до 20.00, если
0: да,
1: точнее.
0: Привет-привет, потом будет у нас обязательно. А еще линейные ведущие будут постоянно. У нас нон-стоп, ребят.
1: Мы всегда рядом.
0: Мы всегда первые в Казани. Бибрадио, да.
1: Именно
0: ну,
1: так.
0: А сегодня, друзья, четверг. С вами были Андрей Дмитриев.
1: И Фарид Галимов.
0: Всем пока, услышимся завтра. Я завтра буду точно с 7 утра, а ты не знаю, кто ты. Короче, если Альберт не выздоровит, будет Андрей.
1: Ну, видимо, так.
0: Видимо, так. Друзья, всем хорошего дня. Пока!
2: Шоу «Утро мэны».
3: А я думал, сова.
2: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
6: Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
7: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18. 212 13 18.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
10: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
11: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
12: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
13: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
14: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
15: Подробности на maximilians.ru. 18+.
16: 29 августа. Smash Band. Концерт на крыше в рамках фестиваля RooFest. Песни из смешариков, знакомые с детства, в исполнении авторов, актеров озвучания и рок-оркестра. До встречи на высоте. 12+.
17: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Бим Новости.
2: Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Тетюшском районе Татарстана прошел муниципальный форум «Работаем на результат», посвященный реализации народной программы и развитию территорий. В мероприятии принял участие герой России, генерал-полковник Александр Лапин, который подчеркнул, что Татарстан стал одним из ключевых регионов по поддержке армии и поблагодарил татарстанцев. Народ нашей республики не остался равнодушным и активно включился в работу по оказанию помощи фронту уже в первые дни специальной военной операции. Это еще один показатель того, что народ и армия едины, отметил генерал-полковник. С 1 сентября крупнейшие банки России будут готовы работать с цифровым рублем. Как сообщили в Центробанке, все 12 системно значимых банков смогут предоставлять клиентам возможность открывать счета в цифровых рублях и совершать операции с ними. По результатам опроса, среди любимых детских персонажей россияне чаще всего называли кота Леопольда, Чебурашку, доктора Айболита, Винни-Пуха и Карлсона. Респонденты полагают, что такие герои прививают важные ценности. Например, доброту, умение дружить, чувство справедливости и честность. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
2: Один день, один визит, один Белджи в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи С50 в комплектации. Актив и состоит из выгоды по программе трейдинг. Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800. 0+.
10: И внимание, информации на правах рекламы. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Бим-радио представляет финальную летнюю вечеринку. Мы из 90-х. Кто уже был на наших вечеринках, знает, как это бывает драйвово. Самое время присниться. Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосфера эпохи. Конкурс на лучший образ. И, конечно же, подарки за бультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан Максимилис. Сбор гостей 20:00. Давайте вместе проводим это лето. Приходите с друзьями на финальную вечеринку. Мы из 90-х. Подробности maximilis.ru 18+.

0: на Бим-радио.
1: Что ж, перемещаемся на дороге столицы. Яндекс.Карты подсказывает нам о загрузке казанских дорог. 3 балла местами затруднений, самые серьезные из которых улица Мира от Тополевой, улицы до Сибирского тракта. Почти 3 километра, 37 минут нужно, чтобы проехать этот участок дороги. Средняя скорость движения 5 километров в час там. Мамадышский тракт сегодня тоже представляет собой проблему. От улицы Натана Рахнина до проспекта Победы 15 минут, 2 километра, 8 километров в час. Вновь Дербышки, улица Мира от Парковой до Тополевой. 11 минут, 1 километр, 6 километров в час. В час скорость движения получается Дербышка в обе стороны, что ли, получается. Ну, в общем, вот, имейте в виду, Дербышки сегодня, да, движется на выезд из Казани. Ремонт дороги, это хорошо. Скоро 30 августа, надо все это уже поживее делать. И ребят молодцы, стараются. Ну и на Мамадышском тракте тоже ремонтные работы. Тоже учтите, если будете торопиться, может быть, где-то через другой въезд.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Мы из 90-х.
1: Ух ты, у нас движуха за движухой, друзья мои. Вновь приглашаем вас всех на наши замечательные вечеринки. Сейчас разыграем 2 билета. Как выиграть? Все просто. Слушаем внимательно, отвечаем на вопрос. Будут даже варианты ответа. И отправляем на +7 927 242 1028. Это Макс. Только Макс. +7 927 242 1028. Надеюсь, вы готовы. И вопрос такой. Нужно дополнить строчку из песни. Значит, солнышко в руках и вот какое-то слово из звезд в небесах. И вот здесь даже варианты подобрали вам. И набор, и колье, и венок. Выберите, что, как вы думаете, было там, пришлите нам, и первые двое, верно это сделавших, получают пригласительные билеты. Ну, а я напомню, что недавно прошла вечеринка «Гросколбас» из 90-х. До сих пор вспоминаем и делимся впечатлениями с нашими гостями. Было очень здорово. Друзья, мы приглашаем вас насладиться последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. На финальной летней вечеринке мы из 90-х вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосфера эпохи, конкурсы на лучший образ, подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботани. 29 августа ресторан «Максимин», сбор гостей 20.00. Проводим это лето вместе на вечеринке «Мы из 90-х». И на правах рекламы, помните, maximins.ru сайт. Подробности 18+. Заходите, узнавайте. Ну что, кто у нас написал слово «венок»? Давайте посмотрим. Первый был Денис. Денис. И вторым оказался Антон. Денис, Антон, молодцы. Остальным всем большое спасибо. Ну, собственно говоря, давайте, Демы, и послушаем «Солнышко в руках» и «Венок из звезд в небесах».

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Весной могут рассмотреть законопроект, отменяющий ЕГЭ. Вместо него предлагают ввести итоговую аттестацию через выпускные экзамены. В Госдуме считают, что за время работы системы накопились сложности, требующие корректировки. В Казани начали использовать беспилотных газонокосильщиков. Тестовый запуск аппарата с дистанционным управлением прошел на проспекте Амирхана. В мэрии считают, что технология поможет снизить нагрузку на работников и ускорить выполнение работ. Пока техника в Казани осваивает новые задачи, город не забывает и про отдых. Внимание! 28 августа Бим-радио закрывает летний сезон вечеринок «Мы из 90-х» и приглашает проводить лето вместе. В программе «Живая музыка», любимые хиты 90-х от диджея Айона и подарки. Встречаемся 28 августа в 20 часов в ресторане «Максимилианс». Все подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
2: Максидом.
3: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.

0: летние хиты на Бим-радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что японцы очень большое внимание уделяют группе крови человека, считая, что от нее зависит характер. Обладателям первой группы приписываются решительность и самоуверенность, второй – надежность и замкнутость, третьей – ум и честолюбие, а четвертой – уравновешенность, рациональность и требовательность. Группа крови для многих японцев является одним из критериев выбора партнера для свидания, а для работодателей может стать дополнительным фактором для одобрения или отказа соискателю.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейд-ин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Традиционное время 11:20, когда мы с вами участвуем в замечательной игре «Смотри на мир ярче». Сегодняшний день не исключение. Поэтому будьте готовы отозваться на наш призыв, позвонить нам в студию 292-102.8 через буквально пару минут. «Смотри на мир ярче».
1: Очень ванильно, супер тактильный, это взаимное. Детка вампира на неотразима, давай заразим меня.

0: ярче с БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Смотри на мир ярче» ООО «Клиника Смотри». Прежде чем я вас познакомлю с информацией, напомню, 292-102,8 номер нашей студии. Обязательно берите, станьте участником и выиграйте замечательный приз, сертификат подарочный в развлекательный центр. «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий, принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника – короткий безопасный путь к здоровому зрению. Ну и давайте поздороваемся, поприветствуем. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Зовут вас как?
2: Антон.
1: Антон. Очень рад вас слышать, Антон. Все у вас хорошо?
2: Да, все отлично.
1: Прекрасно, прекрасно. Вот они, бодрячковые люди Татарстана. Итак, смотрите, почему небоскребы кажутся слегка наклоненными, если смотреть снизу? Ну, вот представьте, вы стоите у подножия здания, смотрите вверх, и кажется, что оно заваливается назад. Почему? И вот три варианта ответа. Это иллюзия зрения, особенности конструкции здания, действительно, постоянно построено с небольшим наклоном. Глаза не могут сфокусироваться на такой высоте. Что скажете, Антон?
2: Я думаю, что конструкция, наверное, скорее всего.
1: Ну, зачем? Вы на башню Сумбеге посмотрите. Ага, все должно быть.
2: Башня должна быть кривая. Тогда зрение.
1: Иллюзия зрения, да, это действительно. Это эффект перспективы или иллюзия наклонной башни. Когда мы смотрим на высокое здание снизу вверх, его верхняя часть кажется дальше от нас, чем основание. Мозг трактует это как здание наклоняется назад. На самом деле, естественно, оно стоит ровно. Ведь строители стараются все построить и вовремя, и ровно, ну и недорого. Антон, кому что передадим?
2: Привет передам точке, с которой мы сейчас едем, которую с утра удалили из Дуб Мудрости.
1: О, не переживай, вырастет новый.
2: Не надо такого счастья.
1: Мудрость не нужна или зуб новый не нужен?
2: Зуб новый не нужен.
1: Хорошо. Беззубая дочка такое себе, конечно. Но раз папа не хочет, значит не хочет. Что поделаешь? Такой вот папа, он сам такой, вот. И пусть дочка у меня такая, блядь. Еще кому передадим?
2: Ну, супруге, всем, кто меня знает.
1: Угу. А вы дочке уже рассказали, что когда обезболивающее отойдет, опять больно будет? Она уже знает об этом?
3: Знаю.
1: Ну, терпи, держись. Вот, зубы лечить надо, конечно же, ходить к стоматологу. Всем стоматологам большой привет, спасибо вам за вашу хорошую работу. Вам большое спасибо, Антон Николаевич Трубович. Сейчас пообщаемся, и вы узнаете, как же забирать приз. Вот так все просто в нашей замечательной игре «Смотри на мир ярче».
0: «Смотри на мир ярче» с БИМ-радио.
4: Юбки короче, в городе лето. Жаркие ночи, новые встречи без заморочек. Лето на БИМе.
5: БИМ-радио. Первое.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». «Канавта с пробегом».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
3: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
4: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
5: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Весной могут рассмотреть законопроект, отменяющий ЕГЭ. Вместо него предлагают ввести итоговую аттестацию через выпускные экзамены. В Госдуме считают, что за время работы системы накопились сложности, требующие корректировки. В Казани начали использовать беспилотных газонокосильщиков. Тестовый запуск аппарата с дистанционным управлением прошел на проспекте Амирхана. В мэрии считают, что технология поможет снизить нагрузку на работников и ускорить выполнение работ. Пока техника в Казани осваивает новые задачи, город не забывает и про отдых. Внимание! 28 августа Бим-радио закрывает летний сезон вечеринок «Мы из 90-х» и приглашает проводить лето вместе. В программе «Живая музыка», любимые хиты 90-х от диджея Айона и подарки. Встречаемся 28 августа в 20 часов в ресторане «Максимилианс». Все подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Ну что, Казань опять в топе и довольно-таки громко установлен мировой, представляете, мировой рекорд. По брейкингу 430, где столько нашли? 430 человек одновременно выполнили элемент гелик. Ну, это когда ногами вот так вот и крутится на спине. Приурочили к 40-летию брейкинга в Татарстане. Международный турнир, оказывается, проходит по брейкингу и уличному искусству. 127 городов России, также Тайвань, Япония, Германия, Казахстан. Ну, пацаны молодцы. Но 430 человек, где, откуда, как?

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
2: Один день, один визит, один Белджи в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30.
3: Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи С50 в комплектации. Актив и состоит из выгоды по программе Трейдин. Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны, не стесняйтесь задавать больше вопросов и уточнять детали. Тельцы, вас ожидает череда событий, которые будут испытывать ваше терпение. Близнецы, вам предстоит удивляться, но все, что не делается, к лучшему. Раки, у вас могут появиться новые друзья с большими возможностями. Львы, будьте готовы пожертвовать своим временем на пользу дела. Девы, не исключено, что кто-то из друзей, проживающих в другом городе, неожиданно позовет вас в гости. Весы, выбор всегда мучителен для вас. Коварная судьба опять предложит только два варианта. Скорпионы, вам захочется, чтобы вас кто-то пожалел, и это случится. Стрельцы, вы будете витать в облаках, желая, чтобы мечты сбывались, а приятные дни не заканчивались. Козероги, не ищите возможности отлынивать от работы, иначе вам это обернется. Водолеи, вам нужно сделать последний рывок, после чего можно будет немного расслабиться, но на следующий день все повторится вновь. Рыбы, этот день должен пройти без лишней инициативы с вашей стороны. Это был гороскоп на сегодня. Всего вам самого светлого!

0: на Бим-радио.
1: Яндекс.Карты нам помогают рассказать вам о том, что происходит на дорогах столицы. По-прежнему улица Мира, Сибирский тракт, от Парковой улицы до улицы Журналистов 37 минут. Длина этого затора 3,5 километра. Скорость движения в нем 6 километров в час. На Мамадышский тракте пробочка рассосалась. Ну, либо обед наступил, ребят, ремонтирующих дороги. Ну и вот там в Дербышках еще и авария произошла. Прям на въезде практически, на выезде произошла авария от заправочной станции. Будьте предельно внимательны, дистанции, особенно вот в заторах это нужно соблюдать. Ну и вот основное сейчас до улицы Мира, Сибирский тракт, от Парковой до Журналистов. Напомню, 37 минут, все остальное движется, все дамбы зелененькие едут, едем и мы с вами, едем в рабочий полдник.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане ввели выплату «Наш новый педагог дополнительного образования». До 80 педагогов ежегодно получат по 90 тысяч рублей. Претендовать на выплату вправе россияне до 35 лет, живущие в Татарстане, с профильным образованием в сфере педагогики. Они должны трудиться педагогами доп. Образования в муниципальных учреждениях и иметь стаж не более 5 лет. В Минпросвещение дали советы, как помочь ребенку подготовиться к 1 сентября. Родителям стоит заранее наладить режим сна школьника, а также привлечь его к выбору формы и школьных принадлежностей. Так ребенок почувствует свою вовлеченность. Хорошей идеей станет и особый ритуал прощания с летом. Например, семейный праздник, поездка, экскурсия или прогулка на природе. Уличные банкоматы в России теряют актуальность. За последние годы их количество уменьшилось более чем на 100 тысяч. При этом набирает обороты альтернативный сервис «Наличные на кассе». Объем выдаваемых через него средств ежегодно увеличивается на 16-17%. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
1: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
9: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРНП 325-169-00-21-657-0+.
10: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
11: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
12: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: радио «Рабочий полдник» с Махмудом Аракаевым.
1: Ну что, доброго дня, всем хорошего настроения. Погода теплая, но обещается дождь, и дождь будет такой довольно-таки продолжительный. Ну вот пока прогнозируется, что он начнется с 15 часов и будет идти до 21.00. Слабый дождь, с 15 до 21.00. 24 градуса сейчас в столице, прекрасные 24 градуса в столице республики, что, естественно, поднимает настроение. Ну, сегодня замечательный праздник, национальный, где-то, может быть, даже в каких-то странах Всемирный день лени сегодня. Ой, это надо как-то отметить, но нам, лентяям, лень даже это отмечать. Ну, а я вас призываю поучаствовать прямо сейчас в музыкальном пересказе. Что делаем? Вы дозваниваетесь до студии любимого радио 292-102-8. Вас должно быть двое. Ну, не в смысле вы там вдвоем, один такой: «Давай, Саня, давай!» Вы будете бороться против второго участника. Суть — угадать, кто поет и как называется. И будет вам счастье в виде вкуснейшего бизнес-ланча в баварский клубный ресторан «Максимилис». Мы вас отправим. 292-102-8. Жду ваших звоночков.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Любопытно, что в выражении «с места в карьер» последнее слово обозначает не горную выработку. Карьером также называют самый быстрый лошадиный бег. Так что метафора внезапного движения лошади во весь опор буквально соответствует смыслу выражения «делать что-либо сразу и без промедления».
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
5: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
6: Эй!

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Ну что, музыкальный пересказ. Традиционно участвуют два человека. Давайте же с ними поздороваемся. Первым до нас дозвонился Андрей. Андрей, добрый день.
2: Добрый день. Здравствуйте, Махмуд. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Здравствуйте, Андрей. Ну, как у вас настроение? Все прекрасно?
2: Все прекрасно.
1: Отлично. Вот такие оптимисты нам и нужны, чтобы им испортить настроение. Вам предстоит Гульназ. Гульназ, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну, вы как, в отпуск-то ездили уже?
3: Да.
1: Куда?
3: С родителям.
1: Это где? Это Майами?
3: Это Ижевск.
1: Ижевск. В Ижевске классный зоопарк, согласитесь.
3: Да, согласна.
1: Больше мне там... А, еще есть одно заведение, но алкоголь вредит вашему здоровью. Да, я вспомнил, есть еще одно заведение, которое мне очень понравилось. Ну ладно, теперь перейдем, собственно говоря, к сути. Музыкальный пересказ. Я вам рассказываю несколько фактов про исполнителя, да, и про песню. Ваша задача угадать, кто это, что это, и назвать, как называется, собственно говоря, песня. Песня, как называется. Вот, кто это первым сделает, тот и получает... сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимис». Все понятно?
3: Понятно.
1: Да. Отлично. Ну и в конце не забудьте, меняемся майками. Значит, после... Я начинаю. Андрей, посерьезней.
2: Хорошо, хорошо.
1: Значит, смотрите. После... Вы меня перебивайте. Если что, догадались, Гульназ, прежде всего вас касается, это будет. После распада дуэта «Чай вдвоем» певец создал проект «Стэнли Шулман Бэнд» и исполнял музыку 30-40-х годов. Этакий джаз. Однако Егор Дружинин, такой известный хореограф, посоветовал ему сменить имидж, добавить юмористические тексты и зажигательные танцы. И вот наступает 2014 год. Он стал одним из главных хитов. Эта песня становится главным хитом.
2: «Женщина, я не танцую».
1: Ты смотри,
2: «Одесса».
1: Все, Гульназ, проиграла.
3: Ну, что делать?
1: Вот. Надо было на пляже отдыхать. Сейчас бы сразу догадалась бы. Вот.
3: Да, наверное.
1: Да, да.
2: «Женщина, не танцую». «Женщина, я не танцую».
1: Андрей,
2: хватит улыбаться. Нормально с ориентацией.
1: Я знал, что вы не умеете танцевать, но и петь тоже не ваш конек. Делайте, как я. Вот я за 5000 не пою, за 10 не танцую. Вот я лично, например. Вот, и не жалуюсь. Кстати, в клипе вот прекрасный веселый клип, там была невеста, а невесту, я вот не помню, как ее сейчас зовут, играла официальная, реальная жена Стас Костюшкина. Представляете, он жену еще, симпатичная дама. Ну, главное, чужих жен обсуждать. Давайте Гульназ. Гульназ, кому что передадим?
3: Ну, передаю привет всей Казани.
1: Угу.
3: Всем хорошего настроения.
1: Угу.
3: И рабочего дня.
1: Хорошо.
3: И, конечно же, Бим-радио.
1: Спасибо. Вам тоже удачного дня рабочего.
3: Спасибо.
1: Чтобы все сложилось, чтобы было все плодотворно, чтобы это все полные карманы. Потом еле домой, чтобы донесла. Ну что, Андрей, поздравляю вас.
2: Огромное спасибо.
1: Расстроили девушку, да? Расстроили. Вот ведь не танцует он.
2: Слушайте Бим-радио, и настроение скоро выровняется.
1: Ну, оптимист. Я же говорю, оптимист. Привет, привет, кому передадим?
2: Большой привет всей Казани, всем, кто меня узнал, моей маме, здоровья крепкого, традиционно хочу крепкого. Пожелать. Махмуд, вам неиссякаемого оптимизма.
1: Буду стараться.
2: Всем работникам Бим-радио удачи и хорошего, отличного настроения. И с днем Лени, всех поздравляю.
1: Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Ну что, и давайте слушать героя нашего сегодняшнего музыкального пересказа. Да, это проект «Одесса», хотя стоит ведь за ним один человек. Он и автор музыки, и автор слов. «Одесса» – женщины. «Я не танцую».

0: Ну, вот наши слушатели сообщают, что это не авария на улице Мира, в этой пробочке, где заправка, это автобус. Автобус сломался, и на аварийке стоит в правом ряду. Будьте предельно внимательны к ремонтным работам. Вот еще и автобус добавился. Будьте предельно внимательны.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: И внимание, информация на правах рекламы. Насладитесь последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Бим-радио представляет финальную летнюю вечеринку «Мы из 90-х». Кто уже был на наших вечеринках, знает, как это бывает драйвово. Самое время присоединиться. Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ, подарки. За пультом диджея Йона, ведущий вечер Альберт Ботанин, 28 августа, ресторан «Максимилиан», сбор гостей 20.00. Давайте вместе проводим это лето. Приходите с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Подробности maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
6: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
7: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
8: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавта». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: А ну приходи. Звони 5-174-174.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане ввели выплату «Наш новый педагог дополнительного образования». До 80 педагогов ежегодно получат по 90 тысяч рублей. Претендовать на выплату вправе россияне до 35 лет, живущие в Татарстане, с профильным образованием в сфере педагогики. Они должны трудиться педагогами доп. Образования в муниципальных учреждениях и иметь стаж не более 5 лет. В Минпросвещение дали советы, как помочь ребенку подготовиться к 1 сентября. Родителям стоит заранее наладить режим сна школьника, а также привлечь его к выбору формы и школьных принадлежностей. Так ребенок почувствует свою вовлеченность. Хорошей идеей станет и особый ритуал прощания с летом. Например, семейный праздник, поездка, экскурсия или прогулка на природе. Уличные банкоматы в России теряют актуальность. За последние годы их количество уменьшилось более чем на 100 тысяч. При этом набирает обороты альтернативный сервис «Наличные на кассе». Объем выдаваемых через него средств ежегодно увеличивается на 16-17%. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Поздравительная программа «Первый тост». Поздравляем именинников. Начнем с тех, кто состоит в нашей группе, да, ВКонтакте, в группе «Бим-радио» официальной. Вот Дубьязская библиотека сегодня именинница. Поздравляем библиотеку вот, в Дубьязах. Регина из Бугульмы сегодня справляет день рождения. Ну, дочка у нее красавица. Сынуля тоже. Ну и мужик ейный возит по Дубаям. Всяким старается, пашет. Любовь Сафиульна из Зеленодольска справляет день рождения сегодня. Гузель Вахитова с днем рождения. Она за рулем некого катера тут большого, гигантского. Анюта Емельянова, капо имени Горбунова, сегодня отмечает Анютина день рождения. Это правильно. Алия Галеева. Английский язык для взрослых и детей от 3 лет. В Альметьевске. Вот обращайтесь к Илье. Научит. Рушан Хуснудинов справляет день рождения. Что там везде на реках? Наверное, рыбак. Наверное. Екатерина Липатова, ГТУ КАИ имени Туполя, это в прошлом сейчас детей воспитывает, мать. Олег Маратканов из Альметьевска, ну да, тоже у него и сын, и дочь, и жена, водящая его по фотосессиям. Ну, кто, если не жена? Дарья Егорова, о, «Газпром Трансгаз Казань», наверное, место работы, и у него тут уже все, цветы, уже не до работы. Прокурор Алексеевского района РТ Шайхатаров Фаргат Ринатович. Родился сегодня. Сафина Гузелия Мухарямовна, главный советник представитель правления Алтаев. Лудвигова Евгения Анатольевна, заместитель города, главы города Казань, депутат городской думы. Евгения Анатольевна, с днем рождения. День рождения у Чебурашки сегодня. Эдуард Успенский лично объявил точную дату рождения своего персонажа 20 августа 1966 года. Юбилей! Именно тогда вышла первая книга «Приключения Чебурашки». Уильям Фредерик Фредерст. Певец, музыкант, режиссер, основатель и вокалист в группе «Лид Бискет». Роберт Энтони Плант. Это Лед Зеппелин. Ральф Хюттер. Это Крафтверк. Человек-робот, основавший и бессменный участник группы. Станислав Михайлович Костюшкин сегодня справляет день рождения. Слободан Милошевич, государственный политический деятель в прошлом. Андрей Сергеевич Андрон Кончаловский, режиссер, сценарист, общественный политический деятель, родился в этот день. Юрий Валентинович Жирков, футболист, левый полузащитник, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. Были времена, да? Обладатель Кубка УЕФА. Вильям Похлебкин, ученый, его страстью стало исследование кулинарного искусства. Похлебкин написал более 50 книг, общий тираж которых во всем мире приближается к 100 миллионам экземпляров. Вычитай такие издания, как «Все о пряностях», «Кулинарный словарь», «Чай, варенье, круглый год», «История важных пищевых продуктов». Ну и еще писатель Василий Аксенов появился на свет в городе Казани. У нас проходит замечательный фестиваль «Аксенов Фест». Ну и всех, кто родился в этот день, мы, естественно, искренне от души поздравляем. Счастья вам, здоровья, всем.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
2: Один день, один визит, один Белджи в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30.
3: Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 в комплектации актив и состоит из выгоды по программе трейдинг. Не оферта.
4: Ну что, давайте послушаем песню «Золотых нулевых». Это будет YouTube Beautiful Day, песня, которая собрала сразу три премии Грэмми. Песня года, запись года, лучший вокальный рок-исполнение дуэтом или группой. И песня «Beautiful Day», она вернула группу к року, потому что они в 90-х, в конце особенно, занялись что-то какой-то электроникой, что-то куда-то вот их понесло. И вот именно этот трек вернул их к року. Отличный был клип, где они, он снимался в аэропорту Шарль-де-Голь, где там уже... не в начальной части, где над ними взлетают самолеты, очень круто смотрят, как они это все согласовали, непонятно. Но это как вот пересечение такое, как взлет карьеры, новый взлет. Они тогда же отправились еще и в мировой тур, ну и вершинкой всего этого стало 2002 год, в феврале. Это видео есть в интернетах. Они выступали на Суперболе. Это самое дорогое выступление и важное для всех артистов. И это выступление было посвящено событиям, которые произошли в Америке 11 сентября 2001 года. И до сих пор это считается самый такой мощный халтайм-шоу за всю историю Супербола. Посмотрите обязательно. Ну, а мы давайте послушаем это Beautiful Day, это YouTube.

0: Вот так вот должен выглядеть самый прекрасный день в нашей тоже жизни, мисс Гито. Спонсор дня ушел рабочий полдник ОМБ «Канавто». «Канавто» с пробегом. Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей, с гарантией 12 месяцев. Приезжайте в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8-843-230-30-30, 8-843-230-30-30, не оферта.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
4: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
5: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ «Канавто». «Канавто» с пробегом.
6: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8-743-230-30-30. Не оферта.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так ломился.
12: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
14: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
15: 0+.
16: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
17: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
2: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
3: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатно.
4: Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
5: Лечение блефарохолезиса.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ну и давайте посмотрим, что происходит на дорогах столицы. Помогает нам в этом Яндекс.Карты. Мы рассказываем вам, вот и слушатели наши иногда пишут, написали с полчаса назад, что на Высокой горе две аварии подряд, на карте они обозначены. Ну вот то, что пробку они собирают, такого нет. В одном направлении, в сторону города, будьте внимательны. Что еще? Еще, ну, продолжается улица Мира, Сибирский тракт, от Парковой до Журналистов, 28 минут, 3,5 километра, 8 километров в час скорость движения там в потоке, и там практически напротив заправки сломанный автобус, будьте предельно внимательны, стоит на аварийных огнях по-прежнему. Ну, надеемся, что там уже что-то какие-то делают, телодвижения. Большая Крыловка от Серова до улицы Вахитова, 8 минут, 1 километр, 8 километров в час. Там-то что случилось? Что? А, ремонтные работы, все нормально, это же хорошо. Ремонтные работы нужны, ремонтные работы важны. Левый ряд, средний ряд, два ряда сразу. Ну и будьте предельно внимательны за рулем, соблюдаем все правила дорожного движения, особенно там, где затормаживается движение, соблюдаем дистанции. Это тоже очень важно.
1: Путевые заметки на БИМ-радио. Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.
7: Ну что, снова давайте отправимся в нашу игровую комнату и немного поиграем. Вновь готовим Макс. Будем отвечать туда и только туда. Напомню, номер плюс 792-724-2108. Плюс 792-724-2108. Приятный приз достанется тому, кто первый ответит на следующий вопрос. Ну, напомню, что мы открываем Казань за рулем ГАК GS4. Полный привод, 7 режимов вождения. Создает атмосферу приключений и свежих впечатлений в каждой поездке. Двигаемся по центру нашего красивого города рядом с озером Кабан. Что исторически объединяло старо-татарскую слободу и район Суконной слободы в Казани в 18 и 19 веках? Три варианта ответа. Просто цифры можно будет. Присылайте цифру. Оба района целиком затапливались при паводках. Это первое. Второе. Оба развивались вокруг мануфактур и ремесленных производств. И третий вариант. Оба находились вне городской черты и не платили налоги. Какой-то из этих вариантов, естественно, правильный. Ну, а пока вы ждете, я напомню, спонсор спецпроекта «Открывай Казань». С новым ГАК GS4 от Канавто. ООО «Канавто 19». До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод. 7 режимов движения. Больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. Подробности по телефону 8-843-555-55-55. 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АО «Т-банк». Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта. Проявили любовь и знание родного города и получайте приз. А приз – сертификат в семейный парк развлечений. Открывай Казань с новым ГАК GS4 от Канавто. Ну и теперь давайте, кто же прислал нам первым циферку 2. Это была Регина. Регина, мы вас поздравляем. Я так понимаю, она так, первая не очень, а вот второе зайдет. Оба района развивались вокруг мануфактур и ремесленных производств. В старо-татарской слободе процветали кожевенные и маловаренные промыслы. промыслы, а суконная слобода была названа по суконной мануфактуре. Это делало их экономическими центрами города. Регина, молодец. Сейчас вам все напишу. Ну и что-то побольше узнали про родной город.
1: Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от Канавто.
8: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Татарстан станет участником всероссийской акции «Сохраним лес». Мероприятия пройдут с 3 по 10 октября. Сейчас специалисты подбирают участки для посадок и определяют, какие породы деревьев будут высаживать. Площадки традиционно разместят и в населенных пунктах, и на землях лесфонда. Акция призвана напомнить о важности сохранения и увеличения лесных ресурсов страны. Психологи отметили пользу музыки и шахмат для успеваемости. Музыкальные занятия тренируют слуховое внимание. Это помогает ребенку лучше воспринимать объяснения учителя. Шахматы и прочие стратегические игры учат прогнозировать результаты своих действий и удерживать фокус. Однако не стоит записывать ребенка сразу во множество секций. Нужно соблюдать баланс и оставлять время на отдых. Биологи посоветовали менять кухонные губки еженедельно. По их словам, это самый грязный предмет в доме. Специалисты объяснили, что идеальные условия для стремительного размножения бактерий – влага, тепло и органические остатки. При этом простое мытье с мылом не избавит губку от бактерий. Они обитают внутри пор материала. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Аракаевым.
1: Здравствуйте, прекрасный августовский день. Сегодня 24 градуса. Не забывайте, что дождь обещается. С 15 до 21.00 будет, но написан слабый дождь. Это не должно у нас расставаться. 16 теперь уже сдвинулось на час. Ну и более хорошо. Что сегодня? Сегодня 20 августа, в этот день, в 1721 году в Петергофе забили первые фонтаны и каскады. В 1735 году в центре ковша началось сражение фонтана Самсон. Петр I планировал вдоль морского канала соорудить 22 фонтана со скульптурным убранством у сюжета басен Эзопа. Однако позже решили сделать фонтаны в виде вас. Ну, красивейшее место. Петергоф, центр туризма несомненный в Санкт-Петербурге. Я в 1634 году вышел из издания в Москве. Его издал Василий Бурцев. Первый букварь. Вот, 1634 год только. В 1704 году штурмом взята шведская крепость Нарва. Крепость, под которой русская армия 4 года назад потерпела поражение. Защищал ее шведский гарнизон. Численностью 5 тысяч человек под командой генерала Горна. Что характерно, Петр I, когда взяли крепость, он подошел, как дал леща этому Горну. Чушь, ты раньше не сдался. Интересно, конечно. Я тебе сейчас. В 1741 году Витус Беринг в ходе второй Камчатской экспедиции открыл полуостров Аляска и до 1867 года входил в состав Российской империи. Этот полуостров Аляска, да, был сейчас, может, на Аляску слетаем на выходные. Вот эта история. Но не получилось. В 1812 году Михаила Кутузова назначили командующими всеми действующими российскими армиями. Под его управлением русская же армия развернула малую войну силами армейских партизанских отрядов. Ну и все мы знаем, что к концу декабря Наполеон был изгнан из Российской империи. Вот. Ну и ошметки армии тоже были изгнаны.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей. Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073-6+.
8: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
9: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРНП 325-169-00-21-651-0+.
10: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
11: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
13: Тики-вики.
12: Родители и дети, приходите.
14: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
15: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
16: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00.
17: Кислотный диджей.
16: Насладись последними яркими моментами лета вместе с BIM Radio.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
17: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Подарки! За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диджей! Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом и пускай.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что белые и коричневые яйца ничем не отличаются по вкусовым и питательным свойствам, а также по прочности скорлупы? Цвет скорлупы зависит от породы и цвета самой курицы. Белые особи обычно несут белые яйца, цветные особи – коричневые. Разная цена на яйца разного цвета, скорее всего, объясняется другими параметрами. Например, размером.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Аракаевым.
1: Доброго дня, всем замечательного настроения. Два трека послушаем сегодня. Два именинника у нас есть. Фред Дёрст, это Лид Бискит. В детстве он увлекался всем брейкдэнсом, хип-хопом, панк-роком, хэви-металом. И понять, что играет Лид Бискит, вообще иногда невозможно. Ну, кто-то называет это рэп-кором, кто-то нью-металом. Но слушать Лид Бискит интересно. Сам Фред Дёрст, он такой очень скандальный сам по себе человек. И кончилось это тем, что народ просто стал приходить с антидёрстовыми плакатами на его концерты. Ну, то есть, ну, надписи всякие нехорошие писали в его адрес, оскорбительные. Было и такое, что начинали швырять в него все. И на один из концертов таких закончился на 17-й минуте, когда Дёрст остановил выступление группы и, в общем, выдал все на мамином языке, все, чему ему обучила мама, выдал все. В итоге он оказался в суде, где его судили за нарушение контракта. Будем слушать песню Behind Blue Eyes. Наверное, самая известная песня этой группы, ну, потому что она медленная, спокойная. Это перепевка, это их видение, а оригинальная песня исполнял Зев Хо. И второй трек от Станислава Костюшкина, который тоже сегодня день рождения, бывший вокалист группы «Чай вдвоем». Отличная была группа, но почему-то разошлись. Кто его знает почему. И чтобы вы понимали, насколько вот все серьезно в его исполнении, он окончил Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова по классу фортепиано. Он учился в Амстердамской консерватории. Окончил Петербургскую консерваторию отделения вокала. И работал в детском театре даже «Зазеркалье». Вот через что пришлось пройти, прежде чем исполнить что-то. В его исполнении будет звучать файн. Но начнем все-таки с Лид Бискит.

0: Внимание, спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» о МБ «Канавта». «Канавта» с пробегом. Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Приезжайте в «Канавта» с пробегом. Акции действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8-843-230-30-30. 8-843-230-30-30. Не оферта.
1: Реклама на БИМ-радио.

0: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». «Канавта с пробегом».
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
4: Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27. Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
5: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
6: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
2: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта», дилерский центр «Лада».
7: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
9: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

сводит комплекс. Женщины топлес, жигало пресс, добавит мне стресс. Мой сетевой ник, звезда фотошопа, но тут с интернетом полная ж...

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. Татарстан станет участником всероссийской акции «Сохраним лес». Мероприятия пройдут с 3 по 10 октября. Сейчас специалисты подбирают участки для посадок и определяют, какие породы деревьев будут высаживать. Площадки традиционно разместят и в населенных пунктах, и на землях лесфонда. Акция призвана напомнить о важности сохранения и увеличения лесных ресурсов страны. Психологи отметили пользу музыки и шахмат для успеваемости. Музыкальные занятия тренируют слуховое внимание. Это помогает ребенку лучше воспринимать объяснения учителя. Шахматы и прочие стратегические игры учат прогнозировать результаты своих действий и удерживать фокус. Однако не стоит записывать ребенка сразу во множество секций. Нужно соблюдать баланс и оставлять время на отдых. Биологи посоветовали менять кухонные губки еженедельно. По их словам, это самый грязный предмет в доме. Специалисты объяснили, что идеальные условия для стремительного размножения бактерий – влага, тепло и органические остатки. При этом простое мытье с мылом не избавит губку от бактерий. Они обитают внутри порматериала. С вами были новости на BIM Radio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

Да, вот интересно, как бы сейчас выступали Spice Girls, звезды конца 90-х, представляете, девушкам по 50 и такие, впрочем, и фанатам, ведь уже тоже по 50, такой концерт бабушек и дедов.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: 29 августа. Smash Band. Концерт на крыше в рамках фестиваля RufFest. Песни из смешариков, знакомые с детства, в исполнении авторов, актеров озвучания и рок-оркестра. До встречи на высоте. 12+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Не пропустите самое семейное событие этого лета. 23 августа в парке Тейкабум в ТРЦ «Казань-Молл» пройдет семейный фестиваль. Вас ждут мастер-классы, веселые соревнования, музыкальное лото, бумажная дискотека, а еще возможность выиграть день рождения в парке Тейкабум. Взрослым вход бесплатно. Покупайте билеты на сайте тейкабум.ру.
7: Город Казань, ООО «Казань-Парк». ОГРН 120-470-001-29-12. 0+.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился.
13: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: радио.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
2: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
3: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатна.
4: Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
5: Лечение блефарохолезиса.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Давайте заглянем на Яндекс.Карты, что происходит на дорогах столицы. Здесь это казанские пробки, а нам пишут, что по дороге на трассе Зеленодольск-Казань в сторону Казани идут ремонтные работы, и один ряд прикрытый. Это создает некоторые проблемы при движении из Зеленодольска в Казань. Учтите это. В Казани улица Мира, по-прежнему Сибирский тракт от Парковой улицы до Журналистов. 28 минут, 3,5 километра, 8 километров в час. Скорость движения. Исчез автобус на аварийных огнях. Не значится уже на карте. Большая Крыловка от Серова до улицы Вахитова 8 минут. 1 километр, 8 километров в час. Там тоже идут ремонтные работы. На мостах и дамбах все прекрасно. Все по нулям. Все едет, все мчится. Традиционно призываю соблюдать правила дорожного движения.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В России в течение 3 лет собираются внедрить биометрическую систему проезда в поездах. Чтобы ею воспользоваться, пассажир должен зарегистрироваться в единой биометрической системе и дать согласие на обработку своих данных. При посадке личность подтвердит проводник. Он проведет идентификацию с помощью портативного устройства. Эксперты оценили сложность предметов начальной школы по бальной шкале. Математика вышла на 1 место по трудности. Следом идут русский и иностранные языки, информатика и окружающий мир. Проще всего ученикам дается физическая культура, технология, музыка и изобразительное искусство. Осенью 2026 года в топе модных цветов волос окажется рыжий. Стилисты прогнозируют популярность целой палитры тонов от легкого светлого рыжего до насыщенного медного с бархатистым эффектом. Это были BeamNovости. Хорошего дня, любимые слушатели.
2: В эфире BeamRadio. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
3: 4:02, 23 градуса сейчас в столице. Напомню, если вы собрались на прогулки, то на прогулку то с 16 до 21 будет слабый дождь. Смотрите, ветровка, штормовка, цунамка. В 1869 году в этот день петербургская газета «Новое время» сообщила своим читателям. Велосипедисты угрожают сделаться опасными соперниками рысакам. На днях мчавшийся во всю мощь велосипедист наскочил на Каменноостровском проспекте на переходящего через улицу мальчика и, опрокинув его, переехал ему по ноге. Наездник умчался, а мальчик кое-как поплелся домой. Ну, до сих пор все это, мне кажется, актуально. Ну, и еще одно событие. В США запатентован телефон с наборным диском в 1796 году. То есть «Алло, барышня» ушло в прошлое. А в 1912 году Томас Эдисон патентует фонограф и электробатарею. Ну, мы все знаем, что Эдисон был хороший коммерсант. Умел вовремя все скупить. В 1915 году в уездном городе Малоярославе Калужской губернии по объявленному в связи с войной досрочному призыву был принят в армию 18-летний уроженец окрестной деревеньки Стрелковки, мастер-скорняк и толковый приказчик одного из меховых магазинов в центре Москвы Георгий Жуков. Так вот и началась в последующем маршал Советского Союза военная карьера. Ну и про него же еще же есть. В 1939 году начало операции советско-монгольских войск по разгрому японских захватов в районе реки Холкингол. У Жукова есть книга «Воспоминания и размышления». Вот он в этой книжке про вот эти бои очень хорошо все толково рассказывает. Вообще книжка очень хорошая. Видно, что человек писал ее сам, не используя, как это называется, рабский труд. В 1940 году было совершено покушение на советского политического деятеля Льва Троцкого. Испанцем стал испанский коммунист Рамон Меркадер. Ледоруб использовал. Что еще? Еще в этот день появилось добровольное общество содействия армии, авиации и флоту СССР. Массовая оборонно-патриотическая организация. Впоследствии его правоприемника стал ДСААФ. Ну, поздравляем всех тех, кто проходил эту школу жизни. Ну и внимание! Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавто». «Канавто» с пробегом. Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто». С пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверены. С прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Приезжайте в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8-843-230-30-30. 8-843-230-30-30. Не оферта.
2: Реклама на BeamRadio.
4: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8-743-230-30-30. Не оферта.
5: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от «Канавто» – ООО «Канавто-19». До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
7: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
8: А вы продаете рекламу?
9: Нет, просто даем послушать.
8: Красивая. 2-930-800.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что салат «Цезарь» не имеет никакого отношения к Юлию Цезарю? Он назван в честь американского повара итальянского происхождения Цезаря Кардини, который изобрел этот рецепт. Согласно легенде, Кардини приготовил салат из того, что оставалось на кухне его ресторана, когда во время празднования Дня независимости США из меню уже ничего не осталось, а посетители требовали еды.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: «Однажды в Казани».
1: Однажды в Казани, друзья мои, место, где мы разыгрываем призы. Разыграем сертификат в картинг на 1500 рублей. Заберет его 10-й правильно назвавший специальность человека, чья фамилия Ахтямов. Тут просто так получилось, что, оказывается, ну, мало нам было две магистральных. У нас теперь две улицы Ахтямова в городе. Одна из них вот в честь героя Советского Союза, Сабира Ахтямовича Ахтямова. Это та, что у нас там в Азино. Да, прекрасные улицы, школа модная, современная, новейшая. И подвиги замечательные. Смотрю, вот читаю. В октябре 44 года в Восточной Пруссии подбил танк. Три самоходки, два бронетранспортера, две грузовые машины со снарядами. В одном бою, в другом бою с чердака дома подбил два танка «Пантера». Вот за эти геройства ему до 4 марта 45 года и присвоили звание Героя Советского Союза. И это та, что Вазина. Но у нас есть еще одна улица, которая называется Ахтямова. Она в честь Садыка Мухаметзяновича Ахтямова. Это та, что в центре, та, что, которая пересекается Сары Садыковой и улицы Габдултукая, от Марджани идет туда до Красного Пожарника. Да, есть и Кызыл Пожарник, у нас есть такая улица, да, до школы 13. Вот, напишите, как вы думаете, о чем прославился, чем занимался? Вот, кто? Кто? Ну вот, если про Сабира Ахтямовича Ахтямова можно писать, что он воин, он воин, да, впоследствии после войны в УВД работал, до полковника дослужился, милиционер, можно сказать, он, да, полковник, а вот каким-то одним словом характеризуется Садыка Мухаметзяновича Ахтямова. Кстати, до революции очень красиво называлась улица Поперечная Екатерининская. Ну, красиво же, Поперечная Екатерининская. Красиво звучит. Вот чем таким просто. Куда пишем? Пишем обязательно в МАКОС. В МАКОС. Плюс 792-7242-1028. Если не будет 10-го правильно ответивший, то первый правильно ответивший получает приз. Сертификат, напомню, в картинг на 1500 рублей. Две песни, как всегда, у вас времени.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: «Однажды в Казани».
1: Подводим итоги. Спрашиваю вас, кто же такой Садык Мухаметзянович Ахтямов? Улица, в честь его, названа в центре города. Так вот, это татарский журналист и общественно-политический деятель, революционер. Родился в деревне Тутаево, Апастовский район, в бедной крестьянской семье. В разные годы занимался журналистской работой, активно участвовал в общественной жизни, поддерживал революционные идеи. Садык Ахтямов скончался в январе 1926 года. Причины нет. Ну, вот, вот такой вот человек. Так что не путайте, есть герой Советского Союза Сабира Ахтямовича Ахтямова, это у нас там в Азино. А в центре у вас это Садык Мухаметзянович Ахтямов. Первым правильно ответил Александр Майоров. Но он не один знал, что Ахтямов журналист и революционер. Таких людей набралось очень много. Спасибо всем большое. А десятой стала Камила. Какое красивое имя. Камила. Английская. Я вас поздравляю, Камила. Сейчас вам напишу все, что и как. Вот был он революционером и журналистом, что тоже хорошо. В честь журналистов называют улицы. Это приятно. Это очень приятно.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
5: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212 13 18 212 13 18.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается.
8: «Максидом». Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
9: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
10: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
11: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
12: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диджей. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
13: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Фаны, приходи. Звони 5-174-174.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.

Сэм Смит, замечательная композиция. Здесь только вокализм, здесь слушать и наслаждаться. Ну, а у нас впереди любимые песни. Давайте понаслаждаемся тем, что нравится вам. 292-102.8. Наберите, пообщаемся, приветик передаем. Ну и, конечно же, любимые песни 292-102.8.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В России в течение 3 лет собираются внедрить биометрическую систему проезда в поездах. Чтобы ею воспользоваться, пассажир должен зарегистрироваться в единой биометрической системе и дать согласие на обработку своих данных. При посадке личность подтвердит проводник. Он проведет идентификацию с помощью портативного устройства. Эксперты оценили сложность предметов начальной школы по бальной шкале. Математика вышла на 1-е место по трудности. Следом идут русский и иностранные языки, информатика и окружающий мир. Проще всего ученикам дается физическая культура, технологии, музыка и изобразительное искусство. Осенью 2026 года в топе модных цветов волос окажется рыжий. Стилисты прогнозируют популярность целой палитры тонов от легкого светлого рыжего до насыщенного медного с бархатистым эффектом. Это были BIM новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
2: Моя любимая.

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». «Канавта с пробегом».
1: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
2: Бим-радио. Настройся с нами и будь на волне.
3: Да, такие качели. Яндекс Погода пишет, что все хорошо, все тепло, и ночью будет тепло. 13 градусов, правда, но все равно тепло. Слабый дождь, 17 до 21, и потом приходит... Приходит штормовое предупреждение в виде смс-ки. Сегодня вечером и ночью местами ожидается гроза, сильный ветер. Кому вот это верить? В отдельных районах

0: И, внимание, информация на правах рекламы. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Бим-радио представляет финальную летнюю вечеринку «Мы из 90-х». Кто уже был на наших вечеринках, знает, как это бывает драйвово. Самое время присоединиться. Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосферы эпохи, конкурс на лучший образ, подарки за пультом диджея. Он ведущий вечер Альберт Батанин. 28 августа, ресторан «Максиминес», сбор гостей 20.00. Давайте вместе проводим это лето. Приходите с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Подробности maximilis.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился.
8: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
9: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
10: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
11: 0+.
12: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800. Яркие летние хиты на Бим Радио.

0: Дёвые заметки на БИМ-радио.
1: Давайте заглянем на Яндекс.Карты, что происходит с загрузкой казанских дорог. 3 балла, как и часом ранее. Что это? Прекратились ремонтные работы. Дербышка нет, стоит. И есть небольшое торможение, но не значится. А, вот, Азина от магистрали М7 до Тополёвой. Вот куда теперь переместилось это все. 15 минут, почти 2 километра, 8 километров в час скорость движения. Вот это теперь вон куда они ушли, как далеко. Молодцы, ребята. Заканчивать стало быть уже, да? Напомню, Азина от магистрали М7 до Тополёвой улицы. Это в Дербышках 15 минут, почти 2 километра, 8 километров в час скорость движения. Улица Родина от Рылеев до проспекта Победы 5 минут, 700 метров, 9 километров в час. Все остальное движется гораздо быстрее. На мостах и дамбах все по нулям, что, естественно, не может не радовать. Но мадышки тоже ждут работу, но они вот и въезжающих в это время гораздо меньше, чем с утра пораньше, тоже понятно.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио.
2: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Я завяжу тебя глаза.
1: 14.55. Напоминаю, если вы отправитесь в ближайшее время гулять, прихватите с собой зонт. Он вам обязательно пригодится. Обещается слабый дождь. Ну что, друзья мои, работаем дальше. Плодотворно. Этот рабочий день прямо сейчас не закончится. Но вот для меня моя рабочая смена в студии Казанской заканчивается. Всем хорошего вечера. Услышимся обязательно. Голос Елены Махмуд Рагаев.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. С сентября в школах Татарстана модернизируют курс внеурочной деятельности «Россия. Мои горизонты» для учащихся 6-11 классов. Особенность программы на новый учебный год – это включение специального регионального модуля. Школьники познакомятся с экономикой республики, местными предприятиями и самыми востребованными профессиями. Эксперты обозначили ключевые тенденции осеннего маникюра. Актуальны насыщенные темные тона, аккуратная форма, мягкий квадрат небольшой длины и ненавязчивые, минималистичные варианты дизайна. При этом показатель премиального маникюра не обилие декора, а безупречная обработка ногтевой пластины и кожи вокруг нее. Осенний маникюр диктует сдержанную элегантность, но пора сменить утонченность на драйв. Внимание! 28 августа Бим-радио закрывает летний сезон вечеринок «Мы из 90-х» и приглашает проводить лето вместе. В программе «Живая музыка», любимые хиты 90-х от диджея Айона и подарки. Встречаемся 28 августа в 20 часов в ресторане «Максимилианс». Все подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

0: Реклама на Бим-радио. Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
1: А еще там дают подарки за покупку.
2: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
3: 29 августа. Smash Band. Концерт на крыше в рамках фестиваля RufFest. Песни из смешариков, знакомые с детства, в исполнении авторов, актеров озвучания и рок-оркестра. До встречи на высоте. 12+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
3: Бим-радио.
5: Всем привет! У нас 15.07, микрофон Алина Поспелова. Сегодня четверг, завтра пятница, и можно будет немножечко выдохнуть и провести выходные так, как хочется, немножко отдохнуть от работы, потому что все-таки лето, последние деньки. Ну а впереди у нас в этом часе будут игры, поэтому обязательно следите за эфиром. Скоро будем разыгрывать классные призы. Обязательно участвуйте!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Медсестра подзывает санитарку.
2: Клава!
3: Да!
2: Клав, подойди сюда!
3: Чё?
2: На прошлой неделе, помнишь, я тебе говорила, чтобы ты пациентов не посылала на три буквы, помнишь?
3: Помню, чё?
2: Вот, тогда распишись, что ты прослушала лекцию по этике в медицинских учреждениях. Вот тут, вот, ставь вот здесь. Всё, пошла отсюда, давай.
4: Вот оно какое
5: слово!
6: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
7: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
8: Кстати, сразу после этой песни мы с вами поиграем и разыграем сертификат в развлекательный центр. Поэтому звоните на наш студийный номер 292-102-8. Жду ваших звонков. Будем разыгрывать сертификат. Прямо сейчас звоните.

0: смотри.
1: Ну, а прямо сейчас мы с вами разыграем сертификат в развлекательный центр. Но для начала информация на правах рекламы. ООО «Клиника Смотри» – это офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Клиника Смотри» – это короткий и безопасный путь к здоровому зрению. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Ну что, мы прямо сейчас готовы разыграть наш сертификат. И у нас уже есть первый дозвонившийся. Так, алло. Алло.
2: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Лиля.
1: Лиля, очень приятно познакомиться. Как у вас дела?
2: Спасибо, хорошо. Как у вас?
1: Все отлично, спасибо, что спросили. А мы с вами сейчас будем играть. Вы готовы?
2: Да, готова.
1: Отлично, слушайте внимательно вопрос. Почему в горах расстояние кажется меньше? Итак, смотрите, представьте, вы смотрите на вершину горы. Она кажется как будто совсем близко. Можно рукой достать, но идешь вот 3 часа и еще до сих пор не дошел. И почему же это? И вот варианты ответов. Горы действительно ближе, чем кажутся. Ну, это был первый вариант ответа. Второй. Это влияние горных духов. И третий вариант ответа. Чистый воздух создает иллюзию близости.
2: Скорее всего, третий вариант.
1: Да, вы уверены?
2: Да.
1: Отлично. А вы знаете, что это...
2: Ну и горный воздух.
1: А, так, у вас уже другой вариант ответа, да? Давайте, давайте.
2: Нет, третий вариант.
1: Третий вариант ответа. Это правильно. Вы у нас побеждаете, выигрываете сертификат в развлекательный центр.
2: Спасибо.
1: С чем я вас поздравляю. А может быть, хотите передать кому-нибудь приветы?
2: Да, привет моему мужу Дмитрию Веселову, доченьке моей Маргаритушке, каникулы заканчиваются.
1: Отлично, ну здорово, а вы отдыхаете или работаете сегодня?
2: Я отдыхаю сегодня.
1: Ой, ну вот замечательно, поздравляю вас с этим розыгрышем.
2: Спасибо.
1: С этим выигрышем, надеюсь, сходите куда-нибудь развлечься. Так, а вы, пожалуйста, оставайтесь на линии, мы с вами сейчас все обговорим.
2: Благодарю.

0: Казани.
1: Ты с высоты красоты своей меня не замечаешь. Но я смогу сделать так, что ты меня еще узнаешь.

0: Дэнг 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Дэнг 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Дэнг. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Дэнг 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
1: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».

0: Любим радио.
1: Ну что, дамы, делитесь, использовали вы вчерашний яблочный спас для того, чтобы привлечь в свою жизнь прекрасного мужчину? Вот лично я испекла яблочный пирог, потом просто поела яблок, потом попила яблочный сок, потом что-то там масочку для лица сделала в виде яблока, а потом вспомнила, что у меня парень-то есть, и мне это все не нужно. Но если будет еще один, то почему бы и нет? Все-таки парней много, жизнь одна, нужно брать от нее все. А вы, девочки, делитесь, делали какие-нибудь обряды в яблочный спас, привлекали ли мужчин в свою жизнь? А то вот я видела, многие мед мажут что-то на этот, на подошву, как-то еще созывают мужчин. Расскажите, работают ли эти народные способы? Делитесь. Если что, я потом всем расскажу, работает или нет. И, может быть, на себе проверю. Вот если у меня новый ухажер снова появится, еще один, да? Я вам обязательно расскажу.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: Спонсор шоу «Утромене» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
7: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
8: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
9: Подробности на maximilians.ru. 18+.
10: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2 930 800.

Ходжу в городе бетонных коробок, лишенный души, словно робот, где пепел и пыль накрывают дороги туманом сильнее, чем Лондон, где воздух густой и тяжелый, как будто горит сигарета без фильтра, и масса безликих людей, ни тени улыбки, ни имени в титрах.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. С сентября в школах Татарстана модернизируют курс внеурочной деятельности «Россия. Мои горизонты» для учащихся 6-11 классов. Особенность программы на новый учебный год – это включение специального регионального модуля. Школьники познакомятся с экономикой республики, местными предприятиями и самыми востребованными профессиями. Эксперты обозначили ключевые тенденции осеннего маникюра. Актуальны насыщенные темные тона, аккуратная форма, мягкий квадрат небольшой длины и ненавязчивые, минималистичные варианты дизайна. При этом показатель премиального маникюра не обилие декора, а безупречная обработка ногтевой пластины и кожи вокруг нее. Осенний маникюр диктует сдержанную элегантность, но пора сменить утонченность на драйв. Внимание! 28 августа Бим-радио закрывает летний сезон вечеринок «Мы из 90-х» и приглашает проводить лето вместе. В программе «Живая музыка», любимые хиты 90-х от диджея Айона и подарки. Встречаемся 28 августа в 20 часов в ресторане «Максимилианс». Все подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

0: Любим радио.
1: Пока погода позволяет, предлагаю обязательно собраться с всеми друзьями, близкими, родными и сходить куда-нибудь в кино под открытое небо. По-моему, это всегда было очень красиво, очень романтично. В фильмах, когда такое показывали, я всегда завидовала и мечтала переехать в большой город, чтобы посещать такие открытые кинотеатры под открытым небом. И сейчас я вам расскажу списочек таких мест, где можно бесплатно посмотреть кино под открытым небом. Итак, запоминайте и записывайте. Двор присутственных мест. Есть какое-то расписание в интернете, вы можете посмотреть. Это бесплатно. Итак, детский парк Елмай. Вот, расписание можно посмотреть на сайте parkikazan.ru. Бесплатно, представляете? Так, еще у нас сад рыбака. Там тоже показывают фильмы под открытым небом. Парк Крылья Советов. И там тоже показывают фильмы под открытым небом. Бульвар по улице Серова. И еще где у нас? Набережное озеро Кабан. Кстати, да, я собственными глазами видела, как там смотрят фильмы. Очень всегда хотела присоединиться, но так и не присоединилась. Так, парк Черное озеро, ЖК Салават Купере, ЖК Весна, ЖК Аквамарин, ЖК Арт Сити, ЖК Царева Вилладж. Вот как много мест, которые готовы показать фильмы под открытым небом. И это очень здорово. Предлагаю собраться как-нибудь все вместе и сходить посмотреть какой-нибудь хороший, добрый фильм. Поэтому присоединяйтесь, будем вместе вечерами проводить приятные, приятные часы.
2: Бим Радио. Первое в Казани.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
2: Один день, один визит, один Белджи в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдин». Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Бим-радио.
1: Так, расширяем кругозор, друзья. Вы знали, откуда у нас взялось вообще слово «бабки»? Почему так деньги вдруг все начали называть? А это все неспроста, это не просто так, есть даже история. Традиция называть деньги «бабками» пришла из 19 века, когда на 100-рублевке печатали портрет Екатерины II, которая была бабушкой императоров Александра I и Николая II. Купюру стали именовать «царской бабкой» и на жаргоне упростили в будущем до слова «бабки». Вот откуда появилось это слово. А вы знали?

0: спецпроект. Открывай Казань с новым GAC-GS4 от Канавто.
1: А спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым GAC-GS4 от «Канавто» ООО «Канавто-19». До конца августа в «Канавто» новый GAC-GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». Подробности по телефону 8 843 555 55 55. Повторю еще раз, номер телефона 8 843 555 55 55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года в АО «Т-банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта. Итак, проявите свою любовь и знание родного города и получите за это приз – сертификат в семейный развлекательный центр. Открывай Казань с новым GAC-GS4 от «Канавто». И давайте вместе с вами откроем Казань и ответим на вопрос нашей викторины. Все, кто правильно ответят, ну не все, а одного из победителей выберу. И присылайте, пожалуйста, свои правильные ответы к нам в МАКС по номеру 8-92-72-42-102-8. Буду читать и выбирать победителей именно там. А сейчас я буду задавать вам вопрос. Надеюсь, вы уже все подготовили свои телефоны, потому что приз очень крутой, сертификат в развлекательный центр, когда такое было. Давайте сейчас я вам задам вопрос, и у вас будет возможность выиграть этот сертификат. Ну что, готовы? Эта улица в историческом центре города возникла на территории Горшечной слободы, возникшей примерно в 18 веке. Отсюда и ее первое название – Новогоршечная улица. Ее отрезок между современными улицами Толстого и Курашова имел название «Односторонка» – Новогоршечный. Итак, что это за улица? Варианты ответов – Бутлерова, Маяковского или Московская. Вот такие три варианта ответа. Жду ваши правильные и верные ответы в МАКСе. Выберу победителя рандомным образом. Итак, наверное, выберу человека шестого, который верно ответил. Еще раз повторю вопрос, если нужно. Эта улица в историческом центре города возникла на территории Горшечной слободы, возникшей примерно в 18 веке. Отсюда ее первое название – Новогоршечная улица. Ее отрезок между современными улицами Толстого и Курашова имел название «Односторонка Новогоршечной». И как же она у нас называется? Вариант ответов – Бутлерова, Маяковского и Московская. Ой, ой, ответов-то сколько, сколько знатоков города. Я вообще в шоке, не успеваю открывать все ваши ответы. Так, кажется, все открыла. Ну и выбираю победителя. Конечно, конечно, правильный вариант ответа – Бутлерова. Бутлерова. И вот у нас Аделина. Поздравляю, поздравляю вас с победой. Отправляю вам смайлик, чтобы вы поняли, что это именно вы победили. Ну что, поздравляю всех, кто правильно ответил. Вы настоящие знатоки города и можете похвастаться перед теми, перед остальными людьми, что вы вот такой вот знаток.
0: Спецпроект «Открывай Казань» с новым GAC-GS4 от «Канавто».

Радио первое в Казани. БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Более 15 тысяч татарстанцев стали лауреатами электронной доски почета, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова. По ее словам, создание электронной доски почета – это признание профессиональных заслуг и достижений татарстанцев, а также поддержка молодых специалистов. «Мы перенесли традицию чествования лучших тружеников из предприятия и со стендов в современное цифровое пространство с ежегодным обновлением и круглосуточным доступом. Теперь их видит вся страна», – отметила Эльмира Зарипова. 5 проектов Татарстана одержали победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. По оценке экспертов, благоустройство общественных территорий не только делает города и поселки привлекательнее, но и способствует развитию сообществ и помогает беречь историческую идентичность мест. Согласно исследованию, просмотр душераздирающих фильмов подталкивает к более осмысленному взгляду на вещи. Зрители начинают серьезнее задумываться о личных отношениях и своем жизненном пути. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

Реклама на Бим-радио. Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-77-06-875-0-119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.

0: Фанук, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился.
6: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Бим-радио.
1: Ну что, признавайтесь, где кто успел побывать за это лето? Может быть, за границей, может быть, съездили в другой город, в Нижний Новгород, там в Петербург, еще куда-то. Лично я вот нигде не побывал. А, нет, почему? Я же побывала в Санкт-Петербурге. Было очень здорово, было очень классно. А вы где были? Рассказывайте. Очень интересно узнать, где наши радиослушатели побывали этим летом. Хочется послушать, может быть, вдохновиться вашими местами и тоже туда рвануть на остаток лета. Вот. Кто-то, может, за границей был. Я вот лично была только на границе перед нервным срывом. Но все хорошо, все уже в порядке. Так что я жду ваше сообщение.
0: Бим-радио.
1: Опа, опа, опа. Я тут немножечко не туда нажала. А сейчас нажму туда.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Я не говорю, что я Бэтмен. Но обратите внимание, что еще никогда никто не видел меня рядом с Бэтменом в одно и то же время.
4: Это чудо! Чудо! Чудо!
5: О, да, детка! Это Соул! Соус белых!
6: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
7: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

Фамилия, имя, отчество. Ну, раз так написано, так и прочитаю. По имени Аглиуллина Сабина Ахмадуловна. На даче окучивали картошку, собирали грибы и ягоды. А потом она меня бросила. Сказала, что нам не по пути по жизни. Мне нужен богатый. Ой, ой, как мне жаль. Слушайте, но она ничего не понимает. Ничего не понимает. Нужно же с мужчиной самых низов до самых больших высот добираться вместе. Ой, ну, знаете, как говорится, Бог отвел. Ничего страшного. Зато она вам помогла этот картошку окучивать и грибы, да ягоды собирать. Надеюсь, что хотя бы дача была вашей.

0: Бим-радио. Бим-радио.
1: Вот так вот, Бим-радио целых два раза. Так, а вот кто где проводил это лето? Уже, кстати, посыпались ответы. Денис написал, что побывал на работе, потом ездил на работу, а по пути еще обратно поработал. Вот так вот, все на работе. Ну, надеюсь, что вы хоть немножечко по вечерам отдыхаете. Так, что еще? Ренат пишет. Ездили с семьей в город, в котором родились, в Ташкент, Узбекистан. Ностальгия, пишет Ренат. Ой, как здорово. Так, и еще у нас один человечек пишет, что отдыхал со своей любимой девушкой по имени... Ой, тут прям полное имя.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-00-73-6+.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей. Я ротель, это...

0: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
1: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной! Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20.00. Кислотный день. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на Бим Радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Более 15 тысяч татарстанцев стали лауреатами электронной доски почета, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова. По ее словам, создание электронной доски почета – это признание профессиональных заслуг и достижений татарстанцев, а также поддержка молодых специалистов. «Мы перенесли традицию чествования лучших тружеников из предприятия и со стендов в современное цифровое пространство с ежегодным обновлением и круглосуточным доступом. Теперь их видит вся страна», – отметила Эльмира Зарипова. 5 проектов Татарстана одержали победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. По оценке экспертов, благоустройство общественных территорий не только делает города и поселки привлекательнее, но и способствует развитию сообществ и помогает беречь историческую идентичность мест. Согласно исследованию, просмотр душераздирающих фильмов подталкивает к более осмысленному взгляду на вещи. Зрители начинают серьезнее задумываться о личных отношениях и своем жизненном пути. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Куда едем?
3: В Сочи.
4: Куда едем?
5: В Сочи.
6: Куда едем?
7: Куда едем?
8: В Сочи.
9: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
10: Итак, мечтаешь об отдыхе, горах, море и развлечениях? Тогда выбирай Сочи, ведь оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бим-радио и заполняй форму участников в социальных сетях Бим-радио и жди звонка в прямом эфире. А на вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай за это гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и еще на вопрос викторины, тогда ты сможешь пройти в финал и выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru/18+. Итак, информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами, тысячи форматов. Одно прекрасное место. Твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи. Оно того стоит. Ну, а мы сейчас прям в прямом эфире совершаем звонок человечку. Итак. Звонки идут, гудки не слышим, но звонок сейчас прям идет. Звоним. Алло.
11: Алло.
10: Куда едем?
11: Чего?
10: Куда едем?
11: В Сочи.
10: Правильно. Первый ответ. Чего? Обалдели, да?
11: Я не понял сначала.
10: А вот подловили. Итак, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
11: Роман меня зовут.
10: Роман, здравствуйте. Как у вас дела?
11: Да ничего, нормально.
10: Ничего, да. А я вас поздравляю, потому что вы у нас выигрываете, что подарок гарантированный из Сочи. Но у вас есть шанс попытать себя в финале, но для этого нужно принять участие в викторине. Вы готовы?
11: Да, готов.
10: Отлично. Тогда сейчас я задам вам вопрос, и вам нужно будет на него ответить, правильно или неправильно. Ну, гарантированный подарок из Сочи у вас уже есть, а тут уже попытаем удачу. Итак, вопрос. Какую фразу вы гарантированно услышите от сочинского таксиста, если попросите его довести вас от центра в Красную Поляну за полчаса? Первый вариант ответа. Без проблем, включу спортивный режим. Слушай, ну, второй вариант ответа. Слушай, дорогой, за полчаса туда только олимпийская бобслейная капсула долетит. И третий. Хорошо, навигатор как раз показывает пустую дорогу. Как думаете, как бы ответил сочинский таксист, если бы вы попросили...
11: Мне кажется, первый вариант, наверное.
10: Первый вариант, да? Вы уверены?
11: Ну, так думаю, по крайней мере.
10: Угу, без проблем. Включу спортивный режим и за полчаса от центра до Красной Поляны долетим. Думаете, правильно?
11: Не, давайте навигатор возьмем.
10: Навигатор, да? Так, а вы вообще бывали в Сочи?
11: Да, бывал.
10: Да? И что, ездили от центра до Красной Поляны?
11: Я был еще молодой тогда. Тогда лет 14 было. Тогда наверное, даже не было.
10: Все понятно. Ну, слушайте, хотите, я еще раз вам варианты ответов прочитаю, и вы точно определитесь.
11: Давайте.
10: Давайте. Итак, первый вариант ответа. Без проблем, включу спортивный режим. Второй вариант. Слушай, дорогой, за полчаса туда только олимпийская бобслейная капсула долетит. И третий. Хорошо, навигатор как раз показывает пустую дорогу.
11: А, давайте остановимся все на втором.
10: На втором?
11: Да.
10: И я вас поздравляю, потому что это правильный ответ.
11: Спасибо.
10: Поздравляю. Может быть, хотите передать кому-нибудь приветики?
11: Ну, привет всем, кто меня узнал, и всем хорошего вечера, наверное, уже.
10: Хорошо, спасибо большое. Все, поздравляю, вы выиграли подарок из Сочи и прошли в суперфинал. Поздравляю.
11: Спасибо.
10: Хорошего вечера, до свидания.
11: До свидания.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
2: Один день, один визит, один Белджи в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 в комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдин». Не оферта.

0: Бим Радио.
1: Я тут задалась вопросом, кто как проводит это лето. И вот нам еще, например, ответил Александр, что он лето проводил, проводил в волонтерском деле. В Доброй Казани встречался два раза с Раисом РТ на юбилее Пушкина и 9 мая в Парке Победы. И виделся с мэром Казани на Сабантуе в День молодежи в Парке Елмай. И на 9 мая с ним общался Александр... Загналась. Это нам все передавал Александр Ливочкин или Ливочкин. Ой, извините, пожалуйста, если неправильно произносить нашу фамилию. Вот, в общем, продуктивно, добровольческо, интересно проводил это лето у нас Александр. Так, а еще, если что, лето, как можно его провести? Совсем скоро, 22 августа с 10 до 20.00 в Казани пройдет большой казанский пикник. Новый гастрономический фестиваль под открытым небом, который объединит казанцев на целый день. На Лебяжьем озере вас ждут прогулки среди сосен, отдых воды, музыка, вкусная еда. Маркет это отдельное слово. И еще у нас там будут активности всякие разные, мастер-классы для взрослых и детей. Слушайте, очень интересно, надо съездить. Запомнили, 22 августа на Лебяжьем озере. Супер-классный гастрономический фестиваль. Там, кстати, еще лепреконцы выступают.
0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, а у нас сразу же идет реклама, знаете чего, мы из 90-х, знаете, сначала информация на правах рекламы. Насладитесь последним ярким моментом лета вместе с Бим Радио. Бим Радио представляет финальную летнюю вечеринку «Мы из 90-х». Кто уже был на наших вечеринках, знает, как это бывает драйвово, и сейчас самое время присоединиться. Что же вас ждет? Живая музыка, любимые хиты из 90-х и танцевальная атмосфера той эпохи. Да, нет, это же еще не все. Конкурсы за лучший образ и подарки. Вот. А за пультом у нас будет диджей Айон, а ведущий вечера Альберт Ботанин. Он очень круто, классно ведет. Вот даже послушать его эфиры. 28 августа ресторан Максимилианс. Сбор гостей в 20.00. Давайте вместе с вами проводим классно, круто это лето. Приходите с друзьями на финальную вечеринку. Мы из 90-х. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Мы из 90-х.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
3: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Бесы Роликс, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.

0: с этой болью сам.
1: Бим-радио.
2: Нам тут пишет Кирилл, а почему в Казани сейчас лишь 3 балла пробки? Новая волна ведь идет, и они обязаны быть где-то 10 баллов. Вот так. Слушайте, может быть, все дружно пересели на автобус или пошли пешком до этой новой волны, а может быть, вообще туда никто не пришел, точно не знаю. Но, кстати, сегодня торжественное открытие новой волны с участием Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Полины Гагариной, Сергея Лазарева, Димы Билана и других. Так, ну, значит, билеты я не успела купить, но можно пойти вечером туда подкараулить звезд, да, чтобы автограф у них попросить. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Дальше будет шоу «Вечерний Трубим», очень веселый, очень яркий. Наверное, даже лучше, чем «Новая волна». Всем желаю отличного вечера и хорошего настроения.
3: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Здрасте.
1: Неплохие цифры. Цифры свои продиктуй. 6-7, да?
0: А на календаре? Здрасте. Сейчас дети любят отвечать. Можно возраст понять ребенка по 6-7.
1: Серьезно?
0: Да. Ну и параметр тоже там 6-7. Ну, мне кажется, многовато 6-7, как будто бы, нет? Ну, 6-7 там.
1: Нет, ну такая разница, конечно, будет заметна.
0: Вечернее шоу «Трубим» сегодня здесь. Петр Нежинский, Ярослава. И у нас сегодня четверг. Свободный микрофон. С нами гости. Я боюсь неправильно произнести ваше имя. Здравствуйте.
1: Айрин.
2: Да. Именно так.
1: А, я правильно произнес, да, сразу сходу?
0: Ну, не зря пришел, считайте.
2: Ну, в принципе, неважно. Ну, можно, нет, конечно,
1: Айрин
2: и Айрин.
1: Или Айрин.
2: Айрин мне как-то приятнее.
1: Айрин. Отлично. Да. Очень редкое имя, я первый раз такое встречаю.
0: Но как напиток,
1: имя прям,
0: да?
1: Потрясающе звучит.
0: Какой-то напиток.
1: Нет, что-то
0: какой-то
1: такое, знаешь, мне кажется, вот я вспомнил почему-то русалочку.
0: Ариэль?
1: Да.
0: А фламбера ты не вспомнил?
1: Фламбер я в магазине
0: рыба
1: вижу всегда, когда пенная вредит вашему здоровью рядом. Вот. Здравствуйте, Айрин.
2: Вы
1: у нас, сегодня гость нашего замечательного гостевого эфира. По четвергам обычно у нас такая история случается. Я вот потихонечку тут ознакомлюсь, так сказать, с вашей биографической историей. Ну, я чувствую, сегодня будет что-то потрясающее. Я прям предвкушаю, будет реально интересно. Вы психолог-провокатор.
2: Именно так.
1: Вы сегодня нас провоцировать будете?
2: Постараюсь сильно вас не провоцировать.
1: Смотрите, мне хватает одного провокатора, тут еще второй появился.
0: Я хочу открыть окно, силы мысли не получается.
1: Я тебе помогу, без проблем.
0: Да, что значит провокатор? Психолог-провокатор. Это я такая пришла к вам и говорю: вы знаете, Айрин, у меня нет никаких проблем. А вы мне говорите: Ярослава, мне кажется, у вас какие-то жировые складки слева слетают. Я говорю: что сказала? И все, у меня проблема нашлась.
1: Подходите, говорите: что жируешь, подвинься. И все,
0: да,
1: спровоцировали.
0: Да, да. Как?
2: Примерно так. Примерно
0: реально?
2: Так это происходит. Конечно. Но вообще, на самом деле, провокативный психолог — это человек, который использует юмор,
1: круто,
2: абсурдизацию.
1: Круто. Мы сегодня проведем эксперименты вот на живом вот экспонате.
2: Мы попробуем.
0: А у меня есть над чем пошутить, в общем-то. Да,
1: да, и у меня, на самом деле, тоже есть над чем пошутить. Нейропсихолог, коуч, магистрант по программе «Психология в бизнесе». По-моему, очень интересно. Очень интересно. И тема у нас сегодня — клининг в голове. Не люблю я вот эти вот заимственные слова. Будем чистить голову. Будем чистить башню. Да.
0: Бошку.
1: Немножко по-татарски, да? Тюркских слов, да, давай. Бошку будем чистить.
0: Бошку будем чистить сегодня.
1: Почему важно
2: давайте
1: убираться?
2: Давайте назовем меня просто уборщица. Ну, простое русское слово.
0: Давайте модератор уборки.
1: Нет, сейчас же понял, сейчас же как это. Я клининг-мастер. Вот, типа того, вот такое.
2: Или менеджер по экологии помещения.
1: По чистоте. Во! Нормально?
2: Да, вполне.
1: Менеджер по чистоте. Отлично. Почему важно убираться не только дома, но и наводить порядок в голове? Вы можете присоединяться к нашим разговорам. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 наши мессенджеры. Пожалуйста. Как давно вы прибирались на своем чердаке?
0: Назовем это так. И вообще надо ли? А в подвале как давно прибирались? Тоже напишите.
1: Дядюшка Шнюк завелся. Вот. Обязательно присоединяйтесь к нашей беседе.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сегодня у нас тема головы, хотела сказать, эфира. Как навести порядок в своей голове, как часто вы это делаете, как вообще не засорять свою голову. Вот на эту тему
1: вот
0: сегодня будем.
1: Профилактика самая главная, я думаю, да.
0: Апчи!
3: Вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио.

0: Service Bro.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
3: Отец, чем будем новую беседку красить?
4: Нужно проверенный составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
3: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
5: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на Журналистов 62.
6: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
7: Мам, а где мне делать уроки?
8: Можно потише, у меня созвон.
9: Кто сейчас в ванную?
10: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
11: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
12: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, ГУГРН 127-39-244-741, 16+.
13: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
15: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
10: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
16: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
17: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
18: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Однажды я не вовремя зашел в спальню родителей и увидел, как они клеили обои. Пришлось им помогать.
2: Время! Соусы сериалы!
0: Давай! Я
3: тащусь! Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
5: Вечерний Трубим.
6: А у нас новиночка в эфире. Петр, знаешь, в оригинале кто-то поет?
7: Марат Насыров. Мурат.
6: Здесь мой халюсь.
7: Мурат Насыров. Я его песню всегда очень котировал. Но за вот текст.
6: Нравится ли вам эта версия? +7 927 72 42 128.

0: Главное, как на это посмотреть.
1: Как солнышко-то нет?
2: А где ты его видишь?
1: Ну, я в зеркале. Я не знаю, где вы видите.
2: В общем, плюс 7-9-8-2-42-102-8. Сегодня у нас в гостях психолог-провокатор, да, нейропсихолог-коуч, магистрант по программе психологии в бизнесе Айрин Люст.
1: Да, Айрин... еще раз приветствуем, Айрин. Здравствуйте.
3: Да. Всем добрый вечер.
2: И тема у нас эфира «Как прибраться в своей голове». Представляете, сколько может накопиться всякой жести, примерно вот такой вот, в голове за, не знаю, лет 47,
1: наверное.
2: Давай
1: громче, это же двойная бочка.
2: Давай!
1: Это же вот этот.
2: Да! Да! Ипотека! Проблемы!
1: Чем тебя любви, вот, кстати, они поют обязательно вот таким голосом. Я давно просек, что когда вот такой вот жесткий вот хардкор, рэпкорище, вот этот грайндкор...
2: Дорогой слушатель, если ты еще с нами...
1: Это про любовь.
2: Да. Мы говорим про то, как навести порядок в голове. И вот здесь у нас вопрос возник, да, к Айрин, как вообще ваше имя, что оно означает?
3: О, это большая-большая тайна.
1: Все.
2: А Google?
1: Все, это тайна.
2: Че, я загугливаю, че?
1: Поли Шонелли. Я так себе скажу. Слушайте, у меня вот такая есть интересная... Мы, кстати, параллельно с вами, дорогие слушатели, ведем диалог, так что не отрываемся никуда от Корнея Ивановича. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 наши мессенджеры. Давно ли вы наводили порядок в своей голове, я вас спросил. Вот мы немножко об этом сегодня говорим. Айрин, смотрите, в 16 лет вы одна, вот у меня есть информация, уехали... За океан. Ну, не уехали, улетели, получается.
3: Конечно, за американской мечтой, как и все тогда.
1: Ага.
3: Конечно.
1: И как вот она реально есть? Али, это иллюзия?
3: Мечта есть, но она разбивается о берег океана.
1: Батюшки, вот я всегда почему-то об этом думал. И вы, кстати, там даже были на телевидении местном.
3: Да-да.
1: Расскажите немножко
3: именно
1: об этом.
3: Все началось с того, что...
1: Подождите, сначала, Арин, расскажите, в 16 лет...
3: Да.
1: Как? Вот у меня, знаете, у меня есть друг, который... 18-17, опять эти зеркальные цифры. Загадывайте желание. У меня есть друг, который... Он, кстати, из Казани. Тоже уехал в Соединенные Штаты Америки. Никому ничего не сказал. Булат, ты нас, конечно, вряд ли слышишь. И стал номинантом премии Эмми.
3: Ой, и вот так далеко я не заглядывала.
1: И вот, подождите, я вот сейчас к чему, вы поймете. В 16 лет одна уехала в Штаты. И тогда вот я понял, когда с Булатом разговаривал, сейчас разговариваю с вами, что это нужно либо иметь внутри какое-то безумие, просто взять, сорваться и через океан махнуть, да? Либо, ну, какую-то вот себе позволить вот эту смелость. Вот что вот вами руководило тогда?
3: Тогда мне очень сильно хотелось доказать, что я лучшая. Это был конкурс на знание английского языка. Студенческий
1: work
3: обмен.
1: Work and travel определенный, да?
3: Да,
1: вот это
3: студенческий
1: что-то такое.
3: Обмен. И, соответственно, мне сильно хотелось доказать, что девочка из глубинки может покорить Америку.
1: Подождите, из глубинки давайте скажем, откуда эта глубинка.
3: Да, это Чита, Забайкальский край.
1: Нормально.
3: 5500 километров от Казани.
1: Нормально.
3: Да.
1: И сразу в Штаты.
3: Конечно.
1: Так.
3: А почему бы и да?
1: И как?
3: Ну, можно сказать, успешно. Я
2: все
3: прилетела
2: вместе
3: оттуда с серебристыми кисточками.
2: Кисточками?
3: Да. Но дело в том, что...
1: Когда выпускаются студенты?
3: Да. Когда выпускаются студенты, им выдают вот это cap and gown.
1: Ага.
3: Это вот эти четырехугольные там шляпы, да?
1: Символ Сатурна,
3: вот
1: так, на минуточку, я вам скажу.
3: Которые они подкидывают, и лучшим студентам выдают либо серебряные, либо золотые кисточки. Это говорит о том, что студент очень успешен и лучше всех занимается.
1: Это либо как вот у нас красный диплом, да?
3: Да,
1: и вот что-то в этом духе. А те, кто плохо совсем учился, вообще кисточки не дают, да?
3: Да, но шапки они все равно кидают в небо.
1: Ну, понятно, шапки закидались, ты понимаешь, там занимались.
2: Шапка профиль еще есть, кстати, сейчас.
1: То есть вы там отучились?
3: Да.
1: По профилю?
3: Какой профиль?
2: С вашим именем вы могли бы вообще, знаете, ну, Айрин, это ну что-то такое, Айрин там.
3: Да.
2: Ну, такое что-то.
3: Ну, я попыталась стать там американской звездой.
2: Сейчас они много зарабатывают, да?
3: Ну, вот как-то вышло так, что всего лишь была создателем книги русских рецептов. Собственно говоря, все до последнего экземпляра продала американским домохозяйкам. Сейчас даже похвастаться нечем.
2: Нет, а что за рецепты там?
1: Подождите, нифига себе, простите.
2: Что?
1: Я скажу это в эфире. Я всего лишь выпустил книгу, знаете ли, в Штатах. И домохозяйки американские до сих пор ее читают. Потому что они же не померли там все с голода, они же...
3: Они не просто читают, более того, они до сих пор по ней готовят. Да, именно так.
2: А что готовят? Какая короночка там у вас?
3: Банально. Самое любимое блюдо из этой книги был куриный супчик. Это курочка, картошка, морковка и лук. Вот это шедевр.
2: А вы знаете такую детскую песенку? Хозяйка однажды с базара пришла и что-то там с базара домой принесла. Картошку, морковку, капусту, горох, петрушку и свеклу. Ох! Вот вы сейчас сказали, что лапшичка. Что там, картошечка?
3: Лапшички не было. Картошечка, морковочка, лучок.
2: А, просто и куриный курочка,
3: супчик. Да, скороварочка, у нас говорили в Забайкалье.
2: Итак, у нас есть сообщение, кстати. Чисто оно ведь не там, где бывает. А? Там, где не ссорят или где убирают. Чисто бывает там, где не сорят, еще убирают. Не ссорят, наверное, да? То же самое с головой. Не стоит ее засорять ерундой, особенно всякими короткими сторисами, ненужными подписками.
1: Ну, знаете, можно как сказать, вы, может, и не хотите засорять, но вам в подсознание это все равно закинут. Вот мне интересное сообщение Кирюх написал. Айрин, южнокорейская певица, рэпер, актриса, телеведущая. Это не вы?
3: Мать божья, нет.
1: А я и не знала что-то про себя.
2: А я думала, сова.
1: Самые главные провокаторы на маркетплейсах. Каждый день там скандалы происходят. Не знаю, не слежу, видимо, за этим. Чтобы не засорять свою голову, надо выключить интернет и мобильный, чтобы не читать новости. Правильно, да, правильно. Нужно еще начать на бересте писать и снова из бересты делать лапти.
3: И вообще уйти экологично в вообще. Закат.
2: Можно сразу на тот свет.
1: На конях. Да. Понимаете, как это вот неуловимый мститель в закат уходили. Вот, да, вот отлично, Кирилл, спасибо. Предложение прекрасное просто.
2: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Напомним, что у нас сегодня четверг. У нас слушательница наша в гостях Айрин Люст, психолог-провокатор, нейропсихолог. Сегодня говорим о том, как прибраться в своей собственной голове, как навести порядок и как вообще, чтобы сделать так, чтобы там не образовывался мусор и при этом еще ножками ходить по этой землюшке русской.
4: Вечерний Трубим. Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года. Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
2: У нас новиночка, кстати говоря, это «Шева, грянет гром». Что-то напоминает она мне. Забываем жадно. Если нравится, накидывайте лайкосики. +7 9 8 2 42 102 8.

чудесный четверг, какой чудесный вечер у нас. Какой прекрасный, пока никто не спровоцировал какую-нибудь драку или еще что-нибудь интересненькое. Вечернее шоу «Трубим» +7 9 8 2 42 102 8. И не важно, что нет солнышка.

0: сидим, не можем вспомнить, кого нам напоминает эта песня. Что напоминает, кого напоминает. Правда, я одна пытаюсь вспомнить уже, но это мелочи все. Вечернее шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
3: ТТС. Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавто». Канавто с пробегом.
4: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 3030. Не оферта.
5: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
3: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от Канавто – ООО «Канавто 19».
6: До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8 843 555 55 55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. Аутобанк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
7: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова, ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
9: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
10: ИП Хромова Елена Владимировна, Казань. УГРН П 325-169-300-021-657-0+.

0: меню. Ждем вас по адресам: Ямашева, 46, Парк Хаус, Ленинградская, 27, ТЦ Бахетле и Кулахметова, 28, ТЦ Моки.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: А сейчас наш специальный корреспондент в приподнятом настроении, но не с приподнятым градусом, расскажет о погоде. Пожалуйста, Петр.
7: Я могу наоборот, с приподнятым градусом, но не с приподнятым настроением.
6: Да пробуйте, Петр, пожалуйста, Петр.
7: В общем, смотрите, что я вам скажу, что мы вам сказать хотим.
6: Ты точно не под градусом?
7: Точно нет. А облачно сейчас. Обещают дождь, кстати говоря.
6: Кто? Вот.
7: Ну кто?
6: Кто он?
7: Яндекс.Погода. Я вот смотрю за окно, я не вижу там...
6: Потому что жалюзи надо поднять.
7: Дождя. Если где-то есть дождик, напишите нам. +7 927 242 102 8. В общем-то, +18 градусов, ночью до +13 и ясно. Завтра, 21 августа, в Казани будет облачно с прояснениями. Днем обещают тоже, кстати, кратковременные осадки до +22. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
6: Спасибо, Петр.
8: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
0: Вечерний Трубим.
6: Танцуют все!
7: И одна танцуешь, да?
6: А мне хорошо.
9: Я тоже.
6: Вы тоже. А Ирина с нами сегодня. Тут спросили, Ярослава, кто с вами в студии сегодня? Сегодня с нами в студии. Сегодня четверг, если вдруг кто-то забыл. По нам вообще можно отмерять дни недели. В среду к нам табуретка приходит. Вчера, правда, не приходил. Зато сегодня вот четверг. Открытый микрофон здесь на БИМ-радио. И в гостях у нас Айрин Люст. Психолог-провокатор, нейропсихолог, коуч, магистрант по программе «Психология в бизнесе». И тема у нас сегодня «Клининг в голове», «Уборка в голове».
7: Ну и мы, кстати, как параллельно вас тоже спросили, чтобы вы пользовались мессенджером, да, туда можно писать, +7 927 242 102 8. Как давно вы прибирались в свои головушки? Вообще прибираетесь ли?
6: И чем?
7: Ну, а может быть, разная профилактика какая-то, да? Просто в лес уехали, там детокс какой-то
6: Айрин,
7: приняли.
6: Айрин, я вот хотела спросить. Вот смотрите, у человека какие-то жизненные ситуации, что-то вот не так у него складывается. А может быть, вообще ничего не складывается, не хватает деталей какого-то пазла, например, да? А, не знаю, носки все непарные вот лежат у него, и все, он садится на кровать, весь отчаянно опускает свои руки и думает, я больше ничего в этой жизни не хочу. Может ли ему помочь человек, который рядом? Просто появляется в его жизни какой-то светлое солнышко, И налаживается жизнь. Я сейчас не про психолога. Обязательно ли идти к психологу? Это мы потом поговорим. А насколько вообще вот окружение влияет на наш порядок в голове?
9: Максимально сильно влияет на порядок в нашей голове. Потому что именно тот инфошум, который создается вокруг нас и создает вот тот бардак, который, собственно говоря, и происходит. Мы ежедневно просматриваем кучу рилсов, слушаем
7: грешны
9: новости.
7: Грешны есть такое.
9: Да, да я тоже грешна. Что ж, я же такой же человек. Тоже устраиваю бардак в собственной голове. Так. Мы услышали что-то на работе, нам из школы принесли дети, а тут еще, не дай бог, супруг принес какую-нибудь интересную новость. Конечно же, все это влияет на то, что с нами происходит.
7: Но нельзя же вот от всего отрешиться, вот просто там не смотреть те же самые рилсики, шортики, не слушать новости, не разговаривать ни с кем. Ну, то есть ушел в аскезу куда-нибудь, я не знаю, все, в пещеру, в схиму.
9: Конечно же, нет. Это просто невозможно.
7: А тогда что нужно делать? Как-то умудряться это отслеживать?
9: Периодически нужно делать ревизию. Ну и, во-первых, наверное, самое главное – научиться разговаривать с собой и слышать себя. А как это сделать?
10: Я знаю точно невозможно.
6: Ну вы говорите, вы невозможно и возможно. Я просто чуть-чуть медленно, я не успеваю за вами. Но я стараюсь.
7: Молодец.
6: Да, я вас слушаю.
9: Невозможно и возможно, поверьте. Но для этого нужно остановиться. А посмотрите, что происходит с нами каждый день. Мы бежим, как белки в колесе,
7: да-да,
9: решаем задачи, вопросы, проблемы, стараемся быть успешными, важными, масштабными.
7: А, вот это крысиный бег, это психология называется отчасти тоже, насколько мне известно. То есть это успешный успех. Да,
9: да,
7: вот все за ним,
9: да,
7: что-то бегут,
9: да-да-да,
7: куда-то бегут.
9: Все хотят их с 10-200 тысяч подписчиков в соцсетях и так далее и тому подобное. И зачем этим мы забываем о том, что успех на самом деле состоит из маленьких шагов.
6: Я вообще, вот у меня 3,5 подписчика, я всем им очень благодарна и не гонюсь за ними. А то если гнаться, мне кажется, можно себя вообще в какую-то яму закопать, они даже земельку не подкинут себе.
9: Вот как раз земельку-то и подкинут.
7: С удовольствием.
9: С большой лопатой.
7: Она была очень шумной
6: допрыгалась.
7: Девчонкой. Допрыгалась. А как сказал Фаина Раневская, да, жизнь — это затяжной прыжок. Пожалуйста, вот, вот, пожалуйста, допрыгалась. Давайте мы вернемся к нашей гости. Арин, вы попали на телевидение в Соединенных Штатах. Мы об этом чуть-чуть вскользь стали говорить чуть ранее. Расскажите, как это было. Ну, я так понимаю, после выхода книги для домохозяек американских вас пригласили на ТВ.
9: Конечно, в связи с тем, что я жила в штате Теннесси. Штат Теннесси. Это, собственно, кто не дружит с географией, это где-то в середине Америки.
7: Ага, Центральная Америка, скажем так.
9: Ну, типа того, нас могут неправильно понять географы и накидать нам шапку.
6: Профиля.
9: Да, может и туда, собственно, или на вентилятор. Ну,
7: так, мы это мы поняли, да. Что на вентилятор обычно накидывает.
9: Да-да-да. Угу. Вот, и поскольку девочка-студентка из России была сродни обезьянке.
7: Вам тогда сколько лет было?
9: 17.
7: Через год, то есть, как вы приехали, вас пригласили на телевидение?
9: Да, да.
7: Ага, ну круто.
9: Вот, а обезьянку нужно же показывать, это же такое развлечение, поскольку штат Южный, там одни ковбои и коров. А тут русская девочка, единственная в штате, и вот такая какая-то волшебная, издает книгу рецептов, и, соответственно, меня приглашают на местное телевидение. А почему бы не научить американских домохозяек по всему штату готовить русскую кухню?
7: И вы стали там вести программу, что ли, по готовке какой-то?
9: Да.
7: Серьезно?
9: Да. Я готовила в прямом эфире, потом мы это все пробовали.
7: Ну, там с приглашенными гостями какие-то, да, приходили?
9: Да, с аудиторией.
7: Обалдеть.
6: А Ивлев там был?
9: Ивлева там не было.
7: Не будем вспоминать еще одного готовщика. Так, и слушайте, как это вот было? Hello, американцы! Сегодня мы с вами будем готовить яичницу.
6: 6-7.
9: Да, сегодня мы с вами будем готовить борщ. Примерно так.
7: Слушайте, английский такой легкий язык, оказывается. Я все переживал, оказывается. Борщ, чуть-чуть, и все.
9: А еще мы готовили пирожки. Это же ведь тоже непереводимое слово.
7: Серьезно, и так конечно, прям, вы прям так и говорили. Пирожки.
9: Да, да, да. Пирожки, да.
6: Я бы не верила так. Если бы мне сказали, будешь пирожки, я бы сказала нет.
7: Нужно просто вот это ре делать, ре, такой пирожки.
9: Да, да. С американским акцентом.
6: У нас есть сообщение. Добрый вечер, Бим. В голове уже такой бардак, что уборка не поможет. Нужно сносить. Голову с плеч!
7: Ну, как же сносить-то? Как же сносить-то?
6: А надо влюбиться, тогда голову снесет. Добрый
7: тогда
6: вечер.
7: Вообще башку потеряешь.
6: А смысл прибираться в голове? Только одних тараканов выкинешь, как тут же появляются новые. Поняла, что мне с ними офигенно живет.
7: А, ну, может, надо просто подружиться, да, со своими таракашками?
9: Вы знаете, когда ты что-то выкидываешь, а свято место пусто не бывает, туда нужно обязательно что-то положить.
6: Угу. Флору и, заселить, да?
9: Да. То есть проблема всегда в том, что мы старых тараканов убираем, а новых не заселяем. И там опять они танцуют танцы какие-нибудь веселые, заводные. Вот. Поэтому убираться нужно правильно, а дальше заниматься мебелировкой.
7: Вот, кстати, Руслан нам написал, тут все имя, все ваши пытаются расшифровать. Айрин, женское имя, которое чаще всего связывают с греческим именем Ирена. Смыслом, и смыслом мир, спокойствие, гармония.
9: Ну, вот видите, мы дали повод людям заморочиться.
7: Нормально. То есть провокация пошла.
9: Да.
6: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сегодня мы говорим о порядке в голове. Напомню, что сегодня четверг. Открытый микрофон здесь на Бим-радио. У нас в гостях Айрин Люст, психолог-провокатор, нейропсихолог-коуч, магистрант по программе психологии в бизнесе. Как навести порядок? И вот, кстати, про тараканов. А почему вы считаете, что тараканы должны танцевать только кан-кан? Они же могут и танцевать что-то подобное.

0: это романтичные тараканы здесь вот пришли к выводу, коллеги.
1: Это романтичный
0: смотри,
1: таракан.
0: Смотри, какие у меня рыжие усики.
1: Танцуют.
0: Усики рыжие у меня, смотри.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
3: для детей. Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
4: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
5: Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. А задействует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинге из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
10: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
11: Максидом.
12: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.

0: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
1: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
5: 0+.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны, не стесняйтесь задавать больше вопросов и уточнять детали. Тельцы, вас ожидает череда событий, которые будут испытывать ваше терпение. Близнецы, вам предстоит удивляться, но все, что не делается, к лучшему. Раки, у вас могут появиться новые друзья с большими возможностями. Львы, будьте готовы пожертвовать своим временем на пользу дела. Девы, не исключено, что кто-то из друзей, проживающих в другом городе, неожиданно позовет вас в гости. Весы, выбор всегда мучителен для вас. Коварная судьба опять предложит только два варианта. Скорпионы, вам захочется, чтобы вас кто-то пожалел, и это случится. Стрельцы, вы будете витать в облаках, желая, чтобы мечты сбывались, а приятные дни не заканчивались. Козероги, не ищите возможности отлынивать от работы, иначе вам это обернется. Водолеи, вам нужно сделать последний рывок, после чего можно будет немного расслабиться. Но на следующий день все повторится вновь. Рыбы, этот день должен пройти без лишней инициативы с вашей стороны. Это был гороскоп на сегодня. Всего вам самого светлого!

0: прекрасное обсуждение у нас тут за эфиром. У нас вот вообще очень весело. Присоединяйтесь к нам обязательно. Вот Павлик к нам присоединился. Я вам расскажу немного про Павла. Айрин, Павел собирает сливы в своем саду всем женщинам, кроме меня.
1: Безобразие.
0: Да, это вот как назвать вообще?
2: Ну, просто культурно. Павел набивает себе цену.
0: Набивает себе
2: полагаю.
0: Сливы, я так понимаю, да? Павел, я вам набью сливы, если вас увижу, да. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Петр, здравствуйте.
3: Павла какого-то ждали.
0: Да, Петр, Петра и Павла шоу у нас могло бы быть, но здесь я, Ярослава. И, кстати, у нас слушатель наша сегодня в гостях. Прекрасная Айрин Люст. Говорю, за эфиром у нас такие беседы. Тема, как прибраться в своей башке. Ну, да, если уж прям честными быть. Весь этот бардак и есть сам человек. Вот у нас такое сообщение. Просто не надо себя накручивать, что это мусор и так далее. Проще относиться ко всему и не усложнять все. А то это смотреть нельзя, то есть нельзя. Вокруг одни психологи, которые говорят, что живешь неправильно, ну и так далее. Есть кому-то что-то добавить? Идем дальше. Где-то слышал выражение, что порядок нужен лишь глупцам. Гении управляют хаосом.
1: Да-да. Если этот хаос управляемый.
3: Симпатично. О, еще симпатичнее получилось.
0: Добрый вечер, ведущий Ярослав. Приятно слышать твой голос. Там тебя Паша потерял с бим-болталки. Паш, я тут на месте, где мои сливы? Бимка, привет. Привет, любимый дуэт. По теме могу сказать, чтобы не забивать голову, нужно делать иногда так, как говорил один чертенок из любимого мультфильма нашего детства. Люби себя, чихай на всех, и жди, жизнь ждет тебя, успех. Да! А сам просто ухожу в себя, точнее, не отвечаю на звонки, смотрю телевизор или дома убираюсь в этом духе. Кстати, уборка, она ведь вообще помогает, да, Ирина?
1: Вообще, да. Как только ты убираешь свое пространство...
3: Физически,
1: так,
3: да, вот просто
1: да,
3: имеется в виду?
1: Да, просто физически убираешь свое пространство, разбираешь, то есть делаешь ревизию всего хлама. Собственно говоря, это очень сильно помогает твоей психике быть сохранной. Ну, если по-научному. А вообще, кстати, мы тут пока слушали музыку, мы же тут учились правильно обниматься. А почему бы нам не поговорить об этом?
0: Да, совсем.
3: Сказали.
0: Дорожная информация у нас впереди. Далее мы будем как раз-таки расскажем, как правильно обниматься. Я вот сегодня тоже, у меня будет человек, я его сегодня обниму. И буду обнимать уже правильно. Потом мы объясним, что это значит. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Как наводить порядок в своей голове? Как часто нужно это делать? И вообще, нужно ли?
4: Путевые заметки на БИМ-радио.
5: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
6: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатна.
7: Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
8: Лечение блефарохолезиса. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Сейчас все будет. Да я тут делом была занята. Итак, по данным Яндекс.Карты, в Казани на данный момент 5 баллов, движение плотное. Крупнейшие пробки давайте рассмотрим. Улица Академика Сахарова от проспекта Победы до улицы Закиева. Левобулачная улица от улицы Чернышевского до улицы Татарстан. Время проезда 10 минут. Улица Копылова, Ленинградская улица от улицы Побежимова до улицы Пржевальского. Время проезда 9 минут. Улица Большая Крыловка от улицы Серова до улицы Вахитова. Время проезда 8 минут. Так, улица Габдулла-Тукая от улицы Софьян. Ой, это здесь у нас до улицы Сары Садыковой. Время проезда 7 минут. Заходите в гости. Так, ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба в обе стороны 0 баллов. Мост Миллениум в центр 0 баллов. Из центра 2 балла. Кировская дамба в центр 0 баллов. Из центра 8 баллов. Я достаточно выделила 8 баллов. Кировская дамба из центра. Третья транспортная дамба в обе стороны 0 баллов. Все, как будто бы все рассказала. Езжайте аккуратно, соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя.
4: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: девушки.
1: 18 тараканы и с усами. Они все с усами, такие усатые.
0: Похоже, кому-то нужна уборка.
1: Да? Кто хочет прибраться в моей башке? Может быть, вы?
0: Легко.
1: А может быть, ты, Петр?
2: Спасибо, я так поставлю.
1: Я так свечку поставлю за тебя. Ладно, на самом-то деле, сегодня мы говорим про уборку в вашей голове, как это сделать и как при этом остаться нормальным, еще не потерять себя. Вот это тоже же важно, быть собой при этом с чистой головой. Мне вот не надо в голове убираться, мне кажется, там за меня уже все прибрано. Ну, бывает такое?
0: Бывает, но редко.
1: Кстати, да, второй час у нас здесь, 18.01 уже в студии. Петр Нижинский.
2: Здравствуйте, да.
1: Я Ярослава, и у нас в гостях Айрин Люст, уже второй час, психолог-провокатор, нейропсихолог-коуч. Слушайте, мы уже обещали о том, что мы расскажем про обнимашки. Как правильно обниматься и почему?
0: Собственно говоря, обниматься нужно слева налево. Сейчас представьте, что вы подходите к человеку.
1: Мы же обычно справа обнимаемся.
0: Да, мы обычно обнимаемся справа. И вы подходите к человеку,
1: да,
0: и слева налево,
1: да,
0: медленно приближаетесь к нему и замираете в этом несколько секунд.
1: Самка богомол такая, ага-ага.
0: И посмотрите, что будет происходить с вашим телом.
2: Прикольно.
1: С вашим оппонентом.
2: Прикольно.
1: Мы тут, кстати, все переобнимались уже. Ну, необычно, непривычно.
0: Непривычно,
2: вот Павел,
0: да,
2: кстати, нам написал: обожаю обниматься, особенно с женщиной. Это такой колоссальный обмен энергиями.
0: Боже.
1: Да, где мои сливы, Павел?
0: Он прекрасен.
2: Паша,
0: что он любит обниматься с женщинами.
2: Паша, а он еще
1: на вечеринке обнимемся.
2: Он еще написал, что каждый день практикует трансерфинг реальности.
1: Фу, не обнимемся.
2: И мозг чистый в порядке. Смотри-ка, что Павел это сечет поляну.
0: Похоже, наш человек.
2: Вы знакомы же наверняка, да, с творчеством Зеланда-то? Ну, как бы очевидно,
0: да, конечно.
2: Мне кажется.
0: В свое время я зачитывалась этими книжками. Да-да-да.
1: Да, я тут читаю еще сообщения, тут композицию, да, просят на самом-то деле. В общем, про обнимашку как будто бы объяснили. Также мы продолжаем обсуждать тему того, как прибираться в голове. А ты чего там, Пергюнта-то не читаешь?
2: А я и не вижу, где он писал.
1: В телеге.
2: А, поэтому Пергюнт, не читал,
1: ты
2: я
1: же
2: не, не захотел. Куда.
0: Расскажите, что писал этот персонаж.
1: Персонаж. Пергюнт. Да, пока Петр ознакомливается с сообщением. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
2: Или потом прочитаем.
1: Да давай сейчас есть.
2: Давай, вот интересуется, я просто перефразирую вот эту кучу сообщений. Интересуется, какой вуз вы заканчивали?
0: Руден.
2: Еще
1: это же команда КВН.
2: Это команда
0: Российский
2: КВН.
0: Университет дружбы народов.
2: Но.
0: Там этому тоже учат.
2: Вот.
1: Ага.
2: Говорит, она, говорит, провокаторов даже не видела. Видали вы провокаторов?
0: Да.
2: Вот сейчас один из них Пергюнт,
0: да,
2: что ли?
1: Но что значит...
0: Это не для эфира.
1: Арина, что значит вот провокация? Бывает, что ты сделаешь, и тебе говорят: ты меня спровоцировала!
0: Ну, вообще, на самом деле, это называется провокативная психология. Я предпочитаю термин «вдохновлятор».
1: Это ты меня вдохновила на то, чтобы я тебя...
0: Да, да, да, именно так.
1: Мы все это осуждаем. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Говорим на тему того, как прибраться в своей голове. И что делать, когда ты уже прибрался, там у тебя чистота, кого мучить следующим. Вообще, нужно ли, не нужно ли. А здесь вот очередь уже выстроилась, чтобы у меня прибраться.
2: Потом так кричишь в чистой башке.
1: Да. Второй час! Вот так все. В общем, ждем ваше сообщение. В этом часе будем еще играть в игру «Ты мне зубы не заговаривай». Вечерний.

0: спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубимо» – доктор Цита, клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется «Клиника Муратова». Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный, ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67В, в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Крутой вираж выполнен, траектория идеальна, чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо, сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
3: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
4: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Мам, а где мне делать уроки?
8: Можно потише, у меня созвон.
9: Кто сейчас в ванную?
10: Если ваша жизнь стала больше вашей квартиры, в компании «Флэт» помогут найти пространство, в котором хватит места каждому. «Флэт» – дом в масштабе вашей жизни.
11: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
12: За пищу для детей. Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
14: Six7. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
15: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики. Тики-вики. Родители и дети, приходите. Тики-вики.
16: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

контролировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 92-102.8. Прямо сейчас в эфир будем играть с вами вместе, открывать эту Казань, хотел сказать, этот эфир. Казань, 2-92-102.8, звоните.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Девушка говорит парню: мне важно, чтобы мужчина, который будет рядом со мной, был умнее меня.
3: Ну, я свободно говорю на шести языках. Я музыкант, я кандидат юридических наук.
2: Фу, зануда.
4: Шуры-муры, сипелявых шоу.
5: Не хухры-мухры.
4: Сипелявых шоу, шоу, шоу.
5: Сипелявых.
4: Шоу, сипелявых.
6: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
7: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
8: Спецпроект «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от «Канавто».
0: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от «Канавто». ООО «Канавто 19». До конца августа в «Канавто» новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов движения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в «Канавто». Подробности по телефону 843-555-5555. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года, АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности
9: и риски.
0: Не оферта. Прояви свою любовь и знание родного города и получи за это приз — сертификат в семейный парк.
10: Ну, активного отдыха, наверное, или семейного отдыха.
0: Развлечений.
10: Развлечений. С кем мы сегодня играем? Кто до нас дозвонился?
0: «Открывай Казань» с новым ГАК GS4 от «Канавто». Вот, пожалуйста, такая у нас есть информация. И еще до нас дозвонился Рауф. Рауф, здравствуйте.
11: Здравствуйте, здравствуйте.
10: Доброго вечера, Рауф. Часто Казань открываете?
11: Да, Казань открываю, да, вместе с вами.
10: А что еще открываете, бывает?
0: Глаза по утрам.
11: Глаза открываю, да.
0: Двери девушкам, магазин бабулям.
10: Сознание. Рауф, открывайте иногда сознание. Open your mind. В общем, будет один вопрос. Три варианта ответа я вам предоставлю. Задача, конечно же, ответить правильно. Рауф, вы меня хорошо слышите?
11: Отлично. Получилось.
10: Итак, слушайте вопрос. Открываем Казань за рулем ГАК GS4. Полный привод, 7 режимов вождения создают атмосферу приключений, свежих впечатлений в каждой поездке. Двигаемся мы с вами, Рауф, по центру нашего красивого города, рядом с озером Кабан. Вот недалеко от нас катаемся, получается. Итак, с каким водоемом Казани связана самая известная городская легенда о сокровищах, спрятанных ханом перед взятием города? Нужны варианты?
11: Да.
10: С каким водоемом? Нужны варианты?
11: Да, да, да.
10: Хорошо. Озеро Кабан, озеро Глубокое, река Булак.
0: Можно подсказать?
11: Озеро Кабан.
10: Озеро Кабан?
11: Да.
10: Это правильный ответ, Рауф. Чё как скромно-то? Легенда гласит, что именно в озере Кабан, нижняя его часть, были затоплены сокровища казанских ханов. Слышали такую легенду?
11: Слышал, да.
10: Прекрасно. Имеющий уши да услышит. Рауф, мы вас поздравляем. Кому будете привет передавать?
11: Привет всей Казани, привет всем Балкалке, привет всем, кто узнал. Вам, Ярославушка и Петр, наша зажигалка. Спасибо, что вы у нас есть, спасибо, что вы нам настроение поднимаете. Привет ваши гости, которые сейчас у вас в передаче.
10: Арина, можете ответить.
0: Оживилась, да.
12: А я все говорю.
10: Вот, ух ты.
0: А две зажигалки рядом, конечно.
10: Все верно, все
0: сходится.
10: Спасибо,
0: Рауф, большое. Еще кому-то приветы есть?
11: Да целенаправленно кому-то нет. Всей Казани, кто узнал, всем ведущим.
10: Спасибо хану за сокровища. Да, Рауф?
11: Спасибо хану за сокровища.

0: сокровища, спасибо его прекрасному могуществу, что он такие сокровища прятал.
1: Какой хороший вы, Рауф, слушатель. За эфиром расскажу, как вы заберете свой подарок.
0: Спим, Петр. Петр, когда мы к стенке зубами спим, мы все идеальны.
1: Я не сплю зубами к стенке, Рауф, не могу поэтому сказать, не знаю.
2: С ко мне.
1: Да, зубами к стенке, это вопрос к нашей гости. За эфиром расскажем, как вы заберете свой подарок. Не забывайте, что в этом часе у нас еще будет одна игровая встреча, ну и музыкальное продолжение, наверное, сейчас у нас будет.
3: Да вообще самое лучшее будет про музыкальное продолжение. Прямо сейчас.
4: Спецпроект «Открывай Казань с новым GAC GS4 от Канавто».

0: Специально, но не специально.
1: Будьте с нами. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Наши мессенджеры. Сегодня мы говорим про уборку в голове. Как навести порядок, надо, не надо. В гостях у нас сегодня четверг, напомним. Айрин Люст, психолог.
2: Это я Майкл Джексон?
1: Майкл Джексон.
0: Тема.
1: Я когда на спорте, нам всегда говорят, Майкл Джексон, это значит таз надо вот так подвернуть. Так что, когда ты говоришь таз, прикинь, у меня автоматически оно подвернулось.
2: А я мультик вспоминаю про тасманского дьявола.
1: Таз не любит воду. Так, сообщение. Там, кстати, Пергюнт написал, загляни.
2: А, хорошо.
1: Ярославушка, любовь моя.
2: Да, я вот это тоже увидел, думаю, нормально вообще.
1: Ну да, читай.
2: Когда успели-то? Не, читайте, я Пергюнт пока знакомлюсь.
1: Я думаю, что в твоей голове прибраться не нужно, потому что мне так кажется, ненужный мусор просто не задерживается. Я забываю о нем, да, хотите сказать? Похоже, у тебя встроенная программа по удалению спама и хлама. Ну, это есть такое, да. Так.
0: А что же еще нам пишут слушатели?
2: А вот пишут, вот почему у сантехников или экскаваторщиков нет тараканов, вот вопрошает Пергюнт. А зависит ли их появление от финансового положения? Интересный вопрос задает, на самом
1: мистер
2: деле,
1: мистер Марио.
2: Когда в последний раз ваша гостья общалась с проблемами в голове комбайнера?
0: Это чудесно. Ну, комбайнеров у меня не было, а вот сантехники, как ни странно,
2: приходили,
0: были.
2: Да?
1: Подождите, сейчас, минуточку. Погнали, сантехник.
2: А, и кто, вопрошает, опять же, наш слушатель, основной контингент страждущей терапии?
0: Вообще, если честно, люди разные бывают.
2: Ну, кто вот больше, мужчина, женщина
0: вас
2: приходит?
0: Вас интересует профессиональная деятельность,
2: Пергюнт,
0: чисто по гендеру,
2: интересует...
0: по гендеру, да?
2: Вот. Ну, давайте, может, статистически какая-то история-то все-таки есть?
0: Давайте так, где-то 70 на 30 женщин все-таки приходит больше. Ну, к моей огромной радости, мужчины сейчас стали пользоваться услугами психологов, потому что мир меняется, женщины сходят с ума, и что же делать бедным мужчинам?
1: Женщины заставляют.
2: Женщины с ума сходят?
0: Ну, конечно. Женщина сходит с ума.
2: Вот.
0: И мужчины вынуждены
2: все проблемы
0: идти к психологам. Да, всех проблемы от женщин. Женщина — это единственное, что рождает и любовь, и ненависть.
1: И детей.
2: Как строй пошло, так и все идет, в общем-то. Ладно, большинство, получается, женщин. Значит,
0: да.
2: Приходит... ну, смотрели какой-то возрастной, допустим, да, критерий там от и до.
0: Мои клиенты — это 35+.
2: 35+.
0: Да, да.
2: Ну, там люди как бы осознанно уже, да, ну, понимают, что надо с этим что-то сделать.
0: Я сама возраста среднего между черепахой и тортилой и дюймовочкой, поэтому ну, как бы...
1: Тому
2: вот если бы сказали между черепахой тортилой и черепашками ниндзя...
1: Ниндзя, да-да-да, я ниндзя подумала.
3: Вот тут бы все озаботились, правда?
2: Калабанга!
1: Микеланджело или кто там еще? Рафаэл?
2: Смотря, какой вам мастер больше нравится.
1: Рафаэла больше нравится.
2: А почему здоровые люди, продолжает Пергюнт, он задает вопрос, почти отсутствуют? Кто проводил исследования? Где с ними можно ознакомиться? Почему? Ну, есть такое частое мнение, да, особенно в сфере психологии, психиатрии в частности, что ну, здоровых людей вообще нет.
0: Ну,
2: что,
0: давайте
2: ребят?
0: Начнем, что психологи не ставят диагнозы, и это вообще не психиатрия. То есть психологи не работают с людьми нездоровыми. К психологам приходят здоровые люди.
1: Но с травмами.
0: Иногда с травмами, а иногда с мусором.
2: Иногда с травматом.
0: А иногда с травматом, не дай бог. Ну, кстати, в моей жизни был такой клиент, который пришел...
2: Серьезно?
0: Да. Ну, там была тяжелая история, травматическая. Человек из горячих точек, там определенный...
2: То есть у вас прямо это иногда по грани ходите?
0: Иногда бывает, да. Да-да.
2: Какой процент мужчин и женщин среди клиентов вашей гости? А, ну, в общем, мы ответили. 70
0: на 30,
2: мы ответили, да. Я просто до этого сейчас вопрос только дошел. Что там, любовь-то моя?
1: А я забыла?
2: Да как такое можно было забыть?
1: Я же дочитала.
2: Серьезно?
1: Добрый вечер. Уйти в отпуск, отключить все телефоны, уйти в отрыв, как Ярослава. И включится функция самоочистки головы. Ярослава, между прочим, пошла в отпуск и вернулась, и пошла на больничный. Так что я вам, ну, так себе тоже вот эта схема.
0: Ну, вообще, не очень это она. Печальная схема, потому
1: так
0: что
1: себе, да.
0: Как только ты начинаешь чего-то избегать, оно еще больше приходит. Это как с весом. Похудел на 20 килограмм, а набрал 30. Вот то же самое с головой. Вопрос в том, что... Что же мы на чистое место ставим? Вот. Кстати, мы никак не можем перейти и начать отвечать на вопрос, а как, собственно говоря, начать уборку?
2: Как начать уборку? Мы об этом поговорим чуть-чуть попозже. Давайте зафиксируем этот вопрос у себя в голове.
1: А сколько пунктов будет у нас, Айрин?
0: А мы посмотрим по ситуации.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Как перебраться в своей голове? Совсем скоро будем приглашать поиграть в игру «Ты мне зубы не заговаривай», но это немного позже.
4: Вечерний Трубим.
1: Бим Радио представляет. Информация на правах рекламы. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Бим-радио представляет финальную летнюю вечеринку. Мы из 90-х. Кто уже был на наших вечеринках, знает, как это бывает драйвово. Самое время присоединиться. Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ и, конечно, подарки. За пультом, под пультом, в пульте, на пульте диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа. Ресторан «Максимилиансбург». Гостей в 20.00. Давайте вместе проводим это лето. Берге! Приходите с друзьями на финальную вечеринку. Мы из 90-х. Подробности на maximilians.ru. 18+. Крошки мои.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
5: ТТС.
7: Я рад, это

0: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в «Читай-городе» купили все нужное к школе и получили подарки.

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
5: О, купил машину? И сколько потратил на резину, защиту, антикор?
6: Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке втроедин из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Все, от стерки до альбома на «Аврора Камс» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
9: Интернет-магазин «Аврора Камс». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
10: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
11: Отец, чем будем новую беседку красить?
12: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
11: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
13: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
14: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
15: С нами это Joy Touch by Touch, щечка к щечке. Звоните 292-102.8, классная песня, 292-102.8, мужчина-женщина. Давайте танцевать вместе у нас в эфире.

0: петь вместе. Не стесняемся, поем все. Ну что он меня смотрит? Ну, слов никто не знает. Я тоже не знаю, когда это мешало-то вообще в этой жизни. Айрин, да? Айрин, танцы. Петр. Сегодня только танцы.
1: Сегодня только Анатолий.
0: Павел.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Вот, и, пожалуйста, только вы не картавьте, это уже я, потому что, пожалуйста, Петр.
1: А вы мне шадеты будете напевать?
0: Она танцует,
1: подлюбая. Не, не, нет, я хочу smooth operator. Вот шады хочу.
0: Не выпендривайся.
1: Smooth operator. На данный момент у нас плюс 18 градусов, облачно, небольшой дождь, говорят, но я пока вот у нас не вижу дождя, может, где-то есть. Ночью будет плюс 13, без осадков, завтра 21 августа в Казани будет облачно, небольшие осадки, днем до плюс 22 градусов обещают нам синоптики. Ну и все сведения о погоде, конечно же, получены из электронных средств массовой информации.
0: Так тебе, из тебя летний голос, но поработаем над этим.
2: Синоптики не ошибаются, ошибается погода.
3: Ты мне зубы не заговаривай!
0: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» — «Канавто 3». «Канавто» — первый официальный дилер «Волга» в Казани. Если не сейчас, то когда? Когда еще на «Волгу» в «Канавто» будет до 650 тысяч рублей выгоды? Когда резина, защита и бронеплетка... Бронепленка, прошу прощения... Будет подарок при покупке. Если думали о новом автомобиле, то ждем вас в «Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 8-843-2-30-30-30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода при покупке в «Трейд-Ин» с программы «Волга Финанс». Подробности на совкомбанк.ру ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено, не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности.
1: И риски.
0: Напомни, пожалуйста, правила игры, Петр.
1: Мне хочется спросить, о чем вы думаете, конечно. Но я напомню правила игры с удовольствием.
0: Я покраснел, реально.
1: Ровно по одной минуте будет у каждого игрока. И ровно по 10 слов у нас уже готовы записаны. Они так или иначе все связаны с темой уборки. Ваша задача, конечно же, отгадать больше слов, чем ваш оппонент. А наша задача не называть однокоренные слова. Вот и все, в общем-то. Давайте знакомить.
0: Алло, здравствуйте. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
0: Рафиль, здравствуйте. Рафиль, это Бимрадио, доброе утро.
4: Добрый вечер.
0: Вы забыли, да, про нас? Забыли?
4: Нет, нет, я слушаю.
0: Рафиль, сколько тараканов в вашей голове?
4: О, много.
0: Ну, сколько там, навскидку?
4: Сколько? 34 пока бегают.
0: 34?
4: Что
0: до Сабантуя?
5: До Сабантуя далеко.
0: Ну, дискотека такая нормальная, корпоратив. Давайте узнаем, сколько тараканов у вашей сегодняшней соперницы.
1: Это Юля.
0: Юля, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Юля, здравствуйте. Сколько лап тараканих в вашей голове?
6: Как у многоножки. Много.
0: Нормально ответила. В общем, правила игры вам ясны? Рафиль, Юля.
4: Да, ясны.
1: Ага,
0: у вас
1: отлично.
0: Что-то со связью, Рафиль?
1: Рафиль, телефончик можете в стандартный режим перевести? А он просто за рулем. Я даже слышу, поворотник включен.
0: Бумажку дай мою.
4: А у меня стандартный режим.
1: Серьезно? Негромкая связь, нет?
4: Да. Нет, негромкая связь, ничего.
5: Ну, кажется, стало слышно хорошо.
0: Другая. Да вон бумажка. Давай.
4: Сейчас покажу тебе.
0: Рафиль, вы дозвонились?
1: Не, плохо слышно, правда.
0: Очень плохо. Как вы это? С Петром будете играть, Рафиль? Вы
1: с Ярославом же будете играть,
0: раз
1: да, Рафиль?
0: С Петром?
1: С Ярославом будете играть?
4: Я с Петром всегда играю. Даже когда было на параденном пора.
0: Я так расстроилась! Рафиль!
1: Я даже слышу, как у нее бусы звенят на руке, а вас так не слышу.
0: Это от расстройства просто. Вот мужчина, когда
5: расстраивается, мы идем оказывать вам помощь.
4: Я своим принципам не изменяю.
1: Молодец. Принципам не надо своим изменять.
0: И принципам тоже. Ваша минута будет начинена.
4: Я еще хочу сказать, потому что с Петром всегда выигрываешь.
1: Спасибо. Рафиль, ну, пожалуйста, тогда четко, громко, да, отвечайте на заданные, как бы...
4: Хорошо.
0: И подключайте всех своих 34...
1: Поехали. 3-4 таракана нам в помощь.
3: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Это такой агрегат для домашней уборки. В розетку включают и возят по полу им.
4: Пылесос.
1: Молодец. Вот она бывает иногда под ногтями скапливается.
4: Грязь.
1: Молодец. Выкидываем обычно на улицу в помойку.
4: Мусор.
1: Верно. Приходим с улицы и руки ей, вот им моем.
4: Мыло.
1: Верно. Зубная бывает.
7: Паста.
1: Щетка. Щетка, отлично. Баба-яга на ней летает.
7: Метла.
1: Отлично. Это вот когда голосовать ходит, а потом бюллетени в нее кидают.
7: Урна.
1: Верно. Вот у нас пятница, а следующий какой день будет?
7: Суббота.
1: Молодец. Дома мы ее после обеда моем. Ну или завтрака.
7: Посуда.
1: Молодец. И он тоже бывает зубной, а бывает для стирки.
7: Порошок.
1: Блестяще.
3: Ты мне зубы не заговаривай!
0: Рафиль, а можно нескромный вопрос вам?
7: Пожалуйста.
0: А это вы написали сообщение «Ярослав, любовь моя»?
7: Да.
0: То есть вы решили со мной отношения не портить, да?
1: Такой, да.
0: Ну ладно,
7: я просто люблю всех ведущих девушек.
0: Кого?
7: Всех девушек веду.
1: Всех девушек веду? Говорит, веду в светлое будущее.
0: Поэтому играйте с Петром. Ладно, хорошо, давайте.
1: Любовь — это одно, а выигрывать — это другое.
0: Любовь — это женское имя, кстати, вот тоже, да. Да, ну... Ах ты... Юлька.
1: Юля!
0: 2-92-102-8.
1: Что началось-то?
0: С кем я буду выигрывать сегодня? Звоните. 2-92-102-8.
1: Ну, девочку надо уж.
0: Ну, девочку надо. Юля желательно, чтобы Юлия Ярыш.
1: Ну, уж ты, ладно, что-то сейчас я это
0: дам. Я не могу прочитать, что написала уже,
1: Юля,
0: в любом случае.
1: Перезвоните, пожалуйста. 2-92-102-8.
0: Ну, баста пела про Юлю. Юля должна дозвониться, значит. 2-92-102-8. Прямо сейчас. Звоните, будем играть. У меня слова, конечно, как будто посложнее.
1: Да ладно, ты всегда так говоришь.
0: Ну вот, например, первое слово.
1: Одинаковые слова всегда по уровню слов.
0: Но Юлька бы, она отгадала бы обязательно.
5: Девочка.
0: Нам срочно нужна девочка.
1: А может быть?
0: Да, может быть, увы.
5: А может быть.
1: Давайте-ка, что действительно мы...
0: Подожди, у нас есть звоночек. Есть? Принимаем звонок?
1: Ну, принимаем.
5: Конечно, принимаем.
0: Алло, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
8: Алиса.
0: Алиса?
8: Алиса.
0: Алиса, вы звоните, чтобы выигрывать со мной, да?
8: Наверное, да. Тема уборки же нам близка.
0: Все. Алиса, задача ясна. У меня 10 слов. Вы вот всеми правдами и неправдами мы должны 10 из 10 выбить.
1: Рафиль смеялся, слышно?
8: Давайте попробуем.
0: Нет, это не Рафиль, он выведен у меня.
1: Выведен?
0: Кто смеялся?
5: Я уже скрутила пальцы за Алису.
1: Ну давайте, Алиса.
5: Девочки, нам нужно побеждать.
3: Ты мне зубы не заговаривай!
0: Метла, по-другому как говорят?
8: Четко.
0: Нет, еще мужское имя такое. Да, веник. А половая бывает и мужик бывает.
8: Тряпка.
0: Да, а еще мы туда мусорное, вот все туда.
8: Бедо.
0: Да, а бывает вот в него метелкой заметаем.
8: Совок?
0: Да, молодец. А, надеваем резиновые на...
8: Перчатки.
0: Да, а мы их моем.
8: Окна.
0: Да, пол. Молодец, умничка. А еще вот баба, которая плохая, еще вот пол ею тоже моем.
8: Добра.
0: Да, молодец. А, выкинуть из дома, из старых позвать друзей.
8: Мусор.
0: Нет, по-другому. Вот он старый. Ты знаешь, мам, у меня есть... Ну, старый он. Мусор ненужный дома. На букву... на букву Х!
8: Хлам?
0: Да, молодец. А, мы сдаем в школе их на вот занавески как по-другому.
8: Тюли?
0: Нет, по-другому.
8: Шторы?
0: Молодец. А еще вот он в глазах есть. Вот убрались до чистоты как вот по-другому. Аж все вот у него...
8: Зеркало.
0: По-другому. Вот оно все сияет. Вот сияние, как по-другому сказать. В глазах он вот. Бриллианты они еще тоже вот такой яркий у них. Блеск!
8: Сверкает.
3: Ты мне зубы не заговаривай!
1: Святый Боже! Как я уже... Терпения у меня хватает. Просто мне надо прям это доплачивать молоком хотя бы. Вот.
0: Материнский у меня нет.
1: Ну, очень эмоционально. Вы репетировали
0: дома,
1: да?
0: Ну, я хотела Рафилю просто показать, кто здесь главный, что Алиса тут главная. А слово «блеск» мы как-то у нас...
1: Алиса, мелофон.
0: Ну, как уж слово «блеск»? Ну, он в глазах же, вот он же до блеска убираем все мы. Алиса, наверное, просто не до блеска убирает.
1: Смотрите, давайте мы сделаем такой финт ушами. Мы с Рафилем умеем делать финты ушами. Предложите сыграть суперигру. Как вы, Рафиль, на это смотрите?
7: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Уступим немножечко, да, скажем, как будто мы одно слово не отгадали.
7: Пожалуйста.
1: Вы ж не против?
7: Пожалуйста.
0: Он как будто против.
7: Пожалуйста.
1: Данкишон, биттешон, вспоминается мне вот это, знаете, в маске шоу. Данкишон, биттешон, данкишон, биттешон. Хорошо, Алис, как вам такой расклад?
8: Неплохо.
1: Нормально. Видите, мы как идем навстречу дамские угодники, понимаешь. Итак,
6: убираемся мы.
1: Убираетесь вы?
6: Мы убираемся.
1: Ну ладно, хорошо. Смотрите, я вам сейчас одно единственное словечко буду рассказывать. Ваша задача, догадавшись, выкрикнуть, о чем идет речь. Все это будет также связано с уборкой. Кто первый, как говорится, справился, тот и забирает подарок. У нас что там, напомним, давайте?
0: Подарочный сертификат на посещение.
1: Картинг, что ли?
0: Да.
1: Классно.
0: Давай.
1: Классно. Классно же.
0: Покажи. Молодец.
1: Это любит, когда я картинг изображу. Итак, слушайте внимательно. Это человек, который поддерживает чистоту.
7: Уборщик.
1: И порядок.
6: Дворник.
1: В помещениях. Чаще всего так называют сотрудницу.
0: Фильм такой еще был.
1: Который убирает номера в гостиницу.
0: Фильм такой, фильм.
1: Санаториях.
0: Про абьюзера.
1: Пансионат. Скажу так, фантазия мужская. Горница. Определенно.
0: Да! Ура!
1: Горничная, совершенно верно.
0: Не зря кулаки отбилась, я тут сидела.
1: Ну что ж, Алиса отгадала первое, получается, вы. Рафиль.
7: Да-да, я просто молчал, я хотел, чтобы она выиграла.
1: Да мы все поняли прекрасно, Рафиль, ну молодец, правильно, так и надо было. Кому будете привет передавать?
7: Привет всей студии, Дим Радио, всем слушателям, всем всему Татарстану, и кто меня узнал.
1: Ну здорово. И вам всего самого наилучшего.
0: Любовь моя, давай, пока. Итак, мы будем поздравлять Алису. Алисочка, вы умничка, вы тоже можете передать приветы.
6: Ну... Я благодарность свою хочу передать оппоненту, который уступил мне.
0: Он вас слышен, да.
6: Да, спасибо. Приятно. Вот, и так все Казани, и кто там слышит? Небесная канцелярия, хочется жары все-таки, август как-никак. У вас там есть передатчик?
1: Хорошо,
0: сейчас
1: дочь моя.
0: Сейчас все сделаем, но как-то себя вела в этом году.
1: Да-да-да.
6: Что-то как-то лета не хватило.
1: А в горничную не наряжалась?
0: Наряжалась? Не будет тебе дождя, уже был.
1: Не, наоборот, будет.
0: Все это, ребята, напрашивайтесь, однако. На что?
1: Провокативная психология. Вот он.
0: Дай пятюню! Молодцы. Принимаем наш план. Так, спасибо, Алиса, огромная. Трубочку не кладите за эфиром. Расскажем, как забрать подарок. Всем классных осадков сегодняшним вечером.
3: Ты мне зубы не заговаривай!
2: Реклама на Бим-радио.

0: Сервис Про.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантии 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
4: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке «Черное озеро» Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850-0. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
5: О любви к Татарстану хочется говорить снова и снова. Ведь с тарифом «Люблю Татарстан» от МТС звонки на номера оператора в регионе бесплатные, а интернет безлимитный. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
6: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741. 16+.
8: Семейный шопинг стал проще с Mars Avenue. В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите Mars Avenue в ТЦ Паркхаус на Имашева 46, в ТЦ Моки на Кулахметова 28 и в ТЦ Бахетле на Ленинградской 27.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
11: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
12: 0+.
13: Не пропустите самое семейное событие этого лета. 23 августа в парке Тейкабум в ТРЦ «Казань Молл» пройдет семейный фестиваль. Вас ждут мастер-классы, веселые соревнования, музыкальное лото, бумажная дискотека, а еще возможность выиграть день рождения в парке Тейкабум. Взрослым вход бесплатно. Покупайте билеты на сайте тейкабум.ру.
14: Город Казань, ООО «Казань Парк». ОГРН 120-470-001-29-12. 0+.
11: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Но что надо-то, чтобы порядок навести в голове?
1: Нормальный вопрос. Это так вот, приходишь к специалисту, да, дверь открываешь, говоришь, ну что надо-то, чтобы порядок в голове произвести? Ну рассказывай мне, специалист. Примерно,
0: да.
1: Примерно так.
0: Уже пришло время начать, собственно, говорить.
1: А вот и специалист.
0: О том, что, а как же, а как же.
1: Вот и специалист, да.
0: А то мы уже 10 раз произнесли этот вопрос, но так и не приступили к сути.
1: Ну давайте, Айрин, расскажем.
0: Ну давай.
1: Как же наводить порядок в голове? Что нужно делать? Какие-то лайфхаки там, топ-5 действий.
0: Чё надо делать?
2: А чё?
1: Во. А чё надо делать?
0: Прекрасное слово. А чё? Ничего. Через плечо. Но если без шуток, как навести порядок? Какой вообще план действий? Не побега из этой головы, а именно чтобы...
3: Ну, давайте пройдемся по верхам, потому что каждый случай индивидуален, но примерно схема такая. Для начала мы делаем ревизию всего того, что есть у нас. Все наши «хочу», все наши «не хочу», все наши «могу», все наши «не могу». И обычно к психологу приходят люди, у которых «не хочу» и «не могу» гораздо больше, чем «хочу» и «могу».
0: Ой, сейчас можно минутку, я вас подму, это подму. Все, простите.
3: Ну,
1: Но там «не могу, не могу, не могу» есть?
0: Не могу, нет.
1: Ну, понятно, то есть человек в таком состоянии, да, что уже просто как бы хотелок-то не осталось. Он вообще там, не знаю, пришел на последних волевых.
3: Это именно так.
1: А может, привезли там товарищи на последних волевых. Ну, давай, иди уже.
3: У нас, извините, привезти не могут. Привезти могут только к психиатру, а вот к психологу привезти можешь себя только ты сам.
1: Так.
3: Вот. И если ты все-таки дошел до психолога, и вот здесь начинается как раз ревизия. Мы обсуждаем, а что не так, и как я хочу, чтобы было дальше. И вот тут начинается. Мы разбираем голову буквально по винтикам. Нестиранное белье. Мужу уменьшили зарплату. Дети принесли из школы какую-то проблему. Нужно сдать на шторы и т.д. и т.п. А еще же самореализация.
0: Чтобы блеск в глазах оставался. Блеск,
3: да,
0: в глазах.
3: Блеск. К сожалению, там не блеска.
1: Но я так понимаю, что, скорее всего, доходит до самой сути, убирая вот эти все, да, как бы там, что там говорили там?
0: Махмуд сказал, что мы неудачники.
1: Да и ладно, это а те, кто нас
0: мы его
1: просто,
0: простим.
1: Нас, просто нам завидуют,
0: простим,
1: да?
0: Простим, простим.
1: То есть вот это там, дети, школа, шторы, муж увеличил что-то или уменьшил, я не помню, вы сказали.
0: Надеюсь, увеличил, него. Да.
3: А еще закрытые бизнесы, переезд в другой город, уволили с работы, и, в общем, это все на... предыдущий список накладывается. И вот тогда мы такие выходим с бубнами и такие та-да-дам, а давайте станцуем и посмотрим, к чему все это может привести.
1: Так, давайте станцуем.
3: А давайте.
1: К чему все это может привести?
0: После дорожной информации мы обязательно с вами...
1: Продолжим танцы с бубнами.
0: Обязательно.
4: Путевые заметки на БИМ-радио.
5: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
6: Реконструктивная хирургия век или блефаропластика в клинике Кузляр. Современная блефаропластика в Кузляр поможет устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами, скорректировать возрастные изменения, вызывающие ваши жалобы. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга в Кузляр бесплатно.
7: Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
8: Лечение блефарохолезиса.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Итак, по данным Яндекс.Карты, в Казани на данный момент 4 балла. Местами затруднения. Давайте рассмотрим самые крупные пробки. Улица Кулгали от дома номер 3 до Овражной. Улица время проезда 25 минут. Улица Закиев от проспекта Побед до улицы Академика Сахарова. Время проезда 11 минут. Улица Чернышевского от улицы Бурхана Шахиди до Профсоюзной улицы. Время проезда 6 минут. Улица Копылова, Ленинградская улица от улицы Побежимова до Беломорской улицы. Время проезда 6 минут. И также улица Комиссара Габишева от улицы Софиульна до улицы Кулгали. Время проезда 5 минут. Ситуация на мостах и дамбах везде 0-0-0-0. Единственная кировская дамба в центр 0 баллов, из центра 1. Ну и как обещали, впереди у нас будет трек, под который можно нормально так подрыгаться.
4: Путевые заметки на БИМ-радио.
10: На ночь бахнули арбуза и теперь всю ночь. Всю ночь.
0: И всю ночь.

0: Ну что, у нас третий час.
1: Да, мы поменялись.
0: 19.01, да, я сел за штурвал теперь, сейчас нормальная музыка будет.
1: А третий час.
2: Да, Ярослава теперь ко мне гораздо ближе.
0: Спасибо, и вы идите за мной, никуда не сворачивайте.
2: Вообще, я с тобой хоть куда, какие милые люди.
0: Вот, мы не одни, да, мы продолжаем наше общение с замечательной гостью. Сегодня у нас Айрин Люст. Нет, еще не все, к нам еще сегодня Лисан подойдет даже. Будем путешествовать куда-нибудь.
1: И у Айрин есть...
0: Очень важное заявление. Очень важное заявление, пожалуйста. Пожалуйста, Айрин.
1: Да, Айрин, да, мне да, просто сказал за эфиром, я говорю, а вы не могли бы это в эфире еще сказать?
2: Да. Легко. У нас тут в паузу произошел разговор о том,
1: не
2: что... О том, что немного нездорова. О том, что слушатели пишут ей, что она какая-то не такая.
0: Ну, ку-ку, короче, вот проще говоря.
1: Вы как психолог.
0: Ку-ку, да.
2: Хотя на самом деле это человек с абсолютно здоровой психикой. И все ее эмоциональные выплески – это всего лишь саморегуляция.
1: Понятно.
0: Ясно?
1: Я записала вот на видео. Я покажу это детям. Я выложу это в свои соцсети.
0: Все, ваша душенька теперь довольна?
2: Отлично.
1: Я нормальная. Да, спасибо большое. Спасибо.
0: Вот что значит вовремя подружиться с нужными людьми.
1: А справку дайте?
2: Скажем все то, что вам нужно.
0: За деньги, да. Да ладно, шутим мы, шутим, на самом деле. Нам все шутки да прибаутки. Кстати говоря, в этом часе мы еще с вами поиграем в игру «Мы из 90-х». Так что если вы планируете... составить компанию вместе с любимой радиостанцией и оторваться как следует на вечериночке «Мы из 90-х». Никуда не уходите, не теряйтесь. Ну и мы продолжаем, конечно же, разговор о том, как навести порядок в голове. Вот мы только начали об этом говорить и хотели продолжить. Что же надо делать-то?
2: Ну, собственно, после ревизии, да, о которой мы уже с вами немножечко поговорили.
0: Как это в медицине называется? Анамнез. Вот мы его собрали.
2: Да, после сбора анамнеза мы выставляем, собственно говоря, траекторию движения, куда мы идем. И вот здесь начинают вылазить, у нас тема тараканов же сегодня прямо была в эфире, вот, собственно говоря, они и начинают вылазить. И мы понимаем, что для того, чтобы, вот, кстати, возвращаясь к Ярославе, о том, что она, у нее абсолютно здоровая психика, человек должен понимать, а кто он на самом деле. А для того, чтобы понять, кто он на самом деле, необходимо брать иногда и паузы. Что такое пауза? Почему мы так часто сталкиваемся сегодня с выгоранием, с психозами, с тревожностью, с неврозами? А потому что мы не понимаем, кто мы есть на самом деле. В чем наша истинная природа, для чего мы родились, какие у нас были базовые настройки. А, собственно говоря, используем то, что нам создает инфополе. Инфополе, как мы уже говорили, это не только СМИ, не только Инстаграмы, Телеграмы и же с ними.
0: Мета запрещена в РФ, должен сказать эту фразу.
2: Да. Это обязательно. Запрещенные всякие мессенджеры. Ну и наши соседи, наши коллеги, наши друзья, наши члены семьи, вот, собственно говоря, инфополе.
0: Все, что входит в определенную гравитацию, скажем так, нашей вселенной. Ну вот смотрите, сразу, когда говорится, кто ты надо, я сразу вспоминаю Кирилла Толмацкого, вот
1: кто
0: опять
1: ты,
0: это Децл.
1: Человек в городе Тумане.
0: Да, кто ты, что ты сделал для хип-хопа в свои годы. Как глубоко смотрел все-таки мальчишка, да, мысли глубоко, пока есть смысл. Это из финального альбома. Так я вот к чему. Очень много лет, знаете ли, зачастую уходит у людей, чтобы понять, кто ты. Вот, глубокие медитации какие-то там проходят, аскезы берут, чтобы понять, кто ты. Ну, я к тому, что это как бы вот так вот на раз ты может и не получиться.
2: Ну, я отношусь к тем психологам, а сейчас, наверное, мои коллеги закидают меня чем-то.
0: Шапками.
2: Но я с собой принесла мешочек пепла, если что, я сама посыплю себе голову.
0: Так.
2: Вы не переживайте. Я за то, чтобы использовать более быстрые методы в терапии. То
0: есть... Это вот как раз провокационная терапия. Вот, да, вот это леща, например, вот задвинуть.
2: Да,
0: нет, можно
2: где,
0: так?
2: Где-то бывает и деструктивная, и табуированная лексика, которая запрещена в эфире, но на сессиях так тоже бывает. Абсурдизация та же самая. То есть наша задача поменять состояние человека. Ему должно быть после сессии с психологом как минимум чуть лучше, а в идеале сильно лучше.
0: А мы можем вот какую-то просто небольшую практику вот буквально после блока полезной информации провести, вот с абсурдизацией как-то связать? Может быть, что-то вот из недавнего? Просто попробуем. Или он на Ярославе потренируемся?
1: А тут вот как раз Рафиль написал, что Ярослав, наверное, правильно питается, у него хорошо щитовидка работает, у таких много энергии.
0: Да, она у нас весь йод выпила.
2: Да здесь все нормально. А мы не можем работать с человеком, у которого нет запроса. Понимаете? Для того, чтобы терапевтический процесс произошел, должен быть запрос. А у Ярослава, к сожалению, его нет. А без запроса мы не работаем.
0: Сожалению,
2: для абсурдизации, но, к счастью, для самого Ярослава.
0: Ну, мы сейчас ненадолго прервемся и узнаем, нет ли у него запросиков-то.
3: Это вечерний Трубим.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
6: О, купил машину. И сколько потратил на резину, защиту, антикор? Все уже было. При покупке новой «Волга» в «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. Сам проверь. Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Телефон 8-843-230-30-30. Ответ действует с 1 по 31 августа 26 года. Выгода при покупке в трейдинг из программы «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики.
8: Тики-вики.
7: Родители и дети, приходите.
8: Тики-вики.
9: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. Юрист Халиуллина Регина Рафаильевна.
10: Долги больше, чем доходы? Рассмотрите возможность объявить банкротство. Юридическое агентство «Просто в законе» решает любые юридические проблемы. Запишитесь на бесплатную первичную консультацию юриста по телефону 212-13-18. 212-13-18.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
13: А еще там дают подарки за покупку.
14: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
15: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
16: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
17: Ну что там?
18: Усталость и сонливость.
17: Да-да, совсем сонливый.
18: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
17: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
19: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
20: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
21: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
23: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
24: Хватит зевать на пляже! Пора зажечь это лето по полной!
25: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00.
26: Кислотный день.
25: Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
27: Подробности на maximilians.ru. 18+.
28: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мам, а что такое луна?
2: Луна, деточка, это обратная сторона солнца. Да.
0: Да луна. Солнце пилявых.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.
5: Путеводитель. Туристический проект на БИМ-радио.
6: А у меня микрофон включен вообще?
7: Все включено. All inclusive.
8: Лисан, к нам сегодня пришла рубрика «Путеводитель». Это значит, что мы куда-то поедем. А я знаю, куда Лисан знает. Куда больше никто не знает.
7: А мне не рассказывают. Но зато у вас, дорогие слушатели, есть возможность выиграть классный подарок, если вы отгадаете, куда нас сегодня Лисан Сусанина повезет. Семейный парк активного отдыха.
6: Сусановна.
7: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ну, давайте в Макс, наверное, первый правильно ответивший. Дадите нам какую-то наметочку.
6: Будет легко. Давайте так. Вообще, это богатая страна на съемки различных голливудских фильмов.
8: Сериал «Клоун», например.
6: Кстати, да. «Гладиатор», «Игры престолов», «Принцесса Персии», «Мумия», «Царство небесное». Я могу бесконечно это перечислять, но давайте...
7: Азербайджан!
6: Нет.
7: Я думаю, Баку!
6: Баку — это где снималась «Бриллиантовая рука», где там, вот, черт побери. Ну, нет, нет, это не то. Это что, нет никого, да?
8: Ну, тут Узбекистан, Турция, Бразилия. Вот кроме Бразилии сериал «Клон», где еще?
6: Где еще? Есть кто?
8: Александр Майоров ответил правильно, это Марокко.
6: Марокко, конечно.
7: Молодец, Александр.
6: Александр, я вас поздравляю. А что он выиграл-то вообще? Что вы вот так вот это самое?
7: Тур в Азербайджан.
6: Баку. Виртуальный.
7: В семейный парк активного отдыха, брат, ты нас поедешь.
6: И я вспомнила поговорку известного нам товарища Хаттабыча: «Трах тебе дох». Но не об этом сегодня.
7: Итак, что сегодня не об этом.
6: Ну вот, да. Итак, ребята, сегодня мы с вами виртуально отправимся. Что они?
8: Дамский угодник.
7: Да, давайте отправляйтесь.
6: Да, сегодня мы с вами отправляемся в Марокко. И вообще, как туда можно добраться? Ребят, вообще есть прямые рейсы, оказывается, из Москвы, из Санкт-Петербурга в Касабланку.
7: Это песня.
6: И ты знаешь, я всегда думала, что Касабланка — это столица Марокко. Таки нет. Таки столица — это Рабат.
7: Рабат.
6: Но в разные времена столицами были и Марракеш, и Касабланка. И вообще там у них очень интересно в этих вот ихних африканских странах, потому что, вот, например, тот же самый...
7: А это Северная Африка, получается?
6: Это Северная Африка, да. Причем Марракеш стоит на... То есть у него большая часть территории пляжной — это

0: простите, не территория ли бывшего Карфагена?
1: Нет, Карфаген – это, извините,
0: повыше
1: Тунис.
0: Чуть-чуть
1: это
0: туда,
1: Тунис.
0: Да-да-да,
1: я там была.
0: Молчу.
1: Я там ножки свои топтала там вот и как бы, да. Но я тебе сразу могу сказать, что в Марокко... Что?
2: Продолжай.
1: Да. В Марокко тоже есть удивительные места, связанные с древними римлянами, которые у нас наследили везде, в том числе и в Марокко.
0: Слава богу, до Казани не дошли.
1: Ну, да, им бы тут наваляли. Так вот, что ты так смеешься?
0: Валенки кукмурские, им бы тут наваляли.
1: Да, и кукмурской посуды бы там догнали. Так вот, я брала интервью у Ольги Ботовой, да, она там была буквально в начале мая, и она сказала, что вот это вот тот самый период, когда там цветет дамасская роза. И там есть праздник роз, и можно там как раз вот по этим полям погулять, посмотреть, насладиться запахом. И вообще, как вы понимаете, если там добывается в больших количествах розы, соответственно, у них есть косметика на основе роз, масло на основе роз. И все, что... Это я уже для девочек говорю, кто туда поедет,
0: а
1: сразу готовьтесь.
0: Была у нас недавно встреча, приезжали к нам слушатели из Подмосковья. Они, кстати, немножко мы в сторону идем, занимаются разведением всевозможных флоры. Да.
1: Флоры.
0: И вот они сказали, говорят, а вы знаете, что роза, на самом деле, это пустынный цветок-то, это цветок пустыни. Вот
1: да?
0: Все сходится.
1: Ну, вот.
0: Я
1: а
0: говорю,
1: мы, Костинга, а
0: песни как раз.
1: Шиповник
0: вот
1: переделанный.
0: Дезерт роуста. Вот откуда все пошло.
1: Нет, ты знаешь, что на самом деле роза пустыни – это кристалл. Кристалл такой есть. Он выглядит как роза. Он продается на каждом шагу и в Тунисе, и в Марокко, насколько я
0: Донна
1: понимаю.
0: Роза. Ну,
1: Донна
0: давайте,
1: роза.
0: Ну, давайте в Марокко вернемся.
1: Да. Итак, как мы можем путешествовать? Вообще, это страна для того, чтобы путешествовать прям по разным городам, потому что каждый город представляет в себя свою особенную атмосферу и интерес, и видим, ну, вот все, что там вот находится, это все уникально. Итак, мы приземляемся в Касабланке, да, вот из Москвы. Эй, прилетели. И едем в Танжер. Вот Танжер – город. Он находится на границе между Атлантикой и Средиземным морем. И там даже прям табличка есть, что налево пойдешь, ты в Атлантику попадешь, направо пойдешь, ты в Средиземное море купнешься. И там тоже очень красивые медины есть. Вообще, в принципе, в каждом практически городе, поскольку это мусульманская страна, практически в каждом городе раньше были крепости. И там, конечно же, в каждом городе есть медина, так называемая. Это вот центральное место, старый, ну, как старый город, в котором обычно бывает рынок. И в каждом городе практически есть мечети, да. Но вот в Касабланке, например, есть мечеть с раздвижной крышей, очень необычная. В Танжере тоже своя медина, тоже все очень интересное. Дальше передвигаемся. Мартиль. Что напоминает название?
0: Что-то французское.
1: Ага, все правильно. Это прям французское наследие.
2: Как Марсель.
1: Да-да-да. Вообще, марокканцы не считают себя, что они там были под властью французов, они типа были что-то там не регенство, ну типа там ничего подобного.
0: Ну, протекторат.
1: Протекторат, так, да. Мы не были под французами.
0: Помогали нам немножко тут.
1: Но, да, но таки у них это все вот виноградники, у них в больших количествах прям поля засеянные оливковыми деревьями, и ну, все, что я видела в Тунисе, вот мы когда с Ольгой разговаривали, я говорю, а вот в Тунисе то же самое? Она говорит, а там то же самое. И вот, знаешь, очень много перекликалось вот таких вот моментов. Есть еще, вот, Ярослава, я тебе прям рекомендую. Есть город Шеф-Фуэйн, называется. Шеф-Шауэн, простите за мой французский и не французский. Это знаменитый голубой город. Там все дома выкрашены в голубой и синий цвет разных совершенно оттенков. Там вот одни сутки прям вот надо погулять. Там совершенно потрясающие закаты красивые. То есть на фоне вот этого синего города, вот это падающее в море солнце, это просто невероятно. Дальше передвигаемся. Следующий большой достаточно переезд. Там страна такая длинная, некоторые города на расстоянии где-то 8 часов езды на автобусе или на машине находится город Фес, тоже такой на слуху, да, старинный город. Вот там вот...
3: Так пенного захотелось.
1: Так, да. Пётр, ай.
2: Давно ванну не принимал. Это не про Марокко.
1: Да. Это не про Марокко. Итак, вот там вот как раз город традиционных ценностей. Желательно там надевать одежду для девушек, длинные юбки, чтобы ноги не были оголены, чтобы плечи не были закрыты, покрыты, да. И там находится Медина, вот это вот старый город, на 10 тысяч улиц. Вообще не вздумайте даже туда идти без проводника, потому что вы просто там заблудитесь. Так вот, там есть красильни, те самые знаменитые, в которых снимался сериал «Клон». Все правильно. Там до сих пор красят кожу старинными методами. Эти кожи выкупают известные модельные дома для того, чтобы свои изделия делать. Там же можно, в принципе, купить то, что они сами делают. Но там, говорят, не очень красиво и все какое-то устаревшее. Да? Но просто, знаете, и там запах, конечно же, соответствующий. Ну, просто вот посетить, посмотреть, и, как я сказала, с проводником желательно. Вот обязательно.
0: Или с полупроводником.
1: С полупроводником. Вот, кстати, еще вот то, что мы говорили про наследие древних римлян, да?
0: Ага.
1: Есть город Валюбилис. Это вот одно из мест, вот, которое...
0: Что с Вали там что-то?
1: Валюбилис. Волюбилис.
0: А, Волюбилис.
1: То есть город с историей более 2000 лет. Это как раз объект ЮНЕСКО. Там сохранились до сих пор фресочки древнеримские, да? Обязательно возьмите с собой бутылочку воды, чтобы вот на эту мозаику полить, и чтобы она ярче... Ярослава, я вижу, что ты показываешь. Да-да. Дальше... Слушайте, у меня тут большой...
0: Она нормальная, мы выяснили.
1: Ну да, мы уже там, я видела справку. Итак, дальше по горному серпантину отправляемся в Высокий Атлас, называется. Это горы, перевал Тизи-Эн-Тишка. 2265 метров над землей. Невероятная смена пейзажей. Город есть Ифран. Туда местные ездят в самую жару летом, да, есть там горнолыжка, американский университет даже какой-то, и город Азру. Там, что интересно, мартышки и все это
0: и
1: сопровождают.
0: Очки.
1: И очки. И чужие, да, у кого сперли, то и это. И, собственно, по серпантину вы едете по вот этой вот...
0: Красота, короче, неописуемая.
1: Красота, да. Эр-Рашиди Меделт, это по дороге есть оазис. Дальше, вот марокканский Голливуд, да, где
0: название
1: снимались...
0: Название красивые какие-то.
1: Ну, а то. Я тут, знаешь, как долго тренировалась тут пока до передачи. Значит, тут где снимался «Гладиатор», «Мумия», «Царство небесное», «Уразазад» и «Атлас Студиос». «Атлас», студия «Атлас», да? Вот это вот они совместно делали вот эти вот фильмы.
0: Нет, мне сам больше понравилось, когда про «Оазис» сказали вот это вот.
1: Что это? А.
0: Это «Оазис».
1: Ну да, «Оазис», да, все правильно.
0: Продолжай далее.
1: Да. Дальше. Айд-Бен-Хаду, глинобитный Ксар, тоже ЮНЕСКО. Там «Караванный путь» был, там съемки «Гладиатора», опять тоже вот эти вот все вот эти фильмы.
0: Но места красивые, знатные места.
1: Да. Там же по дороге можно заехать в долину Рос-Келам-Гуна, называется. Там как раз та самая дамасская роза. Но имейте в виду, она вот как раз вот это время цветения.
0: Я все жду, вот, Лисан, а дамасская сталь-то когда появится?
1: А дамасская сталь не будет сегодня.
0: Ну ладно.
1: Так, дальше. Марракеш, конечно же, это Медина, площадь Джемаа-эль-Фна, рынки, дворцы, хамамы, сады, старая Марокко, вот это вот все вот как в сказке, да. И, кстати, там есть музей Ив Сен-Лорана, потому что он там прожил всю жизнь, и там, кроме музея, есть сад, который он тоже вот это все вот выпистывал, можно сказать.
0: Круто.
1: Билет только онлайн можно купить, где-то за неделю, за полторы стоит где-то 30 евро, то есть недешево. И Марракеш вот как раз для тех, кто любит смотреть там дорогие машины, красные дорожки в рестораны, вот это вот почувствовать себя кинозвездой, это вот туда.
0: Знаю я таких людей.
1: Да. Дальше что
0: смотрим? Посоветуем в Марракеш отправиться.
1: Дальше смотрим. Эс-Сувейра. Там океан, бело-синяя Медина, крепостные стены, рыбацкий порт, чайки, ветер, серфинг и серферские всякие школы там есть. Очень красивые кафе. Можно прямо на рынке купить свежую рыбу, тут же тебе ее приготовят, тут же поесть. Боже мой, я хочу в Марокко уже. И дальше. Агадир, конечно же, это современный курорт. Там длиннющий, красивущий пляж, набережные, рестораны, комфортная инфраструктура. И вообще, вот если вы, например, попутешествовали, да, вот поняли, да, что потому что я рассказала, там не меньше 2 недель. Надо там проводить. А лучше ехать на 3 недели, чтобы потом вот эти 2 недели помотались, и целую неделю там в Агадире на пляжике отдыхали.
2: Вот на этом, да?
1: Вот, да.
2: Ой.
1: Да, вот мне
2: все
1: тоже нравится, что
2: видов.
1: Ты пока все упало.
0: Не шевелись.
1: У меня все
0: на этом. Спасибо. Спасибо большое, Лисан. Вспоминается мне, знаете, такая героиня была, это Фрекенбок. Помните? Она говорила, ой, какая-то морока. Какая-то морока. Это Лисан Батрутдинова.
3: Путеводитель с Лейсан Батрутдиновой.
0: У меня для вас есть информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на БИМ-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
4: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
5: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
6: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
7: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
8: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция Спортивная-2». ООО «Созастанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
9: Папа, еще круг!
10: А я на боулинг.
11: Мам, я в игровые автоматы.
12: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
13: Спонсор спецпроекта «Открывай Казань с новым ГАК GS4» от Канавто. ООО «Канавто-19».
14: До конца августа в Канавто новый ГАК GS4 от 29 тысяч рублей в месяц. Полный привод, 7 режимов вождения, больше возможностей в каждой поездке. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года. АОТ-банк. Изучите все условия кредита, займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
15: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
16: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Одним из самых долгоживущих организмов на планете является растение из рода морских трав Посейдония, произрастающих в Средиземном море. Образцы ДНК показали, что колония растений способна прожить до 200 тысяч лет. Но еще более любопытным существом является медуза Туритопсис. Если им грозит смерть, в том числе от болезни или старости, эти медузы попросту возвращаются в стадию полипов, отпочковывая от себя новых клонов. Таким образом, этих существ можно считать бессмертными.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Прогноз погоды на БИМ-радио.
5: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: А сейчас наш специальный корреспондент специальным, веселым, летним голосом, задорно и очень дружелюбно расскажет вам о погоде.
11: Сейчас в Казани 17 градусов, по ощущению 16, где-то там радуга, которая разрешена на территории РФ. Сашки, надо скинуть фотографию, слюна брыжет. К вечеру ожидается 15 градусов, это достаточно по-летнему, я танцую под шаде. К вечеру осадки в виде дождя. Я нормальная, психолог сказала, завтра в пятницу, 21 августа, днем плюс 20, к вечеру, прикиньте, 19. И еще осадки завтра будут, но после 12. Так что берите с собой бот и зонт и держитесь крепче, обнимайте через левую сторону. Но налево мы не ходим. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации. Спасибо.
10: А вот и ваш ромашковый настой.
0: У природы нет плохой погоды.
12: Вечерний Трубин.
13: Ой, как у нас тут весело, вы бы знали.
14: Да.
13: Как у нас тут весело.
14: Да.
15: Да. Жаль, что не все можно послушать в эфире.
14: Овнище, это вот я овен.
13: А,
14: я
13: да.
14: Не овен, я овнище.
13: Овном ты был. Есть песня про ваш знак зодиака, знаете?
14: Да, да.
13: Давайте напомним, что мы здесь не одни же немножечко сходим с ума, хотя справка у всех уже есть. Айрин Люст сегодня с нами. В общем-то, мы говорим о том, как навести порядок в голове, и мы постепенно проходим вот эту вот стадию принятия. Да, мы разобрали, что у нас в голове очень много хлама, стали находить первопричины. Что дальше?
15: Дальше мы идем в работу.
13: Так.
15: Так. А детали, к сожалению, я не могу рассказывать, как происходит процесс, потому что с каждым клиентом работа идет по индивидуальному маршруту.
13: Спасибо, Айрин, что приходили к нам сегодня.
15: Да,
13: дальше лучшая музыка. Ну, а какие-то, может быть, специфические, да, у вас истории тоже бывали из своей практики, если там, ну, есть возможность поделиться, рассказать.
14: А у меня еще такой вопрос. Вот вы как психолог, вам нужен психолог иногда? Кто заменяет вам функцию психолога? Как вы сами скидываете?
13: Трюмо, может быть.
15: Нет, на самом деле мы отличаемся от обычных людей лишь тем, что мы знаем, к какому психологу пойти при определенной ситуации. Вот и все.
13: А, то есть прям прямиком?
15: Конечно.
13: Вот к этому.
15: Каждый психолог имеет супервизора, каждый психолог имеет своего психолога, а то и ни одного.
13: Вот это открытие сегодня мы произвели.
14: Симпатичное?
13: А, супервизор?
14: Да.
13: Это с этим...
14: Разные.
13: С провизором. Это не братья, это близнецы? Провизор, супервизор? Нет,
14: близняшки?
13: Тайная фантазия, что ли?
15: Что-то уже не тайная. Мы скатываемся, ребята.
13: У нас провокационная психология, не забываем.
14: Да, вы сказали провокации.
15: Именно так.
14: Мы держим эфир. в так, питании.
13: Так, и вы еще говорили, что существует такая методика, ну, непосредственно у вас, что не просто там, знаете, как это вот в кино бывает, пришел человек, лег там на лежак, рядом садится психолог, и там что-то, так-так-так, и давно это у вас рассказываете? Угу, ага, так, первая причина. Ну-ка, понятно, абьюзивная мама была, вот папа вам там, да, вот такая да. вот. А вы как бы стараетесь, наоборот, немножко даже поддеть, что ли, человека, вот в чем провокационность-то, и доведение до... прости, господи, абсурда.
15: Да, именно так. Потому что иногда нужен скальпель, а не примочки, присоски и бинты.
13: И отвары всевозможные.
15: Отвары и бинты, понимаете?
13: То иногда есть, а нужно прям...
15: вскрыть. Да, иногда так бывает.
13: Так, а человек, наверное, больно или как? Или... Ну, придется потерпеть,
14: через
13: да.
14: боль получается.
15: Понятное дело, что ко мне приходят не все, а определенный тип клиентов. Естественно, придурковатый психолог... Господи, кто ж к нему?
14: Может, я все-таки тогда ненормальная?
13: Походу, что так.
11: Я знала!
13: А мы вообще сейчас где? Мы в прямом эфире, что ли?
14: Боже!
13: Вот это...
11: Хочу на ручки.
13: Вот это дело... Что происходит-то?
14: Давайте, у нас там именинники ждут уже, не дождутся.
13: Серьезно?
14: Да.
13: Да, ну мы продолжим, конечно, наш разговор. Прямо сейчас будет первый тост, почему мы продолжим.
16: БИМ-радио. Программа для именинников «Первый тост».
14: Не терпится начать поздравлять именинников с условием того, что сегодня день рождения отмечает моя самая старшая дочка. И с вашего позволения хочу поздравить, записать вот ей кружочек в прямом эфире. Она сейчас в Москве, ей сегодня 13 лет. 13 лет, как
13: обалдеть,
14: я стала
13: мать.
14: Я говорю, после таких детей можно было рожать и рожать, чем я, собственно, и... занималась.
13: Ну, да.
14: В общем, дорогая моя Ксюшенька, я тебя очень люблю. Ты моя опора, ты моя... Ну, ты моя, в общем. Я тебя очень люблю. Будь здорова, самое главное. Всем там большой-большой привет. Открывая нашу группу БИМ-радио «Казань» ВКонтакте, будем поздравлять тех, кто отмечает львята еще. Еще чуть-чуть. И
13: котята.
14: Нет, они были котятами, теперь они львята.
13: Mm-hmm.
14: Да. Максим Морозов, Гузель Канафина, Елена Попова, Дубьяская... Библиотека. 96 лет сегодня.
13: Поздравляем Дубьяскую библиотеку. Да. Это прекрасно. Библиотек надо больше.
14: Гузель Вахитова, Екатерина Липатова, Зарина Загидулина, Аня Ковалева, Наталья Иванова, отмечает свой день рождения, Марина Кочеткова, Марат Агеев, 40 лет сегодня, Ирина Закалова, Екатерина Кузьмина и Артем Жуков, 38 лет. Такой крутой мэн у нас в очках. С днем рождения, дорогие. Будьте счастливы, будьте здоровы, пусть всегда будет хорошее настроение и адекватные люди, ну, вроде меня. С днем рождения, ура!
13: Да, 2-930-800, не забывайте про номер телефона, позвонив по которому в рабочие дни, в будни с 10 до 17 часов, вы можете заказать поздравления для своих родных и близких. Пользуйтесь на здоровье. Ну, или можно еще заскочить на сайт bimradio.ru и в разделе «Услуги» там все тоже прочитать. В дальнейшем уже, конечно, ведущие БИМ-радио с удовольствием выполнят вашу заявку. А я еще расскажу, с кем из знаменитостей вы родились в один день. Я специально даже такую подложечку, полунамек, как бы вам поставлю. В этот день родились 23-й президент США Бенджамин Гаррисон, да и Господь с ним, ладно. Президент Сербии Слободан Милошевич, актер Борис Токарев, актриса Ирина Мазуркевич, поэт Владимир Вишневский, актер Валерий Афанасьев, актриса Елена Гальянова, говорят, многие-многие другие, но нас, конечно, больше интересуют музыканты. Вот вы же слышите, вот это не просто так у меня играет, да? Никто не узнал, что это? Что за песенка?
14: Это музыка.
13: Это песня «Нуки» от альбома группы «Limp Bizkit». Сегодня Фред Дёрст отмечает свой день рождения. Дядя Федя, с днем рождения тебя поздравляем. Даймберг Даррелл, также бывший гитарист группы «Пантера», родился в этот день. Ну и не мог я пройти мимо легенды, конечно же, рок-музыки. Роберт Плант появился на свет именно сегодня. Ну, для тех, кто не в курсе, это Led Zeppelin, конечно же. А? Ага, ага.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-4».
2: Один день, один визит, один Белджи в «Канавто» и множество ярких мгновений, наполненных путешествиями и новыми впечатлениями. Начните новую главу своей истории с Белджи от 1 589 990 рублей. Оренбургский тракт 209А 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 августа 2026 года. Выгода указана для Белджи S50 в комплектации «Актив» и состоит из выгоды по программе «Трейдин». Не оферта.

0: что ж, такая замечательная песня, как раз, по-моему, из тех самых времен, вот это вот Света-то, вот это вот синеглазые дельфины нас катали на спине, тырым-пырым, растопырым, говорил ты мне. А у меня поэтому для вас есть информация на правах рекламы. А насладись последними яркими моментами лета вместе с Beam Radio. Beam Radio представляет финальную летнюю вечеринку «Мы из 90-х». А кто уже был на наших вечеринках, знает, как это бывает драйвово. Ну и самое время, конечно же, присоединяться. Вас ждет живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы атмосферы эпохи, конкурс на лучший образ и подарки за пультом, под пультом и в пульте диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Батанин. 28 августа. Ресторан «Максимилиан». Сбор гостей 20:00. Давайте вместе проводим это лето. Приходите с друзьями на финальную вечеринку «Мы из 90-х». Подробности на maximilians.ru. Все это для лиц старше 18 лет. И, кстати, совсем скоро у вас будет возможность выиграть пригласительный на эту вечеринку.
1: Реклама на Beam Radio.

0: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Кан-Авто». 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
6: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Beam Radio. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: Мы из 90-х.
1: Ну что же, не упускайте свою возможность выиграть пригласительные на мега-супер-пупер-трупер. Почему-то хорошая, кстати, группа была. Вечеринку «Мы из 90-х». Сразу три пригласительных мы готовы разыграть. Нам нужен один дозвонившийся. 292-102-8. Вы это хотели сказать?
2: Все.
1: Вот этого.
2: Да.
1: 292-102-8. Звоните прямо сейчас. Пара
2: остальные
1: других пригласительных разыграем через наши мессенджеры. Да.
2: +7 972 42 102 8. Один вопрос, будут варианты ответа. Но вопрос очень легкий на самом-то деле. А все почему? Потому что совсем скоро состоится вечеринка «Мы из 90-х». Альберт Ботанин будет ведущим. Максимилин с 18+. Начало в 20.00, 28 августа. Как-то я не по-человечески вам начала объяснять, но я думаю, что все поняли.
1: Ну давайте мы познакомимся. У нас есть звонок. Алло.
3: Да, Рауф.
1: Кто это?
3: Рауф.
1: Рауф? Это вы сегодня мышь играли?
3: Да.
1: Еще разок решили поиграть?
3: Да.
1: Я даже узнаю ваш смех, Рауф.
3: Это же хорошо.
1: И я слышу себя еще раз в вашем приемнике, Рауф.
3: Я выключил радио ради такого случая.
2: Вы не выключаете бим-радио, Рауф.
1: Хорошо. Ну что, сыграем с Рауфом, что ли, Рауф?
3: Давайте
4: снимем. Берешь ответственность на себя?
1: А что какой ты это загадочный ты, Рауф? Что случилось? В себя поверили,
2: ага,
1: что ли?
2: Ага.
1: Как говорят психологи, в себя поверили, что ли?
5: В себя поверил и расслабился.
2: Сильно не расслабляйтесь, собирать потом придется.
1: Ну что, у нас будет один вопрос, три варианта ответа, я так понимаю, да,
2: да,
1: коллега?
2: Да.
1: Ну что?
2: Остальные?
1: Остальные, да, Макс, пожалуйста.
2: Пожалуйста, в Макс, все в Макс.
1: +7 972 42 102 8.
2: Итак, Рауф и все остальные. Где просто? Смотрите, такой у меня вопрос есть. Композиция в исполнении Мурата Насырова. Куда не летят сегодня самолеты и не едут поезда? Помните? Это не озеро Кабан.
3: Не, так, не едут поезда. Сейчас, секунду. А вариант ответа вы можете?
2: Ну так каждый может, Рауф.
3: Вы просто сказали, есть вариант ответа, поэтому я...
1: Мало ли что мы сказали, брат.
3: Ты хочешь Тамбов?
2: Да. Да, все правильно.
1: Че, он ответит, что ли?
2: Да.
1: Правильно?
2: Да.
1: Хочет в Тамбов, Рауф?
2: Да.
1: А устроим?
2: Темную.
1: Но сначала на вечеринку придет зайти.
3: Давайте будь честным, я люблю честным, что у меня в машине едет прекрасно, девушка мне сказала.
1: Кто едет?
5: Девушка прекрасная.
1: Девушка прекрасная. Как ее зовут? Елена прекрасная?
3: Сейчас подождите, она, чтобы вас слышала тоже. Как ее зовут?
6: Ольга.
3: Ольга зовут.
1: Ольга. Ну что, тогда мы Ольгу отправим на вечеринку, Рауф?
3: Будет честно отправить Ольгу на вечеринку.
1: Если быть честными, то так и надо сделать, Ольга. Вы там, наверное, сейчас обалдели, да?
2: Ольга,
1: что?
2: Пойдете?
6: Ну, расскажите, где вечеринка, решим уже, куда там этот билет.
3: 28 числа будет.
1: Вечеринка будет в Казани, Ольга.
2: Итак, 28 августа, ресторан «Максимилин», сбор гостей в 20.00. Ольга, вам есть 18?
3: Ольге только 18 исполнилось, просто она не в Казани живет, она в гостях.
6: Я живу не в Казани, я из Санкт-Петербурга, я с удовольствием вот отдам билет как раз человеку, кто дозвонился, это тоже справедливо.
1: Слушайте, ну вас там рука руку моет просто, ну вы прям это петербуржцы, не перестаете меня удивлять. Питер, привет! Ладно, хорошо, договорились. Ольга, спасибо большое, что подсказали Рауфу. Рауф, ну что, поздравляем, что ли?
3: Спасибо, что ли.
1: Ну, что ли, тогда оставайтесь на линии, что ли. За эфиром расскажем, как получится подарок, что ли.
2: И также свяжемся с теми, кто в мессенджерах ответил правильно на вопрос.
1: А такие у нас есть.
2: Молодцы.
1: Да.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-743-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны, не стесняйтесь задавать больше вопросов и уточнять детали. Тельцы, вас ожидает череда событий, которые будут испытывать ваше терпение. Близнецы, вам предстоит удивляться, но все, что не делается, к лучшему. Раки, у вас могут появиться новые друзья с большими возможностями. Львы, будьте готовы пожертвовать своим временем на пользу дела. Девы, не исключено, что кто-то из друзей, проживающих в другом городе, неожиданно позовет вас в гости. Весы, выбор всегда мучителен для вас. Коварная судьба опять предложит только два варианта. Скорпионы, вам захочется, чтобы вас кто-то пожалел, и это случится. Стрельцы, вы будете витать в облаках, желая, чтобы мечты сбывались, а приятные дни не заканчивались. Козероги, не ищите возможности отлынивать от работы, иначе вам это обернется. Водолеи, вам нужно сделать последний рывок, после чего можно будет немного расслабиться. Но на следующий день все повторится вновь. Рыбы, этот день должен пройти без лишней инициативы с вашей стороны. Это был гороскоп на сегодня. Всего вам самого светлого.
5: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
6: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
7: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: 3 часа снова, как эта корова слезала. И нету 3 часов.
10: Первое слово слезала корова. А с кого она слизывала в плане? Говорят же, ты
9: а
10: прическу
9: вот
10: с меня
9: ищите,
10: слезала.
9: Ищите, у кого вот такая челка вот так вот будет, вот так вот. Это вот с этого человека значит.
10: Вот ищите. Я, кстати, вас нашла в соцсетях. Я видео выложила, что я нормальная просто.
9: Правильно
10: сделала. Что я нормальная, да.
9: А ты еще в своей вот отметь, кстати, чтобы, если что.
10: Айрин. И в телеге тоже я вас могу найти, да?
11: В телеге вы можете меня найти как седой психолог.
10: Все легко, русскими буквами.
11: Русскими буквами, я конечно. Еще...
9: Айрин Люст, напомню, сегодня все 3 часа вместе с нами говорили седой о том, психолог. Как прибираться в голове, а как выясняется, это надо делать. Иногда не только проветрить форточку, но и как бы навести действительно генеральную уборочку.
10: Я нашла! Ура! Я вступила!
11: Отлично.
10: У вас подписчиков больше, чем у меня. А нет, меньше.
9: Завидуй молча. Что вы можете добавить, коллега, по сегодняшним нашим посиделкам?
10: Что я здоровая.
11: И это самое главное.
10: Да, на самом деле, очень приятная компания сегодня. Очень круто в студии. Приходите к нам почаще, искренне вам это говорю.
11: Благодарю вас.
10: Сегодня четверг, как будто вообще пятница.
9: Да, сейчас прямо идем сразу куда-нибудь отдыхать.
10: Куда? Приглашаешь?
11: А мы очень
9: дождь
11: даже...
9: Ведь, дождь, сейчас на лодках кататься, самое то, дождь
10: да,
9: идет.
10: Да.
9: Айрин, может быть, пару слов нашим слушателям, о том, как вот это, да, побывать в прямом эфире. Все-таки опыт тоже интересный, ведь согласитесь.
11: Конечно, интересный. Так я не звездила еще с прошлого века, поэтому я прям горжусь собой, что мне удалось познакомиться с такими чудесными людьми, у вас очень теплая аудитория, и мало пишут гадостей, а ведь это о чем-то говорит. Значит, вы крутые ребята, и вы делаете отличное дело, раз у вас такая добрая аудитория.
9: Замечательно. Спасибо большое. Тоже действительно подписываюсь под каждым словом своей коллеги. Очень приятно было познакомиться.
10: На канал подписывайся.
9: Очень приятная беседа. Все уже готово. Вам, коллег, тоже гранд мерси.
10: Пожалуйста, здоровая.
9: Все.
10: Увидимся завтра. Петр, вам спасибо за эфир. Айрин.
9: Написали бы нормально, а то здоровые, да?
10: Я нормальная. В общем, всем классного вечера. Берегите себя. Мы вас любим. Далее у нас Ленарчик Сиразов.
9: Пока.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Одним из самых долгоживущих организмов на планете является растение из рода морских трав Посейдония, произрастающих в Средиземном море. Образцы ДНК показали, что колония растений способна прожить до 200 тысяч лет. Но еще более любопытным существом является медуза Туритопсис. Если им грозит смерть, в том числе от болезни или старости, эти медузы попросту возвращаются в стадию полипов, отпочковывая от себя новых клонов. Таким образом, этих существ можно считать бессмертными.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
3: «Тэнк 300». Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку «Тэнк 300» в «Канавто». Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. «Тэнк» выбирайте в «Канавто». 8-843-230-30-30. Цена на «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Прогноз погоды на БИМ-радио.
5: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно. Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Реклама на Бим-радио. Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
1: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН П-325-169-300-021-657-0+.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился.
5: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
0: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
8: Хей-йо, друзья, всем отличного вечера, с вами я, Ленар Серазов. Вы, наверное, подумаете, что, мол, а где же Ленар у нас, да, куда он подевался? Ну, во-первых, друзья, я, конечно, пообщался с нашими просто прекрасными гостями, просто очень было сложно оторваться от разговора с ними. Я же даже попросил их номера, потому что, ну, такие интересные очень. Научили меня, кстати, правильным обнимашкам, да, как нужно правильно обниматься. Вот мы с Ярославой так вот пообнимались, да, слушайте, действительно, прям чувствуется что-то такое интересное. Ну и, конечно же, друзья, ближайшие 2 часа мы вместе с вами. У нас, кстати, обязательно будет программа «Привет-привет». Кстати, вот Кирюха написал. Кирюха, это уже мы с ним скрифанились уже после победы Рубина. Он написал, говорит: «Ленар, отличного эфира». Спасибо, Кирюха. Рубин последние 3 игры выиграл в Калининграде со счетом 1-0, но игра будет очень тяжелой. Балтика дома никого не боится, тем более Бивеев будет много аутов кидать. Балтика уже 3 гола забила после аутов Бивеева, поэтому игра не будет легкой, но без Даку очень тяжело в атаке. Даку был двигателем атаки и забивал голы. Вот такая у нас спортивная аналитика получается на Бим-радио. Так, ну, друзья, еще что хочу сказать. Да прям, знаете, так много хочется вам сказать. В один момент у нас еще какая погода, вы видели, там разыгралась стихия, молния. Гром, ну просто красота. Это еще рядом с нашим офисом. Круто, мне так нравится. Поэтому, друзья, в ближайшие 2 часа мы вместе с вами отдыхаем, тусим, веселимся, передаем приветы. Но как мы, как всегда, любим, конечно же.
9: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Стучится ночью соседка.
11: Кто там?
12: Вам соли надо?
13: Суры-муры, я к тебе!
14: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
15: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.
16: Настроение солнечного цвета, что ни день, то в плюсе и на Биме.
9: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Стучится ночью соседка.
11: Кто там?
12: Вам соли надо?
13: Суры-муры, я к тебе!
14: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
15: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.
16: Настроение солнечного цвета, что ни день, то в плюсе и на Биме.
0: Бим-радио. Первое.

0: стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
1: Настроение солнечного цвета, что ни день, то в плюсе и на биме.
2: Бим радио. Первое в Казахстане.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: Да, друзья, продолжаем, конечно же, продолжаем. Вот, кстати, знаете, о чем я подумал? Ну, во-первых, информация такая интересная. Оказывается, это песня 2004 года, вот эта песня. Да и кому какое дело, да? Но вайб-то 90-х, вот, и прям, ну, я сижу, здесь, вот, за диджейским пультом, мне хотелось танцевать. Знаете, о чем я подумал? То, что вот все-таки в наше время вот ушли вот эти классические клубы, да, помните? Раньше мы, друзья, когда-то стояли там по несколько часов на дискотеке, знаете, и вот мы кайфовали от этого, да, мы танцевали, да, а сейчас как-то вот все это ушло, да, вот эта целая клубная культура, к сожалению, ушла. Ну, мне кажется, в году 13-м, 14-м, 15-м, наверное, все это вот активно как-то вот пошло на убыль, и так жалко, конечно, у нас в Казани так много крутых диджеев, до сих пор помню. Я, конечно, был не из тех, кто часто ходит на дискотеки. Вот я их больше вел в году как раз-таки в 13-14. Вот, причем вел я татарские дискотеки, что интересно. Вот, и хочу сказать, жалко, что вот как-то это все ушло, да, вот именно вот эта танцевальная культура, да, то, что мы могли стоять по несколько часов, да, там хотя было тесно, как там килька в консерве, все это так было настолько тесно, но мы кайфовали от этого. Да, конечно, свои там определенные минусы тоже были, да, там времена тоже были такие, люди достаточно много употребляли алкоголь, вот тогда бы я сказал бы, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью, но вот это все-таки музыкальный клуб. Клубная культура, жалко, что ее сейчас нет. Кстати, напишите, в какие ночные клубы вы ходили в те славные года, там 90-е, 10-е, может, там нулевые годы, да, будет очень интересно, и каких диджеев вы любили. Напишите номер нашего телеграма и номер нашего Макса. +7 92 72 42 102 8. А теперь помедленнее. +7 92 72 42 102 8. Будет очень интересно послушать про вашу студенческую молодую жизнь. Хотя она и так продолжается.

0: Мужики, ну признайте, что подпеваете, да? Подпеваете же.
1: Ах, Ева, я любила.
0: Ай, какая крутая тень.
2: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту. Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной. Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: 29 августа. Smash Band. Концерт на крыше в рамках фестиваля RooFest. Песни из смешариков, знакомые с детства, в исполнении авторов, актеров озвучания и рок-оркестра. До встречи на высоте. 12+.
2: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Да, друзья, «Лететь» — это главный хит российской поп-рок группы «Омега». Помните такое, да? Выпущена, кстати, эта песня в 1999 году и стала, между прочим, визитной карточкой коллектива, вошла в культурный код поколения рубежа 90-х и 2000-х. Легендарная песня.
1: «Лететь по белому свету, став одним движением ветра».
0: Давайте подпевать все вместе.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Слушайте, прям так интересно, даже сказал бы, очень гармонично получилось, да, однажды он сказал «Отдыхай» с Бим Радио. Да, друзья мои, это, конечно, легендарная группа, хотя она просуществовала, ну, вообще недолго, но, тем не менее, вошла, так скажем, на страницы истории российской эстрады. Вот, так что песня такая прям душевная, хорошая. Кстати, вот молодой человек, который исполнял эту песню, между прочим, он потом основал группу «Винтаж», которую я ставил, кстати, до этого. Ну, а сейчас давайте после таких интересных фактов. О, люди готовятся к программе «Привет, привет». Какие вы мощные уже. Ну, сколько? 7, наверное, приветов я точно прочитал. Юрьевна пишет: «Добрый вечер, любимка! Ты снова с нами, рада слышать позитивного вечерочка». Юрьевна, спасибо большое. Вот для меня позитивный вечерочек, он как раз-таки начинается с таких сообщений. Спасибо большое. Посылаю просто, я надеюсь, Юрьевна, вы почувствовали вибрации моего позитива, моей доброты, любви вот после таких сообщений. Ну и просто приехал на свою любимую работу. Так, ну тут уже у нас привет, привет, привет. Рауф, кстати, от тебе привет, да, наш постоянный слушатель. Ну и, друзья, давайте сразу, кстати, вот если уж мы заговорили о программе «Привет, привет», давайте, чтобы вы заранее подготовились, отправили ваши заявки на какую-то музыку, давайте скажу сразу номер нашего телеграмма и номер нашего Макса, он, кстати, один. Плюс 7-92-72-42-102-8. Плюс 7-92-72-42-102-8. Я прям выучил этот номер, да, здорово, конечно. Конечно же, не забывайте про наше приложение, приложение Beam Radio. Ну и кроме этого, конечно же, наш официальный сайт beamradio.ru. Именно через эти, друзья, пути вы сможете нам отправить ваши приветы и там заказать музычку. Ну там, Ленар, здравствуйте, я хотел бы передать привет своей любимой, заказать музыку. Музыку, ну, и там сами уже додумываете. В общем, жду ваши приветики. Вот, хотелось бы узнать, какая сейчас погода за окном. Но вот некоторые из моих знакомых, между прочим, выходили из офиса прям с пакетами на голове. Это было, конечно же, очень забавно видеть. А как вы, кстати, справляетесь с этой погодой? Наверное, сейчас дома, либо в машине попиваете чай. Я к вам морально присоединяюсь.

0: Кстати, эгоистам и альтруистам также полагается эта информация. Совсем скоро, кстати, у нас будет игра «Мы из 90-х». Буквально через один трек, получается, 3-4 минуты. Так что будьте у своих телефонов.
1: Ты не обязан нравиться людям.
0: А вот два пригласительных билета обязаны вам нравиться, друзья мои. На вечеринку 28 августа мы разыграем два пригласительных билета буквально через несколько минут.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. Бим-радио. Первое в Казани.

0: несомненно, есть что-то магическое в этой песне.
1: Мы из 90-х.
0: А я еще, кстати, могу спеть. Я рожден в Советском Союзе. Сделан я в СССР. Да, кстати, друзья, я 90-го года рождения. Да, вот все-таки, знаете, у меня удобный год рождения. Я вроде как бы из СССР, с одной стороны, да. Я могу говорить, что вот в наше время мороженое было хорошим, настоящим, 100% натуральным, да. А с другой стороны, могу сказать, да, прошел эти суровые 90-е годы. Да, мы выживали как могли. Эх, было время лихие 90-е. А могу еще сказать про 2000-е. Да, я прошел эти гламурные 2000-е, эти клубы, эта атмосфера, да, все, цаски и так далее. В общем, очень удобная дата рождения. Ну и, как вы понимаете, прямо сейчас у нас будет розыгрыш. Да, я вас, конечно же, радую этим. Я знаю, вы любите очень активно в этом участвовать. Мы разыграем два пригласительных билета. Кстати, вот, кстати, информация... 18+. Недавно же, вы помните, прошла вечеринка «Расколбас» из 90-х. До сих пор, кстати, вспоминаем и делимся впечатлениями с нашими гостями. Было очень здорово. В наших соцсетях есть отчеты с этой вечеринки. Ну а, друзья, сейчас мы вас приглашаем насладиться последними яркими моментами лета вместе с Beam Radio на финальной летней вечеринке «Мы из 90-х». Что же нас ждет в этот день? Живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосферы, эпохи, конкурс на лучший образ. Так что, девочки, приготовьтесь, да и парни тоже. Ну и, конечно же, подарочки, как же без них. Вы, наверное, спросите, а кто будет диджеем, Ленара, кто будет диджеем? С нами будет легендарный диджей Айон. Я, кстати, тоже с ним когда-то работал, был ведущим, вот, а он сейчас, видите, как бы он продолжает это дело вообще, ну, просто мастер. Ведущий вечера, друзья, главный мачо нашего любимого радио Альберт Батанин. 28 августа, ресторан Максимилианс. И, конечно же, друзья, сбор гостей у нас 20.00, так что давайте проведем это лето вместе на вечеринке «Мы из 90-х». Какие-то есть нужные подробности, то, пожалуйста, maximilians.ru 18+. Знайте об этом. Ну и, конечно же, мы сейчас разыграем два пригласительных билета. Вот смотрите, у меня на следующей неделе, 26 августа, будет день рождения. Поэтому второй правильный ответ и шестой правильный ответ, то есть они будут считаться выигрышными. Ладно, второй и шестой. Кстати, вот прямо сейчас задам вам вопрос, который мне вот до безумия понравился, потому что эту песню я очень люблю. Ну и давайте, конечно же, расскажу, какой же у нас вопрос. Так что пишите свои ответы в наш Telegram и Max +7 92 72 42 102 8 +7 92 72 42 102 8. Вот особенно по последним цифрам очень легко запомнить, да? Там 102 8, понятно, это, конечно же, Beam Radio, наша частота в городе Казань. Ну и, друзья мои, вы спросите: Ленар, а где же вопрос? Мы уже все, телефончики приготовили, что нам дальше делать? Я скажу. Есть такой легендарный исполнитель, это Bomb Funk MC, да, и с ним всегда ассоциируется, ну, больше всего одна песня, но есть еще у него несколько таких легендарных треков, но есть вот, ну, самый легендарный его хит, это Freestyler, помните? Freestyler! И вот давайте продолжим. У вас будет три варианта, как же продолжается эта песня, да? Freestyler. Тайла. Вот вариант номер один, да? Ракамакафо. Это первый вариант. Второй вариант. Фристайло. Заведу я патефон. Это второй вариант. И третий вариант, конечно же, фристайло. Доставай-ка свой смартфон. Ну, я думаю, тут прям очень-очень легко. Друзья, я просто обожаю этот трек. Просто обожаю его. Обязательно сейчас поищу и поставлю. Сейчас небольшой блок рекламы. Вы, кстати, молодцы. Молодцы, пишите, да? Друзья мои, напоминаю, что второй и шестой — это в честь моего дня рождения. Вы скажете: ну, Ленар, ты, конечно, прям сказал. Вот я так решил, думаю, ну, что-то разнообразить, не так первый и десятый. Так что жду ваши ответы. Вот послушаем мы песню одну, рекламу послушаем, а потом все, будет подведение итогов. И, конечно же, правильный ответ я скажу. Да вы его и так уже знаете.
1: Реклама на Beam Radio.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: из 90-х.
1: Не все поймут, но многие вспомнят, как мы пели «Займа Мадыш». Да, было такое. Ну, что было более доступно, то мы и пели. Так, друзья мои, мы продолжаем, конечно же. Напоминаю, что прямо сейчас мы разыгрываем два пригласительных билета на вечеринку, которая называется «Мы из 90-х». Это, конечно же, Бим Радио вам представляет эту финальную летнюю вечеринку. Что же нас ждет 28 августа? Живая музыка, любимые хиты 90-х, танцы, атмосфера эпохи, конкурс на лучший образ, подарки. За пультом легендарный просто, ну просто легендища диджей Айон. Ведущий вечера, конечно же, Альберт Ботанин. Все это будет напоминать 28 августа. Ресторан «Максимилиан», сбор гостей в 20.00, так что не опаздывайте. Давайте проведем это лето вместе на вечеринке «Мы из 90-х». Кстати, все подробности на сайте maximilians.ru 18+. Итак, конечно же, легко было ответить на этот вопрос. Конечно же, это Рака Макафо. Но это мы, знаете, на русский манер так называем, да, Рака Макафо. На самом деле, Rock the Microphone, вот Екатерина правильно писала. Вы вообще все ответили правильно, но вот два человека, как говорится, под критерии попали. Это, конечно же, второй и шестой правильные ответы. Иришка написала, и Эльвина Фазылова. Я вас поздравляю, я вам скоро напишу. Напишу: привет, как дела, что делаете? Вы выиграли билетик на вечеринку. Вот, так что, девочки, я вас поздравляю, конечно же. Ждем вас на вашей вечеринке. На нашей вечеринке. Хотя, если вы придете, это будет уже и ваша вечеринка, понимаете? Вот, так что, друзья мои, вот наши победительницы молодцы, вовремя ответили. Все остальные реально тоже большие молодцы, старались. Ну, вот бывает там чуть-чуть, а так скажем, под критерии и не подпадает, вроде первым отвечаешь, а вот второй ответ нужен. Так что, Владимир Семенов, вы, кстати, были самым первым. Вы тоже молодец. Чуть-чуть, ладно? Ой, так, еще я расскажу небольшую историю, кстати, из своей юности, можно сказать, даже детства, да, подросткового возраста. В общем, касаемо этой песни, да, которая называется «Фристайлер», я помню, был в 2003 году, по-моему, это был санаторий Ливадия, если не ошибаюсь, по-моему, он до сих пор этот санаторий существует. И, в общем, там, ну, в то время была такая мода вот именно на R&B, хип-хоп, да, и, конечно же, на брейк-данс. Я помню, мы на дискотеке, вот как раз-таки там пытались что-то сделать. Ну, как бы были ребята, которые на класс танцевали, все девочки такие: о, так, они такие классные, мы такие тоже, мы типа, мы тоже крутые. И мы, в общем, тоже пытались грехом пополам танцевать. Так что вот такая милая, интересная история. До сих пор, кстати, помню несколько движений. Да, с годами, конечно, ввиду прибавленных килограмм, кстати, стало немножко сложнее делать, но тело все равно помнит. Так что, друзья мои, слушаем качественную музыку на Бим Радио. И давайте, кстати, послушаем этот трек. Вы вообще, кстати, знаете, я прям готов говорить бесконечно, что этот трек, он, кстати, вот был выпущен клип. Он на данный момент, я вот сейчас ищу информацию, он, по-моему, набрал на данный момент на Ютубе. Сейчас, секунду. Так, вот, наверное, выше, так. И выше. В общем, вот нашел. 450 миллионов просмотров примерно, да? А еще, кстати, недавно, несколько лет назад, вышло новое видео. То есть это такое, ну, современная интерпретация, хотя, по сути, все так же осталось, только персонаж поменялся. Ну и вообще персонажи. Так что советую посмотреть. Просто легендарный трек, легендарные видео. Ну и, конечно же, легендарные мы прямо сейчас послушаем. Bomb Funk MC Freestyler.

0: Кстати, татары всегда слышат здесь татарское имя Ильгиз. Друзья мои, ну вот такой легендарный трек вообще, ну просто такой кайфовый. Я думаю, что у вас как-то даже невольно ваши мускулы, мне кажется, как-то начали непроизвольно шевелиться. Ну просто невероятный трек. Это было супер.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35. Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны, не стесняйтесь задавать больше вопросов и уточнять детали. Тельцы, вас ожидает череда событий, которые будут испытывать ваше терпение. Близнецы, вам предстоит удивляться, но все, что не делается, к лучшему. Раки, у вас могут появиться новые друзья с большими возможностями. Львы, будьте готовы пожертвовать своим временем на пользу дела. Девы, не исключено, что кто-то из друзей, проживающих в другом городе, неожиданно позовет вас в гости. Весы. Выбор всегда мучителен для вас. Коварная судьба опять предложит только два варианта. Скорпионы. Вам захочется, чтобы вас кто-то пожалел, и это случится. Стрельцы. Вы будете витать в облаках, желая, чтобы мечты сбывались, а приятные дни не заканчивались. Козероги. Не ищите возможности отлынивать от работы, иначе вам это обернется. Водолеи. Вам нужно сделать последний рывок, после чего можно будет немного расслабиться. Но на следующий день все повторится вновь. Рыбы, этот день должен пройти без лишней инициативы с вашей стороны. Это был гороскоп на сегодня. Всего вам самого светлого.
5: Утро красит казанские крыши в рассвет. Включаю приемник, и грусти у нас нет.

0: Любим радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели. Привет, приветов на Бим Радио.
2: Всем привет, друзья мои, с вами я, Ленар Сиразов. Ну кто еще вот до этого у нас был, так скажем, на волне Бим-радио, не знаю, что. Я, друзья, сегодня веду программу «Привет, приветов», ну как обычно, в принципе, да, по четвергам. Ну и, конечно же, давайте я вам скажу несколько «Привет, приветов», да, там, давайте там, салям салямов, салям алейкум, здравствуйте, привет, привет. В общем, вот так, в разной форме, которая, ну, мне кажется, понравится всем жителям нашей многодетной национальной и многоконфессиональной республики. В общем, приветы уже, кстати, вы начали отправлять их прям море, прям, ну, как будто снесет, прям стихи. Напоминаю, как отправить ваши приветы, передать ваши приветы. Номер нашего телеграмма и Макса +7 92 72 42 102 и 8. Это раз. Второй момент, друзья, конечно же, это наше официальное приложение Бим Радио. Рекомендую скачать всем тем, кто это еще не успел сделать. Ну и, конечно же, официальный сайт bimradio.ru. Там тоже есть такая вот замечательная опция для того, чтобы отправить ваши приветы. Так что обязательно пишите. Ну и давайте начнем. Конечно же, с ваших приветов, их много, надо все успеть сделать. Вы знаете, я к этому отношусь очень и очень ответственно. Так, ну и давайте начнем с первого сообщения, которое я увидел в Максе. Да, так, это у нас, ну-ка, Валентин Юрьевич, который нас слушает, между прочим, уже 30 лет. Итак, давайте зачитаем его привет. Бимчик, любимчик, слушаю вас уже 30 лет. Самое крутое радио на земном шаре. На второго ребенка, родившегося после 1 января 2027 года, будут выплачивать 5 миллионов рублей. Да, серьезно, что ли? Это надо интересно. Я, конечно, почитаю. Мы, так скажем, ну, как сказать, мотивирует, так скажу. Многоуважаемый Владимир Владимирович, Путин подписал приказ. Привет моим богиням Дине Марсовне и Сабине Валентиновне. Дина Марсовна... Нет, так, стоп. Дина Марсовна, давай делать долгожданного Оскара. Оскара Валентиновича. Можно, пожалуйста, Стас Михайлова, все для тебя, если можно. Заранее благодарю, Валентин Юрьевич. Слышите, ну, меня прям вы заинтриговали, Валентин Юрьевич. Я хочу сказать, что вот для меня тоже стало таким, знаете, как 5 миллионов. Но надо проверить, надо проверить. Так, идем дальше. Следующее сообщение. Димка написал. Ну-ка. Добрый вечер, Бим. Любим тебя, Бим. Передаю привет всем своим друзьям, моим подписчикам моего канала и, конечно же, клубу Крылья, Бим Болталки и всем слушателям. Вот, ну и, конечно же, Бим Радио. Увидел, какой трек ты заказал, Дима. Все, кстати, уже на готове, так что будешь наслаждаться. Следующее, кстати, у нас сообщение вот так неожиданно из телеграма, да, потому что резко реже стали вы писать там. Добрый вечер, любимое радио, а также прекрасному ведущему. Ой, спасибо большое. Давайте заново. Добрый вечер, любимое радио, а также прекрасному ведущему. Прям вот тепло стало. Продолжаю, кстати, Максим Куприянов, а именно моим коллегам, которые на страже нашего города. Это Ярулин Фанис, Артем и Алексей Игнатьев. Песню для моих друзей, пожалуйста, называется «Счастье» Анаса Камалиева. Спасибо заранее. Кстати, Максим, представляете, я нашел эту песню, я вообще первый раз слышу такого исполнителя, вот сегодня познакомлюсь благодаря вам, но, конечно, говоря, интересно стало. Так, дальше еще приветики, ну-ка. Роман передает большой привет Рустему Исхакову, желает ему больших судаков и крутой рыбалки. Отлично, да, желаем тоже, присоединяемся. Далее, следующее сообщение, ну-ка. Добрый вечер всем сотрудникам Бимбрадио, большой привет группе «Болталка». Большой-большой привет. И хочу, чтобы поставили песню для девушек из «Болталки» «Розовые розы» Светки Соколовой. Вот. Что-нибудь из этого пишет Эдуард. Эдуард, мы вас услышали, тем более вы это для наших дам заказываете, поэтому все уже приготовили. Так что, друзья мои, прямо сейчас немножко рекламы.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим Радио еще лучше. 02 930 800.

0: Ну что, Дима, слушаем твой трек. Я знаю, ты такой музыкальный меломан, хотя, наверное, это актер, наверное, да, но мне нравится твой вкус.
1: А

0: радио бим диди бим диди бим бим бим радио бим диди бим диди бим бим бим.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Так, ну что, поехали дальше. Я хочу сказать, это Ленар Сиразов. Ну и давайте продолжать зачитывать ваши приветики. Да, так, ага, хорошо, так. Это я так по своим, так скажем, смотрю тут, про всех ли сказали. Так, ну что же, добрый вечер, Бим. Привет из Челябинска от семьи Сухоруковых. Всем желаем летнего настроения, желательно круглогодично и счастья. Поставьте, пожалуйста, Зиверт Газ. Ну, слушайте, как тут не поставить? Очень приятно, что Челябинск тоже вместе с нами. Я вам желаю отличной погоды. Вот, кстати, у нас в Казани буквально... Получается, несколько дней. Погода такая у нас сероватая, то дождь, да, но хотя и бывают проблески, тоже хорошие погоды. Так что, Ксения, молодцы, вот взаимно лучи добра вам и побольше вам летней погоды в Челябинске. А у вас, мне кажется, и погода суровая, да? Так, идем дальше. Добрый вечер, любимая Бим Радио. Спасибо за классное настроение. Передайте, пожалуйста, привет моему сыну Ризвану. И попрошу смысловые галлюцинации «Зачем топтать мою любовь» от Рената Зарипова. Ох, тут песня, это, кстати, адресована вашему сыну или нет? Ризван, привет, привет. Привет тебе от твоего папы. Да, Тангла. Слушайте, он хороший человек. Папа, он всегда прав. Вот. Так что обними папу и скажи: папа, иди, я тебя очень сильно люблю. Спасибо за то, что ты для меня делаешь. Это очень приятно. Вот. Хотя у меня еще только маленькие дети, вот, но я это уже знаю. Так, еще, кстати, написала некая Карина Галиуллина, да. Так, ну вы, наверное, подумаете, так, что за Карина Галиуллина? А это наша Карина ТТ. Карин, я знаю, что ты сейчас слушаешь любимое радио, да, вот, и ты заказал песню, да, ну давай прочитаю сначала привет. Ленарчик, привет, передаю привет всем своим любимкам. Включи песню «Каблук». Карин, я тебя, кстати, хотел бы лично поздравить с прошедшим днем рождения. Как я знаю, тебе исполнилось 18 лет, потому что ты всегда прекрасна, свежа, роскошна, юмористична. Вообще ты очень приятный, кайфовый человек, с тобой всегда очень приятно работать. Ты открытая такая, знаешь, вот, ну, такая, знаешь, как бы душа нараспашку имеется в виду для своих людей. Так что будь здорова, будь счастлива, пусть все у тебя будет хорошо. Катайся навсегда на новых машинах, кайфуй и наслаждайся этой жизнью. И скажу словами великого классика: никогда ничего не бойся, кайфуй, живи здесь и сейчас. Правда, Карин пишет, я, говорит, не Галиуллина, я Виншер. Ой, я уж не знаю, как вообще разобраться в твоих фамилиях, да, но, в общем, Карина ТТ, поздравляю тебя с днем рождения. Ну и давайте уж, ну, Карине, да, вот, ну, так скажем, в честь ее дня рождения мы песню поставим вне очереди. Да, вы же не будете против? Все-таки отвечают: нет. Поэтому, Каринушка, твоя песня.

Кстати, Рауф, массажист, пишет специально для Карины. Кариночка, с прошедшим тебя, ты наша звезда. Тебя не хватает в программах крепкого здоровья и счастья.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Так, ну что же, оперативно, конечно же, продолжаем. Кирюха пишет, но это даже... Скорее всего, даже не привет, да? У нас 7 сентября в Казани сразу два события. Рубин Ахмат в 7 вечера, а также Акбар Адмирал. Думаю, что в этот день многие учителя будут давать билеты на футбол и на хоккей самым лучшим ученикам. У нас лично так делали в лицее. Я ходил на игру Акбарская КМБД и Акбар Сибирь. Даже нам давали билеты на игру Рубин Зенит в 2007 году. Слушай, Кирюха, если будут билеты на Рубин, я имею в виду Рубин Зенит, я бы тоже, конечно, с удовольствием пошел. Но не забудь передать привет. Так, ну что ж, Светлана у нас, да, здравствуйте. Передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно бим-болталки. Поставьте, пожалуйста, песню «Седая ночь» Шатунова. Все, тоже, кстати, она уже заряжена. Так, мы идем дальше. Дмитрий, слушатели, привет, Бим. Передайте, пожалуйста, привет всей болталке от Дмитрия из Дожора. О, это интересно. Дожор. Сразу несколько ассоциаций. Может, это... Поселок городского типа, Дожор, да, можно и по-другому представить. Поставьте, пожалуйста, песню, даже песенку, нет, это не песенка, между прочим, Дмитрий, это песня «Генералы песчаных карьеров». «Я начал жить в трущобах городских». Не в голосе. Так, дальше. А вот, кстати, мы песню поставили, получается, да? Добрый вечер. Можно привет передать всей бим-болталке от Мишки Гами и песню «Феникс». Вот как-то это получилось, что она уже была поставлена. Так что Расим вот прям запомнил, видимо, вас, как даже поставил ее первой, да? Вот видите, как случается. Здорово же? Здорово. Так, пам-пам-пам-пам-пам, еще. Так, ну-ка дальше давайте посмотрим приветы. Так, еще у нас, так, это у нас ответы. Добрый вечер, я диспетчер. Дима, узнаю тебя. У нас, кстати, сегодня заметили, несколько Дим передают приветы. Как обычно, в принципе, хорошего вечера всем, несмотря на погоду. Отдельный привет болтунам чата Бим, и особенно Дениске, Редиске. Можно поставить «Немига маяк». Вот, кстати, Дим, я поищу. Я знаю, у тебя такой вкус, он такой прям, ну, интересный, надо поискать. Так, ну что же, продолжаем. Добрый вечер, Бимка-любимка. Передаю привет всей болталке, пишет Юрьевна. Вы лучшие, люблю вас. Поставьте, пожалуйста, песню Сергея Лазарева. Так красиво. Юрьевна, так красиво, мы обязательно поставим. Так, дальше Ксения, наша слушательница, пишет: «Доброго вечера вам, любимый ведущий. Посылаю сердечки вам тоже обратно». Взаимно, очень взаимно, Ксения. Также всем сотрудникам и слушателям любимого радио, всей бим-болталки. Мы хоть неблагополучная, но все же семейка. Я, знаете, я даже не захожу постоянно в бим-болталку, вот так периодически захожу, но там вообще интересно. Своя жизнь, как будто, знаете, такая коммунальная квартира. А еще огромный привет мне самой, пишет Ксения. Вот тоже, кстати, правильно. Прошу вас поставить для меня любимую песню группы «Чайф» «17 лет». Заранее благодарю. Надеюсь, успела. Успели, кстати, успели. Очень хорошо. Ариша пишет: «Приветик, Бим. Передаю привет любимому папе Владимиру. Едем с тренировки. Спасибо ему. Можно песню «Король и шут, кукла колдуна». Поставим тоже обязательно». Так, ну у нас прям, кстати, вообще прям большая у нас очередь, да, я прям очень надеюсь, что мы все обязательно поставим, успеем поставить, ну, если что, после 22.00. Привет, хорошего эфира, передай, пожалуйста, привет любимой младшенькой спортсменке Аришке, это, кстати, вот папа, кстати, Владимир, вот девушке из предыдущего сообщения. Едем с тренировки, как и каждый день, можно песню группы «Пицца», «Пружинка», спасибо. И хорошего эфира. Эх, Ленар, мы уже почти приехали. А очередь такая, Владимир, да, что поделаешь, да. Вот много людей, которые тоже заранее заботятся. Так что очередь, все справедливо, все справедливо. Я за то, чтобы, знаете, вот каждому вниманию максимально. Так, дальше у нас песня такая интересная будет или нет? А, у нас дальше реклама Бим-радио, а потом песня Анаса Камалиева «Счастье». Вот, кстати, его ни разу не слышал, с удовольствием послушаю.
0: Реклама на Бим-радио.
3: Море, Песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
4: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
1: Бим Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный день. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим Радио.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2 930 800.

Вот такая, казалось бы, знаете, уже старая песня, но все-таки старая, да. Но вот до сих пор как-то вот, ну, хочется по ним петь, танцевать. Здорово. Веселые ребята, розовые розы для Светки Соколовой. Всем Светам привет!

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: отдыхай. С Бим-радио. Привет, приветов на Бим-радио.
1: А мы идем, кстати, между прочим, ударными темпами. Да, вот много приветов я прочитал. Давайте еще у нас приветы. Так, ну что, давайте вот так это прочитали. Ленар Сарям пишет у нас: Бабай, Буинск, привет. Спасибо большое. Я, конечно, сейчас не в Буинске, но тоже очень приятно, Бабай, очень приятно. Песня «Огонь». Это, кстати, про какую песню вы написали? Будет интересно узнать. Так, дальше мы идем, да, Фаридка Арсланова пишет: «Добрый вечер, любимое радио, я тоже с вами давно, с 1999 года. Давно не была у вас в эфире, но сегодня хочу передать пламенный привет своей семье, мамулечке, лялечке Гумеровне, братику Рустику, брату Рустику, его жене Айсулу, моим племянникам Наильчику и Дианочке. Если еще не ставили, то для малышариков Король и Шут, кукла колдуна. Заранее спасибо». Фрида, спасибо вам за то, что вы тоже с нами, получается, так много-много лет, да. Вот с того момента, как вы начали слушать Бим Радио, представляете, 27 лет прошло. За это время, то есть, выросло поколение, да, по сути, которые уже успели родить своих детей. Вот как все-таки время быстро летит. Ужас, ужас, ужас. Так, ну, ладно, так, дальше мы идем. Давайте я смотрю, ну-ка, ну-ка. Ага. Так, дальше мы идем. Я вот смотрю, что у нас здесь. Ух ты, ага. Давайте дальше, дальше. Что-то у нас перемешалось тут в этом, как его, в моем проигрывателе. Ну ладно, окей, ладно, что-нибудь придумаем. Так, еще приветики. Вот я, кстати, увидел, что, по-моему, через приложение отправили. Так, читаем. А, ну про смысловые галлюцинации мы сказали. Тут много у нас таких приветов. Приветик, Бимчик-любимчик. Передай, пожалуйста, большой привет моей семье Конышевых. И поставьте, пожалуйста, песню Преснякова «Котейка». Это написала Юлия Конышева. Я надеюсь, что правильно поставил ударение. Надеюсь, если вдруг неправильно, вы же не серчайте. Я обычный человек. У меня могут быть ошибки. Так, ну вроде все. Кстати, у нас вообще полная вообще забитость по песням, но остальные песни, если что, просто перенесу на время после 22.00. Так что не теряйте свои песни. Ну все, давайте сейчас мы послушаем смысловые галлюцинации. Да, Резван, это твой папа, между прочим, заказал. Хорошая песня, есть над чем подумать.

ближе, чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
4: Друзья мои, это сообщение было давным-давно. Вот молодец, Татья Рауф, что он напомнил. Говорит, Ленар, говорит, все жду, говорит, рано тебе написал. Так, ну давай передам твой привет. Привет, Ленар, хорошего эфира и прекрасного вечера тебе. Спасибо большое, Рауф. Привет, любимая Казань, пишет Рауф, массажист и любимая радиостанция. Привет красоткам и красавчикам болталки. Привет всем ведущим. Желаю всем прекрасного настроения и шикарного вечера. Поставьте, пожалуйста, Нэнси, я тебя нарисовал.

0: Привет, приветов на Бим-радио.
1: Ну все, Рауф сейчас такой довольный, думает, наверное, что вот вся моя песня, все есть, наконец-то. Да, вот молодец, Рауф, что напомнил, кстати, да, потому что бывает прям очень-очень много сообщений, еще порой добавлять еще какие-то сообщения. Так что, если что, напоминайте, конечно, чтобы никого не забыть. Вы знаете, я очень демократичный в этом смысле. Так, Самир пишет, зачем забивать Ленара песнями? Ну, Самир, меня никто не забивает. Никто не забивает. Вот, поэтому как бы все нормально. Самирка, привет, да. Так, передам твое сообщение. Привет, Бим, любим. Привет, Ленар, крутой радиоведущий. И спасибо, спасибо. Передайте привет всей Казани, Бим-болталке, маме, папе, всему отделу Бим-радио, любимым радиоведущим. Можно песню «Кино. Война». Так, кстати, надо эту песню поискать. Если вдруг ее не будет, ну мало ли, я поставлю что-нибудь из кино тоже. Хорошо? Так, дальше. Так, Гульнара у нас пишет, да. Ну, Гульнара, ну и Сэн Мэсэс. Как у вас дела? Пишет у нас Гульнара следующее. Ленар, салям, успела на приветы? Я уж думаю, вот без вас приветы, как говорится, не приветы. Успела на приветы, вот только пришла, и ты в эфире. Была Аним Дэ, привет всем слушателям любимого радио и болталки. Я чуть позже присоединюсь к вам, ребята. Я хочу пожелать, конечно же, Гульнара здоровья, долголетия, я не знаю, какого возраста, побольше пенсии вашей Ани. Пусть вот, чтобы у нее все было хорошо, все было прекрасно, чтобы она была здорова. Пока живы наши родители, и мы можем называть себя детьми. Вот так. Так, ну что ж, пишет Дима. Ой, Дим, ну перестань. Ленар, с наступающим днем рождения. Пусть сбываются планы и смелые мечты. Пусть каждый день приносит вдохновение. Будет больше света, чем темноты. Пусть путь будет легким, а небо ясным. Друзья надежными, дом уютным. И все, что задумано, станет прекрасным. А жизнь счастливой и беззаветной. Спасибо большое. И вот тут Дим пишет, говорит, Ленар, говорит, заранее поздравляю. Почему? Потому что я в воскресенье уезжаю в лагерь Бригантина. Я тебе желаю, Дим, кстати, отлично отдохнуть вот в этом лагере. Надеюсь, вот отдохнешь и за всех нас. Гульнара, конечно же, пожалуйста. Бабай пишет, Ленар, поставь, пожалуйста, песню Шатунова «Без «Домный пес» или «Одинокий пес». Кстати, вот такую не слышал. Баба, я поищу, ладно, я поищу. Но вдруг, если ее не будет, я поставлю что-то из Шатунова тоже. Так, еще, ну-ка, сообщение давайте посмотрим. Так, так, так, так, так, у нас, ага. Так, мама-папа. Тут есть еще, знаете, как два сообщения, но вот я их не читаю. Почему? Потому что они такие, ну вот какие-то семейные какие-то, вот там отношенческие какие-то, вот разбирательства и так далее. Поэтому я это не буду читать, ладно, ну, чтобы ну, ничего такого не было. Мы все-таки сторонние наблюдатели. Так, Артур пишет, да, всем привет, студии, семье, поставьте группу МГК, песню «Индийский океан». Тоже, кстати, нужно поискать. Окей. Слушайте, ну, по-моему, все приветы передал, да. Тут много песен, конечно, у нас уходит в следующий час, получается. Кстати, давайте, может, созвонимся? Вот давно не было времени созвониться, а вот сегодня, представляете, мы вот так оперативно все привет передали, что можем созвониться. Наш студийный номер 292-102-8. Жду ваш звонок. Да, вот один звонок мы успеем принять, так что буду рад. 292-102-8. Легко запомнить. Ну и скоро, друзья, мы вернемся. А мы вернемся.
0: Любимое радио. Первое в Казани.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Кстати, до нас, между прочим, дозвонились. Так, алло, алло. Так, алло, алло. Вы с нами? Алло. Так, давайте вот наш любимый слушатель, вот вы позвонили, позвоните, пожалуйста, еще раз, ладно, хорошо, вот приятная девушка с красивым голосом, пожалуйста, позвоните еще раз. Ага. Так, друзья, жду, конечно, я звонка, чтобы попрощаться. Так, ну что же, я тут вот тоже переписываюсь, да. Димка, что-нибудь для тебя я найду. Ладно, у тебя очень такой интересный музыкальный вкус. Не каждый день, конечно, услышишь. Так, ну вот теперь давайте попробуем. Алло. Алло. Алло, алло. Так, еще раз. Алло.
2: Алло.
1: А, все, дозвонились. Ура, ура, здравствуйте.
2: Ура, ура, ура.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Та самая прекрасная девушка с красивым голосом. Здравствуйте. Как вас зовут?
2: Меня зовут Гульнара.
1: Гульнара, очень приятно познакомиться. Это не вы случайно писали?
2: Писала.
1: А, вот у вас там какая-то личная драма, по-моему, да? Я прям,
2: я даже
1: не решился на самом деле все это объявить. Знаете почему? Песня-то приготовлена, но это подумал, ну мало ли, что, чтобы не дошло до чего-то плохого.
2: Хорошо. Это вы замечательно сделали. Я просто рада, то, что вы так сделали. Я верила в вас.
1: Гульнара, спасибо. Спасибо. Я уж просто увидел, что ну, у вас ты прям это, прям такой прям там бразильское, там, я не знаю, там бразильский сериал целый и так далее. Надеюсь, что у вас все хорошо. Вот, я говорю, вот песню мы приготовили. Кому вы хотите передать привет с учетом всех сложившихся обстоятельств?
2: Естественно, бывшему молодому человеку Роме. Дай бог ему там отслужить, или как там говорится, отвоевать. Ну, не будем это слово говорить, но дай бог ему отслужить.
1: Да, дай бог, конечно, здоровым вернуться, целым, невредимым, дай бог, конечно.
2: Дай бог. И, конечно же, всем привет. Я не знаю даже, уже у меня уже эмоции просто распирают. Просто распирают. И слов нету. Извините, я просто плачу.
1: Гульнара, вы скажите, вы, у вас все хорошо, все нормально, вы в безопасности,
2: да,
1: самое главное.
2: Вот. У меня у самой все хорошо, но я такой человек, я телец, я переживаю за всех.
1: Да,
2: за бывших, не за бывших, и за вас тоже.
1: Да, ну сейчас у вас эмоции именно из-за бывшего, я так понимаю, так ведь? Или из-за того, что вы написали?
2: Да.
1: Ну, я, Гульнара, вот что-то, знаете, вот когда не знаешь там ситуации и так далее, что-то прям так сложно сказать, но я скажу, наверное, вот будет правильным сказать следующее. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо, что ваши родные и близкие, что у них все будет хорошо, что все вот ваши надежды, чаяния, да, мечтания, все это обязательно исполнится. Я имею в виду конкретно вас, конкретно ваши пожелания, и надеюсь, что не будет никаких, знаете, повода для того, чтобы плакать. Плачьте, но только от счастья. Дай бог, я вам этого желаю.
2: Спасибо большое.
1: Ну, я вас крепко обнимаю. Вот сегодня, кстати, у нас психолог была, она учила обнимать. Я вот, вас такими широкими объятиями крепко-крепко обнимаю. И знаете, что все будет хорошо. Вот верьте, за затруднением всегда идет облегчение. Что-то более легкое, приятное.
2: Спасибо. Все. Я вас благодарю.
1: Обнимаю вас, обнимаю. У вас чудесный голос.
2: Спасибо.
1: Удачи вам, ладно, удачи.
2: Спасибо.
1: И доброй ночи. Так хочется прямо вот подойти к вам сейчас, вот просто обнять. Ой. Доброй ночи, Гульнара. Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
1: До свидания. Все будет прекрасно. Да, вот так, друзья. Спасибо, Гульнара, что тоже позвонили, что вот даже несмотря вот на свое эмоциональное состояние, то, что вот позвонили, решились. Вот я говорю, вас крепко обнимаю, друзья мои. Ну и что я хочу сказать? Я всем хочу пожелать доброй ночи. Время уже, кстати, у нас за пределами 22:00. Ленару пора, наверное, спать тоже. Я думаю, кстати, вам тоже пора спать. Поэтому желаю выспаться. Завтра уже пятница, а за пятницей не с горами выходные. такие долгожданные, такие любимые. Так что, мои любимые, всем вам доброй ночи. Это был Ленар Серазов.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
3: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.
5: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало. Твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
6: Эй, ты знаешь?

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту.
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной. Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани. Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио – первое в Казани.

0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Море, песок, чайки. Снова лежишь на шезлонге и листаешь ленту?
2: Хватит зевать на пляже. Пора зажечь это лето по полной.
0: Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». 28 августа приходи и погрузись в мир яркой юности. Живая музыка, любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 28 августа, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Кислотный диджей! Насладись последними яркими моментами лета вместе с Бим-радио.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Космос — это синяки от

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Казань — лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.